0: стратегических возможностей. Кулбергс сообщил, что правительство получило первоначальное представление о бизнес-плане компании, однако полная оценка сценариев еще впереди и запрошена дополнительная информация. Правительство планирует оценить план развития до конца июля. По словам премьер-министра, дальнейшие инвестиции в компанию должны поступать из частного сектора. И недопустима ситуация, когда авиакомпания финансируется только за счет средств налогоплательщиков. Половина торговцев из мясного павильона торгуют своей продукцией в других местах на Рижском центральном рынке, сообщил руководитель корпоративной коммуникации «Рига с нами» Агнесе Ліците. Одновременно «Рига с нами» в сотрудничестве с администрацией Рижского центрального рынка продолжает работу над реализацией решений, чтобы все торговцы, до сих пор работавшие в закрытом мясном павильоне, могли безопасно и удобно торговать своей продукцией в других торговых местах. Из 33 торговцев мясом 17 коммерсантов работают на новых торговых местах, остальным предлагаются различные решения, чтобы в ближайшее время можно было возобновить торговлю мясной продукцией в полном объеме. В настоящее время продолжается перемещение холодильных витрин и создание новых торговых мест в рыбном павильоне. Всего за неделю с 8 по 14 июня в Латвии зарегистрирован 191 случай мошенничества, сообщает госполиция. В 66 случаях граждане понесли финансовые потери, в 125 случаях попытки мошенничества были сорваны. Общая сумма ущерба, причиненного мошенничеством, составляет 528 863 евро. Наибольший ущерб по-прежнему был вызван телефонным мошенничеством. Злоумышленники, представляясь сотрудниками различных госучреждений и компаний, выманили у жителей как минимум 322 195 евро. Чаще всего мошенники использовали названия таких организаций, как Государственная полиция, Государственное агентство социального страхования, Латвэнерго, мобильные операторы, почтовые службы и кредитные учреждения. Больше всего подобных случаев зафиксировано в Рижском регионе – 160 инцидентов. Существенные потери также связаны с инвестиционным мошенничеством. За неделю жители лишились 132 610 евро. Полиция призывает жителей быть особенно осторожными при получении звонков и сообщений от неизвестных лиц и не передавать личные данные или финансовую информацию без проверки. Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 685 евро 92 цента, что на 10,1% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали 438 843 человека, в том числе 286 497 женщин и 152 346 мужчин. Через две недели, 28 июня, в 14 часов, общество «Город для людей» проведет пикет за безопасный переезд у железнодорожного переезда в Иманте. Общество упрекает Рижскую думу в бездействии и в том, что самоуправление не принимает меры для повышения безопасности движения на переезде. Цель пикета – привлечь внимание общественности и ответственных учреждений к необходимости срочно улучшить безопасность переезда в Иманте. Общество призывает установить у переезда защитные барьеры для пешеходов и велосипедистов, чтобы во время приближения поезда останавливалось движение не только автотранспорта, но и пешеходов и велосипедистов. Общество «Город для людей» призывает Рижскую думу до 1 августа установить на железнодорожном переезде в Иманте барьеры для пешеходов и велосипедистов, в противном случае обещая обратиться в суд. В мае средняя цена стандартных квартир в жилых комплексах Риги выросла на 1%, а с начала 2026 года она увеличилась в среднем на 8%, согласно последнему отчету о рынке стандартных квартир, подготовленному компанией Arco Real Estate. В мае средняя цена стандартных квартир выросла до 956 евро за квадратный метр. Компания отмечает, что средний рост цен в мае был меньше, чем в предыдущие месяцы. Эксперты компании прогнозируют, что в 2026 году рост цен на квартиры в жилых комплексах будет одним из самых высоких за последнее десятилетие. Хотя предложение квартир продолжало расти, причиной повышения цен по-прежнему оставался недостаток квартир во всех микрорайонах Риги. В крупнейших жилых районах Риги цены на квартиры выросли на 5%. 11% с начала 2026 года. Наибольший рост наблюдался в Имонте, где они увеличились на 11% в этом году. Средняя цена за квадратный метр стандартных квартир в мае выросла на 0,7% для однокомнатных квартир, на 0,8% для двух- и трехкомнатных и на 1,6% для четырехкомнатных. С начала года больше всего выросла цена на двухкомнатные квартиры на 8,6%. С 16 по 30 июня жители Риги и Рижского района могут бесплатно избавиться от ненужной электроники в рамках экологической акции «Не храни то, что опасно». Прием электронных отходов будет осуществляться по рабочим дням с 9 утра до 18 часов на площадке по сортировке отходов по адресу Рига, улица Атласа, 4. На переработку можно сдать практически любую электротехнику и электронные устройства от мобильных телефонов, зарядных устройств и кабелей до крупной бытовой техники, включая холодильники, кухонные плиты, микроволновые печи и другие приборы. Специалисты предупреждают, что особую опасность могут представлять устройства старше 15 лет. Они могут содержать токсичные вещества, а изношенные или поврежденные провода повышают риск короткого замыкания и возникновения пожара. Повышенного внимания требуют также устройства с литий-ионными аккумуляторами, электросамокаты, мобильные телефоны, планшеты и внешние аккумуляторы. При неправильном хранении или утилизации такие устройства способны загореться, создавая угрозу для людей, имущества и окружающей среды. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На платформе Manobals.lv начат сбор подписей за восстановление круглосуточной неотложной помощи в первой рижской больнице, чтобы снизить нагрузку на приемное отделение двух крупнейших университетских больниц. Соответствующую инициативу подал медик Рафаэл Цекурс. Как сообщил автор инициативы, ее цель – добиться, чтобы государство и Рижская дума оценили возможность и реализовали восстановление круглосуточного пункта неотложной помощи или центра неотложной медицины в первой Рижской больнице. В Риге годами наблюдается одна и та же проблема. В крупных больницах очень большой поток острых пациентов, образуются очереди, а бригады неотложки в это время недоступны для следующих вызовов. Это вопрос не только внутренней организации работы больниц. Речь идет о безопасности пациентов и готовности Риги к кризисным ситуациям, отметил Цекурс. По его мнению, инициатива предусматривает постепенное и практически реализуемое решение, начиная с круглосуточного пункта неотложной помощи в первой рижской больнице, где пациенты с острыми, но не требующими лечения на уровне университетской больницы заболеваниями и травмами могли бы получать первичный осмотр, диагностику и помощь. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Необходимо уделить особое внимание дизельному топливу, поскольку это напрямую влияет на экономику страны, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по итогам заседания правительственной коалиции. Глава правительства пояснил, почему власти решили сохранить сниженную ставку акциза до конца года только для дизеля, проигнорировав бензин. По его словам, именно дизельный транспорт обеспечивает коммерческую деятельность и грузоперевозки. Любые ценовые колебания в этом секторе бьют по экономике, стоимости стоимости товаров и услуг. Как уже сообщалось, сегодня депутаты бюджетно-финансовой комиссии Сейма начинают рассматривать поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Напомним, что в этом году стоимость топлива побила все рекорды. Пик пришелся на период с 6 по 12 апреля. Тогда литр дизеля в среднем стоил 2 евро 12 центов. Парламентская фракция партии «Прогрессивные» будет призывать президента Эдгара Ренкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об эмиграции, который предусматривает возможность для иностранцев запрашивать временный вид на жительство на срок до 5 лет, если они перечислили 150 тысяч евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесли в государственный бюджет 10 тысяч евро. Прогрессивные считают, что принятая норма возобновляет ранее широко критикуемый и впоследствии отмененный механизм – торговлю видами на жительство. В партии подчеркивают, что золотые визы традиционно связаны с рисками для безопасности, включая въезд в страну нежелательных лиц, проблемы с проверкой происхождения денег, обход санкций, неблагоприятные изменения на рынке недвижимости. Прогрессивные считают, что перед провозглашением закона необходимо обеспечить дополнительную оценку этой нормы, оценив экономическое влияние и влияние на международную репутацию Латвии в контексте Шенгенской зоны, особенно в нынешних геополитических условиях. Такое решение противоречит прежней государственной политике и тенденциям в Европейском Союзе, заявляют в партии. Премьер-министр Андрис Кулбергс со своей стороны заявил, что следует разделять вопросы о ранее допущенных ошибках в привлечении иностранных студентов и привлечении инвесторов. По его мнению, законом об эмиграции нельзя стрелять себе в ногу, лишаясь возможности привлекать инвестиции. Железнодорожный проект Rail Baltica можно будет реализовать только при финансировании Евросоюза, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования, сказал Козловскис. Он также подчеркнул, что все три страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку и Еврокомиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии. Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем. Но это происходит, сказал министр сообщения. Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования. После международной оценки реальных затрат на основную трассу Rail Baltica, правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект. Поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта, отметил Козловскис. Напомним, что ранее госконтролер Эстонии заявил, что неспособность Латвии завершить Rail Baltica в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии. «Ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он подчеркнул, что иностранные дроны не должны залетать в воздушное пространство Латвии, и их необходимо сбивать. Комментируя высказывание о том, что регулярно сбивать дроны дорогими ракетами было бы нецелесообразно, министр отметил, что в данный момент человеческую жизнь нельзя оценить в деньгах, и нужно делать все, чтобы защитить жителей. В то же время министр признал, что ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево. Нынешняя ситуация, когда невозможно оперативно назначить руководителя госканцелярии, неприемлема, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что был удивлен отсутствием в госуправлении гибкости в подобных обстоятельствах, чтобы обеспечить руководство учреждением, пока идет открытый конкурс. «Мы сейчас остаемся практически без руководства канцелярией, но в таких критических условиях дееспособность должна быть обеспечена немедленно», подчеркнул Кулбергс. По его мнению, следует предусмотреть возможность временного назначения подходящего кандидата из системы госуправления, чтобы обеспечить непрерывность работы до завершения конкурса. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке «Цитаделла» со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка «Цитаделла» Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте.

месяцев за всю историю службы. Планируется, что СГО достигнет полной мощности в 2028 году, когда 4000 солдат пройдут военную подготовку по 11-месячной программе. До 2000 солдат получат возможность пройти военную подготовку по 5-летней программе Замиссардзе, а до 500 солдат смогут пройти обучение на офицеров запаса. Туры на длинные выходные по случаю праздников Лиго и Янного дня в Латвии практически полностью распроданы, об этом агентству «Лето» сообщили опрошенные туроператоры. Руководитель отдела продаж латвийской компании «Нова Турс» Лиана Пудоле Индене рассказала, что к середине июня почти все туры на праздничные дни уже выкуплены, при этом еще доступны отдельные места на направления в Черногорию, Болгарию, Турцию. По ее словам, среди наиболее востребованных направлений нет одного явного лидера. Жители Латвии активно выбирают греческие острова Корфу и Крит, курорты Испании в окрестностях Барселоны и Малаги, а также Кипр. Пудуля Индене отметила, что ситуация на Ближнем Востоке пока не оказывает заметного влияния на спрос на летние путешествия, поскольку страны этого региона традиционно более популярны зимой. Однако рост цен на топливо уже приводит к подорожанию туров, поэтому туристы стали внимательнее подходить к выбору поездок. В целом объемы продаж летних туров в компании остаются на уровне прошлого года. Председатель правления компании «Тестур» Роланд Биргелис сообщил, что спрос на поездки в период с 20 по 27 июня оказался очень высоким. Практически все туры на эти даты уже распроданы, а свободные места сохранились лишь на отдельные программы в Калабрии и на полуострове Пелопоннес, причем их количество крайне ограничено. Самыми популярными направлениями, по его словам, стали Анталия в Турции, Бургас в Болгарии, Ираклион и Пелопоннес в Греции, Калабрия в Италии, греческие острова Родос и Корфу, а также курорты Испании, Италии, Грузии и Кипра. Особенно высоким остается спрос на Анталию. Все рейсы на этот курорт в период праздников Лиго полностью заполнены. При этом в Тестур также не фиксируют заметного снижения интереса к путешествиям из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Банк Латвии повысил свой прогноз годовой инфляции на этот год с ранее прогнозируемых 3,2% до 3,6%, заявил во вторник руководитель Департамента денежно-кредитной политики Банка Латвии Улдис Руткасте, представляя последние экономические прогнозы. Прогноз среднегодовой инфляции на 2027 год был повышен с 2,9% прогнозируемых в декабре прошлого года до 3,8%, а прогноз среднегодовой инфляции на 2028 год был снижен с 3,6% до 3,4%. В то же время Банк Латвии ожидает, что базовая инфляция или инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители составит 3,3% в Латвии в 2026 году, 4% в 2027 году, 4,3% в 2028. Банк Латвии поясняет, что прогноз инфляции был повышен, что в основном отражает рост мировых цен на энергоносители в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Затяжные боевые действия и перебои в поставках могут привести к росту цен не только на энергоносители, но и на продукты питания, минеральные удобрения и побочные продукты нефтепереработки, широко используемые в промышленности. Влияние этого фактора смягчается несколько замедленным ростом заработной платы в последние кварталы. Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП страны на этот год с прогнозировавшихся ранее 2,8% до 2%, сообщил во вторник руководитель управления монетарной политики банка Улдис Руткасте, представляя новейшие прогнозы развития экономики. Прогноз экономического роста на 2027 год снижен до 2,4%, а прогноз прироста ВВП на 2028 год до 3%. Как указали в банке, перспективы роста народного хозяйства ухудшаются из-за потрясений во внешней среде, что ослабляет внешний спрос и усиливает осторожность потребителей и инвесторов. В свою очередь, инвестиции в производство товаров военного и двойного назначения, а также реализация крупных государственных проектов становятся все более значимыми факторами роста, позволяя сохранить прогноз его умеренных темпов. Таким образом, прирост ВВП в ближайшие годы будет более медленным, но все же положительным. Как отметили в Банке Латвии, ситуация на рынке труда остается напряженной, хотя из-за более слабого экономического роста спрос на рабочую силу немного снижается. В связи с этим банк немного повысил прогноз безработицы. В свою очередь, рост зарплат будет несколько медленнее, чем предполагалось в декабре. Это будет обусловлено более слабым экономическим ростом и более умеренным спросом на рабочую силу. В то же время более высокая инфляция ограничит более резкое замедление роста зарплат. По прогнозам Центрального банка, в конце 2026 года безработица в Латвии составит 6,7% экономически активного населения. В конце 2027-го 6,5%.
5,5% в конце 2020 года.

0: 2028 года 6,3%. В свою очередь, рост брутто зарплаты в 2026 году прогнозируется в размере 7,4%, в 2027 – 7,3%, в 2028 году – 7,5%. Чтобы способствовать устойчивому развитию приграничных регионов на востоке Латвии, укрепить госбезопасность и создать систему целенаправленной поддержки этого региона, подкомиссия по Латгале при парламентской комиссии по правам человека и общественным делам разработала новый закон о развитии восточной территории Латвии. Цель закона – ввести особую систему поддержки для восточных территорий Латвии, которая охватывает самоуправление Латгальского региона планирования и Алукснинский край. В законе предусмотрены инструменты для содействия развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, улучшению инфраструктуры, доступности качественных публичных услуг, а также для укрепления устойчивости и безопасности общества. Закон предусматривает целенаправленную поддержку предпринимательства, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, укрепление специальных экономических зон, содействие доступности жилья, развитие дорожной, цифровой, энергетической инфраструктуры. Также предусмотрено обеспечение доступности качественного образования на всех уровнях, укрепление культурной идентичности латгальского языка, содействие безопасности и устойчивости информационного пространства. Закон разработан с участием представителей самоуправления и неправительственных организаций. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На платформе Manabals.lv начат сбор подписей за восстановление круглосуточной неотложной помощи в Первой Рижской больнице, чтобы снизить нагрузку на приемное отделение двух крупнейших университетских больниц. Соответствующую инициативу подал медик Рафаэль Цекурс. Как сообщил автор инициативы, ее цель – добиться, чтобы государство и Рижская дума оценили возможность и реализовали восстановление круглосуточного пункта неотложной помощи или центра неотложной медицины в Первой Рижской больнице. В Риге годами наблюдается одна и та же проблема. В крупных больницах очень большой поток острых пациентов, образуются очереди, а бригады неотложки в это время недоступны для следующих вызовов. Это вопрос не только внутренней организации работы больниц. Речь идет о безопасности пациентов и готовности Риги к кризисным ситуациям, отметил Цекурс. По его мнению, инициатива предусматривает постепенное и практически реализуемое решение, начиная с круглосуточного пункта неотложной помощи в Первой Рижской больнице, где пациенты с острыми, но не требующими лечения на уровне университетской больницы заболеваниями и травмами могли бы получать первичный осмотр, диагностику и помощь. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место – 55%. Литва расположилась на 7-й строчке – 52%, а у Эстонии 8-е место – 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили – 60% и Объединенные Арабские Эмираты – 56%. Необходимо уделить особое внимание дизельному топливу, поскольку это напрямую влияет на экономику страны, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по итогам заседания правительственной коалиции. Глава правительства пояснил, почему власти решили сохранить сниженную ставку акциза до конца года только для дизеля, проигнорировав бензин. По его словам, именно дизельный транспорт обеспечивает коммерческую деятельность и грузоперевозки. Любые ценовые колебания в этом секторе бьют по экономике, стоимости товаров и услуг. Как уже сообщалось, сегодня депутаты бюджетно-финансовой комиссии Сейма начинают рассматривать поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Напомним, что в этом году стоимость топлива побила все рекорды. Пик пришелся на период с 6 по 12 апреля. Тогда литр дизеля в среднем стоил 2 евро 12 центов. Парламентская фракция партии «Прогрессивные» будет призывать президента Эдгара Ренкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об эмиграции, который предусматривает возможность для иностранцев запрашивать временный вид на жительство на срок до 5 лет, если они перечислили 150 тысяч евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесли в государственный бюджет 10 тысяч евро. Прогрессивные считают, что принятая норма возобновляет ранее широко критикуемый и впоследствии отмененный механизм – торговлю видами на жительство. В партии подчеркивают, что золотые визы традиционно связаны с рисками для безопасности, включая въезд в страну нежелательных лиц, проблемы с проверкой происхождения денег, обход санкций, неблагоприятные изменения на рынке недвижимости. Прогрессивные считают, что перед провозглашением закона необходимо обеспечить дополнительную оценку этой нормы, оценив экономическое влияние и влияние на международную репутацию Латвии в контексте Шенгенской зоны, особенно в нынешних геополитических условиях. Такое решение противоречит прежней государственной политике и тенденциям в Европейском Союзе, заявляют в партии. Премьер-министр Андрис Кулбергс со своей стороны заявил, что следует разделять вопросы о ранее допущенных ошибках в привлечении иностранных студентов и привлечении инвесторов. По его мнению, законом об эмиграции нельзя стрелять себе в ногу, лишаясь возможности привлекать инвестиции. Железнодорожный проект Rail Baltica можно будет реализовать только при финансировании Евросоюза, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. «Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования», сказал Козловскис. Он также подчеркнул, что все три страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку и Еврокомиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии. «Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем. Но это происходит», — сказал министр сообщения. Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования. После международной оценки реальных затрат на основную трассу Rail Baltica, правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект. Поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта, отметил Козловскис. Напомним, что ранее госконтролер Эстонии заявил, что неспособность Латвии завершить Rail Baltica в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии. «Ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он подчеркнул, что иностранные дроны не должны залетать в воздушное пространство Латвии, и их необходимо сбивать. Комментируя высказывание о том, что регулярно сбивать дроны дорогими ракетами было бы нецелесообразно, министр отметил, что в данный момент человеческую жизнь нельзя оценить в деньгах, и нужно делать все, чтобы защитить жителей. В то же время министр признал, что ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево. «Нынешняя ситуация, когда невозможно оперативно назначить руководителя госканцелярии, неприемлема», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что был удивлен отсутствием в госуправлении гибкости в подобных обстоятельствах, чтобы обеспечить руководство учреждением, пока идет открытый конкурс. «Мы сейчас остаемся практически без руководства канцелярией. Но в таких критических условиях дееспособность должна быть обеспечена немедленно», – подчеркнул Кулбергс. По его мнению, следует предусмотреть возможность временного назначения подходящего кандидата из системы госуправления, чтобы обеспечить непрерывность работы до завершения конкурса. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В настоящее время продолжается согласование бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, сообщил в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов. Он сказал, что в понедельник разговор с премьер-министром был довольно эффективным, а также, что представители нового правительства хорошо разбираются в бизнесе. На вопрос, потребуются ли в ближайшее время госинвестиции, Мартынов отметил, что в настоящее время трудно судить. План государства сохранить 25% акций авиакомпании по-прежнему в силе. Это означает, что, скорее всего, государству также придется каким-то образом участвовать в привлечении нового капитала, сказал Мартынов. Он признал, что заявление в годовом отчете авиакомпании о том, что для финансирования деятельности Air Baltic в зимнем сезоне 2026-27 потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 миллионов евро, по-прежнему в силе и не отменено. Мартынов также сказал, что ситуация на Ближнем Востоке, в том числе открытие Армуз, Узкого пролива, является для авиакомпании позитивным событием, поскольку цены на топливо, скорее всего, снизятся. В то же время цены на акции других авиакомпаний выросли, что также является хорошим сигналом. Кулбергс после встречи с представителями Air Baltic сказал, что до сих пор ему не хватало более широкого видения деятельности компании, но теперь, ознакомившись с доступной информацией и историческими данными, у него сложилось более четкое представление о ситуации. Премьер-министр отметил, что Air Baltic представляет качественную услугу, является важным фактором конкурентоспособности Латвии в Балтийском регионе, а также значимым элементом народного хозяйства. Авиакомпания важна для развития новых экономических связей и сообщений Латвии с главными международными коммерческими центрами. В то же время она имеет значение в контексте безопасности и стратегических возможностей. Кулбергс сообщил, что правительство получило первоначальное представление о бизнес-плане компании, однако полная оценка сценариев еще впереди и запрошена дополнительная информация. Правительство планирует оценить план развития до конца июля, по словам премьер-министра, дальнейшие инвестиции в компанию должны поступать из частного сектора. И недопустима ситуация, когда авиакомпания финансируется только за счет средств налогоплательщиков. Половина торговцев из мясного павильона торгуют своей продукцией в других местах на Рижском центральном рынке, сообщил руководитель корпоративной коммуникации «Ригас Нами» Агнесе Лиците. Одновременно «Ригас Нами» в сотрудничестве с администрацией Рижского центрального рынка продолжает работу над реализацией решений, чтобы все торговцы, до сих пор работавшие в закрытом мясном павильоне, могли безопасно и удобно торговать своей продукцией в других торговых местах. Из 33 торговцев мясом 17 коммерсантов работают на новых торговых местах, остальным предлагаются различные решения, чтобы в ближайшее время можно было возобновить торговлю мясной продукцией в полном объеме. В настоящее время продолжается перемещение холодильных витрин и создание новых торговых мест в рыбном павильоне. Всего за неделю с 8 по 14 июня в Латвии зарегистрирован 191 случай мошенничества, сообщает госполиция. В 66 случаях граждане понесли финансовые потери, в 125 случаях попытки мошенничества были сорваны. Общая сумма ущерба, причиненного мошенничеством, составляет 528 863 евро. Наибольший ущерб по-прежнему был вызван телефонным мошенничеством. Злоумышленники, представляясь сотрудниками различных госучреждений и компаний, выманили у жителей как минимум 322 195 евро. Чаще всего мошенники использовали названия таких организаций, как Государственная полиция, Государственное агентство социального страхования, Латвэнерго, мобильные операторы, почтовые службы и кредитные учреждения. Больше всего подобных случаев зафиксировано в Рижском регионе – 160 инцидентов. Существенные потери также связаны с инвестиционным мошенничеством. За неделю жители лишились 132 610 евро. Полиция призывает жителей быть особенно осторожными при получении звонков и сообщений от неизвестных лиц и не передавать личные данные или финансовую информацию без проверки. Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 685 евро 92 цента, что на 10,1% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали 438 843 человека, в том числе 286 497 женщин и 152 346 мужчин. Через две недели, 28 июня, в 14 часов общество «Город для людей» проведет пикет за безопасный переезд у железнодорожного переезда в Иманте. Общество упрекает Рижскую думу в бездействии и в том, что самоуправление не принимает меры для повышения безопасности движения на переезде. Цель пикета – привлечь внимание общественности и ответственных учреждений к необходимости срочно улучшить безопасность переезда в Иманте. Общество призывает установить у переезда защитные барьеры для пешеходов и велосипедистов, чтобы во время приближения поезда останавливалось движение не только автотранспорта, но и пешеходов и велосипедистов. Общество «Город для людей» призывает Рижскую думу до 1 августа установить на железнодорожном переезде в Иманте барьеры для пешеходов и велосипедистов, в противном случае обещая обратиться в суд. В мае средняя цена стандартных квартир в жилых комплексах Риги выросла на 1%, а с начала 2026 года она увеличилась в среднем на 8%, согласно последнему отчету о рынке стандартных квартир, подготовленному компанией Arco Real Estate. В мае средняя цена стандартных квартир выросла до 956 евро за квадратный метр. Компания отмечает, что средний рост цен в мае был меньше, чем в предыдущие месяцы. Эксперты компании прогнозируют, что в 2026 году рост цен на квартиры в жилых комплексах будет одним из самых высоких за последнее десятилетие. Хотя предложение квартир продолжало расти, причиной повышения цен по-прежнему оставался недостаток квартир во всех микрорайонах Риги. В крупнейших жилых районах Риги цены на квартиры выросли на 5-11% с начала 2026 года. Наибольший рост наблюдался в Иманте, где они увеличились на 11% в этом году. Средняя цена за квадратный метр стандартных квартир в мае выросла на 0,7% для однокомнатных квартир, на 0,8% для двух- и трехкомнатных и на 1,6% для четырехкомнатных. С начала года больше всего выросла цена на двухкомнатные квартиры на 8,6%. С 16 по 30 июня жители Риги и Рижского района могут бесплатно избавиться от ненужной электроники в рамках экологической акции «Не храни то, что опасно». Прием электронных отходов будет осуществляться по рабочим дням с 9 утра до 18 часов на площадке по сортировке отходов по адресу Рига, улица Атласа, 4. На переработку можно сдать практически любую электротехнику и электронные устройства, от мобильных телефонов, заряд устройств и кабелей до крупной бытовой техники, включая холодильники, кухонные плиты, микроволновые печи и другие приборы. Специалисты предупреждают, что особую опасность могут представлять устройства старше 15 лет. Они могут содержать токсичные вещества, а изношенные или поврежденные провода повышают риск короткого замыкания и возникновения пожара. Повышенного внимания требуют также устройства с литий-ионными аккумуляторами, электросамокаты, мобильные телефоны, планшеты и внешние аккумуляторы. При неправильном хранении или утилизации такие устройства способны загореться, создавая угрозу для людей, имущества и окружающей среды. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На платформе Manabals.lv начат сбор подписей за восстановление круглосуточной неотложной помощи в первой рижской больнице, чтобы снизить нагрузку на приемное отделение двух крупнейших университетских больниц. Соответствующую инициативу подал медик Рафаэл Цекурс. Как сообщил автор инициативы, ее цель – добиться, чтобы государство и Рижская дума оценили возможность и реализовали восстановление круглосуточного пункта неотложной помощи или центра неотложной медицины в первой Рижской больнице. В Риге годами наблюдается одна и та же проблема. В крупных больницах очень большой поток острых пациентов, образуются очереди, а бригады неотложки в это время недоступны для следующих вызовов. Это вопрос не только внутренней организации работы больниц. Речь идет о безопасности пациентов и готовности Риги к кризисным ситуациям, отметил Цекурс. По его мнению, инициатива предусматривает постепенное и практически реализуемое решение, начиная с круглосуточного пункта неотложной помощи в первой рижской больнице, где пациенты с острыми, но не требующими лечения на уровне университетской больницы заболеваниями и травмами могли бы получать первичный осмотр, диагностику и помощь. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование Cyber News, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океане, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Необходимо уделить особое внимание дизельному топливу, поскольку это напрямую влияет на экономику страны, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по итогам заседания правительственной коалиции. Глава правительства пояснил, почему власти решили сохранить сниженную ставку акциза до конца года только для дизеля, проигнорировав бензин. По его словам, именно дизельный транспорт обеспечивает коммерческую деятельность и грузоперевозки. Любые ценовые колебания в этом секторе бьют по экономике, стоимости товаров и услуг. Как уже сообщалось, сегодня депутаты бюджетно-финансовой комиссии Сейма начинают рассматривать поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Напомним, что в этом году стоимость топлива побила все рекорды. Пик пришелся на период с 6 по 12 апреля. Тогда литр дизеля в среднем стоил 2 евро 12 центов. Парламентская фракция партии «Прогрессивные» будет призывать президента Эдгара Ренкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об эмиграции, который предусматривает возможность для иностранцев запрашивать временный вид на жительство на срок до 5 лет, если они перечислили 150 тысяч евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесли в государственный бюджет 10 тысяч евро. Прогрессивные считают, что принятая норма возобновляет ранее широко критикуемый и впоследствии отмененный механизм – торговлю видами на жительство. В партии подчеркивают, что золотые визы традиционно связаны с рисками для безопасности, включая въезд в страну нежелательных лиц, проблемы с проверкой происхождения денег, обход санкций, неблагоприятные изменения на рынке недвижимости. Прогрессивные считают, что перед провозглашением закона необходимо обеспечить дополнительную оценку этой нормы, оценив экономическое влияние и влияние на международную репутацию Латвии в контексте Шенгенской зоны, особенно в нынешних геополитических условиях. Такое решение противоречит прежней государственной политике и тенденциям в Европейском Союзе, заявляют в партии. Премьер-министр Андрис Кулбергс со своей стороны заявил, что следует разделять вопросы о ранее допущенных ошибках в привлечении иностранных студентов и привлечении инвесторов. По его мнению, законом об эмиграции нельзя стрелять себе в ногу, лишаясь возможности привлекать инвестиции. Железнодорожный проект Rail Baltica можно будет реализовать только при финансировании Евросоюза, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. «Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования», сказал Козловскис. Он также подчеркнул, что все три страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку и Еврокомиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии. «Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем, но это происходит», — сказал министр сообщения. Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования. После международной оценки реальных затрат на основную трассу Rail Baltica, правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект. Поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта, отметил Козловскис. Напомним, что ранее госконтролер Эстонии заявил, что неспособность Латвии завершить Rail Baltica в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии. «Ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он подчеркнул, что иностранные дроны не должны залетать в воздушное пространство Латвии, и их необходимо сбивать. Комментируя высказывание о том, что регулярно сбивать дроны дорогими ракетами было бы нецелесообразно, министр отметил, что в данный момент человеческую жизнь нельзя оценить в деньгах, и нужно делать все, чтобы защитить жителей. В то же время министр признал, что ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево. Нынешняя ситуация, когда невозможно оперативно назначить руководителя госканцелярии, неприемлема, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что был удивлен отсутствием в госуправлении гибкости в подобных обстоятельствах, чтобы обеспечить руководство учреждением, пока идет открытый конкурс. «Мы сейчас остаемся практически без руководства канцелярией. Но в таких критических условиях дееспособность должна быть обеспечена немедленно», подчеркнул Кулбергс. По его мнению, следует предусмотреть возможность временного назначения подходящего кандидата из системы госуправления, чтобы обеспечить непрерывность работы до завершения конкурса. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке «Цитаделла» со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка «Цитаделла» Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Модель службы государственной обороны работает, но ее можно улучшить, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Министр признал, что порядок организации СГО его удовлетворяет, но его необходимо улучшать. Главное, по его мнению, держать планку, чтобы солдаты СГО были мотивированы служить и добровольно записываться на службу. Например, следует предоставлять солдатам возможность работать с новыми технологиями, привлекая индустрию. Это даст им возможность присмотреться к потенциальным рабочим местам и образованию в этой отрасли, сказал министр. На июльский призыв СГО в этом году подали заявки 1784 молодых человека, что является самым большим числом добровольцев.

Лиана Пудоле Индане рассказала, что к середине июня почти все туры на праздничные дни уже выкуплены, при этом еще доступны отдельные места на направления в Черногорию, Болгарию, Турцию. По ее словам, среди наиболее востребованных направлений нет одного явного лидера. Жители Латвии активно выбирают греческие острова Корфу и Крит, курорты Испании в окрестностях Барселоны и Малаги, а также Кипр. Пудоле Индане отметила, что ситуация на Ближнем Востоке пока не оказывает заметного влияния на спрос на летние путешествия, поскольку страны этого региона традиционно более популярны зимой. Однако рост цен на топливо уже приводит к подорожанию туров, поэтому туристы стали внимательнее подходить к выбору поездок. В целом объемы продаж летних туров в компании остаются на уровне прошлого года. Председатель правления компании Тестур Роланд Биргелис сообщил, что спрос на поездки в период с 20 по 27 июня оказался очень высоким. Практически все туры на эти даты уже распроданы, а свободные места сохранились лишь на отдельные программы в Калабрии и на полуострове Пелопоннес, причем их количество крайне ограничено. Самыми популярными направлениями, по его словам, стали Анталия в Турции, Бургас в Болгарии, Ираклион и Пелопоннес в Греции, Калабрия в Италии, греческие острова Родос и Корфу, а также курорты Испании, Италии, Грузии и Кипра. Особенно высоким остается спрос на Анталию. Все рейсы на этот курорт в период праздников Лига полностью заполнены. При этом в Тест-тур также не фиксируют заметного снижения интереса к путешествиям из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Банк Латвии повысил свой прогноз годовой инфляции на этот год с ранее прогнозируемых 3,2% до 3,6%, заявил во вторник руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка Латвии Улдис Руткасте, представляя последние экономические прогнозы. Прогноз среднегодовой инфляции на 2027 год был повышен с 2,9% прогнозируемых в декабре прошлого года до 3,8%, а прогноз среднегодовой инфляции на 2028 год был снижен с 3,6% до 3,4%. В то же время Банк Латвии ожидает, что базовая инфляция или инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители составит 3,3% в Латвии в 2026 году, 4% в 2027 году, 4,3% в 2028. Банк Латвии поясняет, что прогноз инфляции был повышен, что в основном отражает рост мировых цен на энергоносители в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Затяжные боевые действия, перебои в поставках могут привести к росту цен не только на энергоносители, но и на продукты питания, минеральные удобрения и побочные продукты нефтепереработки, широко используемые в промышленности. Влияние этого фактора смягчается несколько замедленным ростом заработной платы в последние кварталы. Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП страны на этот год с прогнозировавшихся ранее 2,8% до 2%, сообщил во вторник руководитель управления монетарной политики банка Улдис Руткасте, представляя новейшие прогнозы развития экономики. Прогноз экономического роста на 2027 год снижен до 2,4%, а прогноз прироста ВВП на 2028 год до 3%. Как указали в банке, перспективы роста народного хозяйства ухудшаются из-за потрясений во внешней среде, что ослабляет внешний спрос и усиливает осторожность потребителей и инвесторов. В свою очередь, инвестиции в производство товаров военного и двойного назначения, а также реализация крупных государственных проектов становятся все более значимыми факторами роста, позволяя сохранить прогноз его умеренных темпов. Таким образом, прирост ВВП в ближайшие годы будет более медленным, но все же положительным. Как отметили в Банке Латвии, ситуация на рынке труда остается напряженной, хотя из-за более слабого экономического роста спрос на рабочую силу немного снижается. В связи с этим банк немного повысил прогноз безработицы. В свою очередь, рост зарплат будет несколько медленнее, чем предполагалось в декабре. Это будет обусловлено более слабым экономическим ростом и более умеренным спросом на рабочую силу. В то же время более высокая инфляция ограничит более резкое замедление роста зарплат. По прогнозам Центрального банка, в конце 2026 года безработица в Латвии составит 6,7% экономически активного населения. В конце 2027-го 6,5%, а в конце 2028 года 6,3%. В свою очередь, рост брутто-зарплаты в 2026 году прогнозируется в размере 7,4%, в 2027 – 7,3%, в 2028 году – 7,5%. Чтобы способствовать устойчивому развитию приграничных регионов на востоке Латвии, укрепить госбезопасность и создать систему целенаправленной поддержки этого региона, подкомиссия по Латгале при парламентской комиссии по правам человека и общественным делам разработала новый закон о развитии восточной территории Латвии. Цель закона

0: ввести особую систему поддержки для восточных территорий Латвии, которая охватывает самоуправление Латгальского региона планирования и Аугстненский край. В законе предусмотрены инструменты для содействия развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, улучшению инфраструктуры, доступности качественных публичных услуг, а также для укрепления устойчивости и безопасности общества. Закон предусматривает целенаправленную поддержку предпринимательства, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, укрепление специальных экономических зон, содействие доступности жилья, развитие дорожной, цифровой, энергетической инфраструктуры. Также предусмотрено обеспечение доступности качественного образования на всех уровнях, укрепление культурной идентичности латгальского языка, содействие безопасности и устойчивости информационного пространства. Закон разработан с участием представителей самоуправления и неправительственных организаций. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На платформе Manabals.lv начат сбор подписей за восстановление круглосуточной неотложной помощи в Первой Рижской больнице, чтобы снизить нагрузку на приемное отделение двух крупнейших университетских больниц. Соответствующую инициативу подал медик Рафаэль Цекурс. Как сообщил автор инициативы, ее цель добиться, чтобы государство и Рижская дума оценили возможность и реализовали восстановление круглосуточного пункта неотложной помощи или центра неотложной медицины в Первой Рижской больнице. В Риге годами наблюдается одна и та же проблема. В крупных больницах очень большой поток острых пациентов, образуются очереди, а бригады неотложки в это время недоступны для следующих вызовов. Это вопрос не только внутренней организации работы больниц. Речь идет о безопасности пациентов и готовности Риги к кризисным ситуациям, отметил Цекурс. По его мнению, инициатива предусматривает постепенное и практически реализуемое решение, начиная с круглосуточного пункта неотложной помощи в Первой Рижской больнице, где пациенты с острыми, но не требующими лечения на уровне университетской больницы заболеваниями и травмами могли бы получать первичный осмотр, диагностику и помощь. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Необходимо уделить особое внимание дизельному топливу, поскольку это напрямую влияет на экономику страны, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по итогам заседания правительственной коалиции. Глава правительства пояснил, почему власти решили сохранить сниженную ставку акциза до конца года только для дизеля, проигнорировав бензин. По его словам, именно дизельный транспорт обеспечивает коммерческую деятельность и грузоперевозки. Любые ценовые колебания в этом секторе бьют по экономике, стоимости товаров и услуг. Как уже сообщалось, сегодня депутаты бюджетно-финансовой комиссии Сейма начинают рассматривать поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Напомним, что в этом году стоимость топлива побила все рекорды. Пик пришелся на период с 6 по 12 апреля. Тогда литр дизеля в среднем стоил 2 евро 12 центов. Парламентская фракция партии «Прогрессивные» будет призывать президента Эдгара Ренкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об эмиграции, который предусматривает возможность для иностранцев запрашивать временный вид на жительство на срок до 5 лет, если они перечислили 150 тысяч евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесли в государственный бюджет 10 тысяч евро. Прогрессивные считают, что принятая норма возобновляет ранее широко критикуемый и впоследствии отмененный механизм – торговлю видами на жительство. В партии подчеркивают, что золотые визы традиционно связаны с рисками для безопасности, включая въезд в страну нежелательных лиц, проблемы с проверкой происхождения денег, обход санкций, неблагоприятные изменения на рынке недвижимости. Прогрессивные считают, что перед провозглашением закона необходимо обеспечить дополнительную оценку этой нормы, оценив экономическое влияние и влияние на международную репутацию Латвии в контексте Шенгенской зоны, особенно в нынешних геополитических условиях. Такое решение противоречит прежней государственной политике и тенденциям в Европейском Союзе, заявляют в партии. Премьер-министр Андрис Кулбергс со своей стороны заявил, что следует разделять вопросы о ранее допущенных ошибках в привлечении иностранных студентов и привлечении инвесторов. По его мнению, законом об иммиграции нельзя стрелять себе в ногу, лишаясь возможности привлекать инвестиции. Железнодорожный проект Rail Baltica можно будет реализовать только при финансировании Евросоюза, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования, сказал Козловскис. Он также подчеркнул, что все три страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку и Еврокомиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии. Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем. Но это происходит, сказал министр сообщения. Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования. После международной оценки реальных затрат на основную трассу Rail Baltica, правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект. Поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта, отметил Козловскис. Напомним, что ранее госконтролер Эстонии заявил, что неспособность Латвии завершить Rail Baltica в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии. «Ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он подчеркнул, что иностранные дроны не должны залетать в воздушное пространство Латвии, и их необходимо сбивать. Комментируя высказывание о том, что регулярно сбивать дроны дорогими ракетами было бы нецелесообразно, министр отметил, что в данный момент человеческую жизнь нельзя оценить в деньгах, и нужно делать все, чтобы защитить жителей. В то же время министр признал, что ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево. Нынешняя ситуация, когда невозможно оперативно назначить руководителя госканцелярии, неприемлема, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что был удивлен отсутствием в госуправлении гибкости в подобных обстоятельствах, чтобы обеспечить руководство учреждением, пока идет открытый конкурс. «Мы сейчас остаемся практически без руководства канцелярией, но в таких критических условиях дееспособность должна быть обеспечена немедленно», – подчеркнул Кулбергс. По его мнению, следует предусмотреть возможность временного назначения подходящего кандидата из системы госуправления, чтобы обеспечить непрерывность работы до завершения конкурса. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке «Цитаделла» со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка «Цитаделла» Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В настоящее время продолжается согласование бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании «Аэрбалтик», сообщил в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов. Он сказал, что в понедельник разговор с премьер-министром был довольно эффективным, а также, что представители нового правительства хорошо разбираются в бизнесе. На вопрос, потребуются ли в ближайшее время госинвестиции, Мартынов отметил, что в настоящее время трудно судить. План государства сохранить 25% акций авиакомпании по-прежнему в силе. Это означает, что, скорее всего, государству также придется каким-то образом участвовать в привлечении нового капитала, сказал Мартынов. Он признал, что заявление в годовом отчете авиакомпании о том, что для финансирования деятельности «Аэрбалтик» в зимнем сезоне 2026-27 потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 миллионов евро, по-прежнему в силе и не отменено. Мартынов также сказал, что ситуация на Ближнем Востоке, в том числе открытие Армуз, Узкого пролива, является для авиакомпании позитивным событием, поскольку цены на топливо, скорее всего, снизятся. В то же время цены на акции других авиакомпаний выросли, что также является хорошим сигналом. Кулбергс после встречи с представителями «Аэрбалтик» сказал, что до сих пор ему не хватало более широкого видения деятельности компании, но теперь, ознакомившись с доступной информацией и историческими данными, у него сложилось более четкое представление о ситуации. Премьер-министр отметил, что «Аэрбалтик» представляет качественную услугу, является важным фактором конкурентоспособности Латвии в Балтийском регионе, а также значимым элементом народного хозяйства. Авиакомпания важна для развития новых экономических связей и сообщений Латвии с главными международными коммерческими центрами. В то же время она имеет значение в контексте безопасности и стратегических возможностей. Кулбергс сообщил, что правительство получило первоначальное представление о бизнес-плане компании, однако полная оценка сценариев еще впереди и запрошена дополнительная информация. Правительство планирует оценить план развития до конца июля. По словам премьер-министра, дальнейшие инвестиции в компанию должны поступать из частного сектора. И недопустима ситуация, когда авиакомпания финансируется только за счет средств налогоплательщиков. Половина торговцев из мясного павильона торгуют своей продукцией в других местах на Рижском центральном рынке, сообщил руководитель корпоративной коммуникации «Ригас Нами» Агнесе Лиците. Одновременно «Ригас Нами» в сотрудничестве с администрацией Рижского центрального рынка продолжает работу над реализацией решений, чтобы все торговцы, до сих пор работавшие в закрытом мясном павильоне, могли безопасно и удобно торговать своей продукцией в других торговых местах. Из 33 торговцев мясом 17 коммерсантов работают на новых торговых местах, остальным предлагаются различные решения, чтобы в ближайшее время можно было возобновить торговлю мясной продукцией в полном объеме. В настоящее время продолжается перемещение холодильных витрин и создание новых торговых мест в рыбном павильоне. Всего за неделю с 8 по 14 июня в Латвии зарегистрирован 191 случай мошенничества, сообщает госполиция. В 66 случаях граждане понесли финансовые потери, в 125 случаях попытки мошенничества были сорваны. Общая сумма ущерба, причиненного мошенничеством, составляет 528 863 евро. Наибольший ущерб по-прежнему был вызван телефонным мошенничеством. Злоумышленники, представляясь сотрудниками различных госучреждений и компаний, выманили у жителей как минимум 322 195 евро. Чаще всего мошенники использовали названия таких организаций, как Государственная полиция, Государственное агентство социального страхования, Латвэнерго, мобильные операторы, почтовые службы и кредитные учреждения. Больше всего подобных случаев зафиксировано в Рижском регионе – 160 инцидентов. Существенные потери также связаны с инвестиционным мошенничеством. За неделю жители лишились 132 610 евро. Полиция призывает жителей быть особенно осторожными при получении звонков и сообщений от неизвестных лиц и не передавать личные данные или финансовую информацию без проверки. Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 685 евро 92 цента, что на 10,1% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали 438 843 человека, в том числе 286 497 женщин и 152 346 мужчин. Через две недели, 28 июня, в 14 часов общество «Город для людей» проведет пикет за безопасный переезд у железнодорожного переезда в Иманте. Общество упрекает Рижскую думу в бездействии и в том, что самоуправление не принимает меры для повышения безопасности движения на переезде. Цель пикета – привлечь внимание общественности и ответственных учреждений к необходимости срочно улучшить безопасность переезда в Иманте. Общество призывает установить у переезда защитные барьеры для пешеходов и велосипедистов, чтобы во время приближения поезда останавливалось движение не только автотранспорта, но и пешеходов и велосипедистов. Общество «Город для людей» призывает Рижскую думу до 1 августа установить на железнодорожном переезде в Иманте барьеры для пешеходов и велосипедистов, в противном случае обещая обратиться в суд. В мае средняя цена стандартных квартир в жилых комплексах Риги выросла на 1%, а с начала 2026 года она увеличилась в среднем на 8%, согласно последнему отчету о рынке стандартных квартир, подготовленному компанией Arco Real Estate. В мае средняя цена стандартных квартир выросла до 956 евро за квадратный метр. Компания отмечает, что средний рост цен в мае был меньше, чем в предыдущие месяцы. Эксперты компании прогнозируют, что в 2026 году рост цен на квартиры в жилых комплексах будет одним из самых высоких за последнее десятилетие. Хотя предложение квартир продолжало расти, причиной повышения цен по-прежнему оставался недостаток квартир во всех микрорайонах Риги. В крупнейших жилых районах Риги цены на квартиры выросли на 5-11% с начала 2026 года. Наибольший рост наблюдался в Иманте, где они увеличились на 11% в этом году. Средняя цена за квадратный метр стандартных квартир в мае выросла на 0,7% для однокомнатных квартир, на 0,8% для двух- и трехкомнатных и на 1,6% для четырехкомнатных. С начала года больше всего выросла цена на двухкомнатные квартиры на 8,6%. С 16 по 30 июня жители Риги и Рижского района могут бесплатно избавиться от ненужной электроники в рамках экологической акции «Не храни то, что опасно». Прием электронных отходов будет осуществляться по рабочим дням с 9 утра до 18 часов на площадке по сортировке отходов по адресу Рига, улица Атласа, 4. На переработку можно сдать практически любую электротехнику и электронные устройства, от мобильных телефонов, зарядных устройств и кабелей до крупной бытовой техники, включая холодильники, кухонные плиты, микроволновые печи и другие приборы. Специалисты предупреждают, что особую опасность могут представлять устройства старше 15 лет. Они могут содержать токсичные вещества, а изношенные или поврежденные провода повышают риск короткого замыкания и возникновения пожара. Повышенного внимания требуют также устройства с литий-ионными аккумуляторами, электросамокаты, мобильные телефоны, планшеты и внешние аккумуляторы. При неправильном хранении или утилизации такие устройства способны загореться, создавая угрозу для людей, имущества и окружающей среды. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На платформе Manabals.lv начат сбор подписей за восстановление круглосуточной неотложной помощи в первой рижской больнице, чтобы снизить нагрузку на приемное отделение двух крупнейших университетских больниц. Соответствующую инициативу подал медик Рафаэл Цекурс. Как сообщил автор инициативы, ее цель – добиться, чтобы государство и Рижская дума оценили возможность и реализовали восстановление круглосуточного пункта неотложной помощи или центра неотложной медицины в первой рижской больнице. В Риге годами наблюдается одна и та же проблема. В крупных больницах очень большой поток острых пациентов, образуются очереди, а бригады неотложки в это время недоступны для следующих вызовов. Это вопрос не только внутренней организации работы больниц. Речь идет о безопасности пациентов и готовности Риги к кризисным ситуациям, отметил Цекурс. По его мнению, инициатива предусматривает постепенное и практически реализуемое решение, начиная с круглосуточного пункта неотложной помощи в первой рижской больнице, где пациенты с острыми, но не требующими лечения на уровне университетской больницы заболеваниями и травмами могли бы получать первичный осмотр, диагностику и помощь. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование Cyber News, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Необходимо уделить особое внимание дизельному топливу, поскольку это напрямую влияет на экономику страны, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по итогам заседания правительственной коалиции. Глава правительства пояснил, почему власти решили сохранить сниженную ставку акциза до конца года только для дизеля, проигнорировав бензин. По его словам, именно дизельный транспорт обеспечивает коммерческую деятельность и грузоперевозки. Любые ценовые колебания в этом секторе бьют по экономике, стоимости товаров и услуг. Как уже сообщалось, сегодня депутаты бюджетно-финансовой комиссии Сейма начинают рассматривать поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Напомним, что в этом году стоимость топлива побила все рекорды. Пик пришелся на период с 6 по 12 апреля. Тогда литр дизеля в среднем стоил 2 евро 12 центов. Парламентская фракция партии «Прогрессивные» будет призывать президента Эдгара Ренкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об эмиграции, который предусматривает возможность для иностранцев запрашивать временный вид на жительство на срок до 5 лет, если они перечислили 150 тысяч евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесли в государственный бюджет 10 тысяч евро. Прогрессивные считают, что принятая норма возобновляет ранее широко критикуемый и впоследствии отмененный механизм – торговлю видами на жительство. В партии подчеркивают, что золотые визы традиционно связаны с рисками для безопасности, включая въезд в страну нежелательных лиц, проблемы с проверкой происхождения денег, обход санкций, неблагоприятные изменения на рынке недвижимости. Прогрессивные считают, что перед провозглашением закона необходимо обеспечить дополнительную оценку этой нормы, оценив экономическое влияние и влияние на международную репутацию Латвии в контексте Шенгенской зоны, особенно в нынешних геополитических условиях. Такое решение противоречит прежней государственной политике и тенденциям в Европейском Союзе, заявляют в партии. Премьер-министр Андрис Кулбергс со своей стороны заявил, что следует разделять вопросы о ранее допущенных ошибках в привлечении иностранных студентов и привлечении инвесторов. По его мнению, законом об эмиграции нельзя стрелять себе в ногу, лишаясь возможности привлекать инвестиции. Железнодорожный проект Rail Baltica можно будет реализовать только при финансировании Евросоюза, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. «Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования», сказал Козловскис. Он также подчеркнул, что все три страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку и Еврокомиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии. «Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем, но это происходит», — сказал министр сообщения. Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования. После международной оценки реальных затрат на основную трассу Rail Baltica, правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект. Поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта, отметил Козловскис. Напомним, что ранее госконтролер Эстонии заявил, что неспособность Латвии завершить Rail Baltica в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии. «Ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он подчеркнул, что иностранные дроны не должны залетать в воздушное пространство Латвии, и их необходимо сбивать. Комментируя высказывание о том, что регулярно сбивать дроны дорогими ракетами было бы нецелесообразно, министр отметил, что в данный момент человеческую жизнь нельзя оценить в деньгах, и нужно делать все, чтобы защитить жителей. В то же время министр признал, что ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево. Нынешняя ситуация, когда невозможно оперативно назначить руководителя госканцелярии, неприемлема, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что был удивлен отсутствием в госуправлении гибкости в подобных обстоятельствах, чтобы обеспечить руководство учреждением, пока идет открытый конкурс. «Мы сейчас остаемся практически без руководства канцелярией, но в таких критических условиях дееспособность должна быть обеспечена немедленно», подчеркнул Кулбергс. По его мнению, следует предусмотреть возможность временного назначения подходящего кандидата из системы госуправления, чтобы обеспечить непрерывность работы до завершения конкурса. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке «Цитаделла» со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка «Цитаделла» Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Модель службы государственной обороны работает, но ее можно улучшить, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Министр признал, что порядок организации СГО его удовлетворяет, но его необходимо улучшать. Главное, по его мнению, держать планку, чтобы солдаты СГО были мотивированы служить и добровольно записываться на службу. Например, следует предоставлять солдатам возможность работать с новыми технологиями, привлекая индустрию. Это даст им возможность присмотреться к потенциальным рабочим местам и образованию в этой отрасли, сказал министр. На июльский призыв СГО в этом году подали заявки 1784 молодых человека, что является самым большим числом добровольцев за всю историю службы. Планируется, что СГО достигнет полной мощности в 2028 году, когда 4000 солдат пройдут военную подготовку по 11-месячной программе. До 2000 солдат получат возможность пройти военную подготовку по 5-летней программе «Замиссардзе», а до 500 солдат смогут пройти обучение на офицеров запаса. Туры на длинные выходные по случаю праздников Лиго и Янного дня в Латвии практически полностью распроданы. Об этом агентству «Лето» сообщили опрошенные туроператоры. Руководитель отдела продаж латвийской компании «Нова Турс»

подражанию туров, поэтому туристы стали внимательнее подходить к выбору поездок. В целом объемы продаж летних туров в компании остаются на уровне прошлого года. Председатель правления компании Тестур Роланд Биргелис сообщил, что спрос на поездки в период с 20 по 27 июня оказался очень высоким. Практически все туры на эти даты уже распроданы, а свободные места сохранились лишь на отдельные программы в Калабрии и на полуострове Пелопоннес, причем их количество крайне ограничено. Самыми популярными направлениями, по его словам, стали Анталия в Турции, Бургас в Болгарии, Ираклион и Пелопоннес в Греции, Калабрия в Италии, греческие острова Родос и Корфу, а также курорты Испании, Италии, Грузии и Кипра. Особенно высоким остается спрос на Анталию. Все рейсы на этот курорт в период праздников Лига полностью заполнены. При этом в Тестур также не фиксируют заметного снижения интереса к путешествиям из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Банк Латвии повысил свой прогноз годовой инфляции на этот год с ранее прогнозируемых 3,2% до 3,6%, заявил во вторник руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка Латвии Улдис Руткасте, представляя последние экономические прогнозы. Прогноз среднегодовой инфляции на 2027 год был повышен с 2,9% прогнозируемых в декабре прошлого года до 3,8%, а прогноз среднегодовой инфляции на 2028 год был снижен с 3,6% до 3,4%. В то же время Банк Латвии ожидает, что базовая инфляция или инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители составит 3,3% в Латвии в 2026 году, 4% в 2027 году, 4,3% в 2028. Банк Латвии поясняет, что прогноз инфляции был повышен, что в основном отражает рост мировых цен на энергоносители в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Затяжные боевые действия и перебои в поставках могут привести к росту цен не только на энергоносители, но и на продукты питания, минеральные удобрения и побочные продукты нефтепереработки, широко используемые в промышленности. Влияние этого фактора смягчается несколько замедленным ростом заработной платы в последние кварталы. Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП страны на этот год с прогнозировавшихся ранее 2,8% до 2%, сообщил во вторник руководитель управления монетарной политики банка Улдис Руткасте, представляя новейшие прогнозы развития экономики. Прогноз экономического роста на 2027 год снижен до 2,4%, а прогноз прироста ВВП на 2028 год до 3%. Как указали в банке, перспективы роста народного хозяйства ухудшаются из-за потрясений во внешней среде, что ослабляет внешний спрос и усиливает осторожность потребителей и инвесторов. В свою очередь, инвестиции в производство товаров военного и двойного назначения, а также реализация крупных государственных проектов становятся все более значимыми факторами роста, позволяя сохранить прогноз его умеренных темпов. Таким образом, прирост ВВП в ближайшие годы будет более медленным, но все же положительным. Как отметили в Банке Латвии, ситуация на рынке труда остается напряженной, хотя из-за более слабого экономического роста спрос на рабочую силу немного снижается. В связи с этим банк немного повысил прогноз безработицы. В свою очередь, рост зарплат будет несколько медленнее, чем предполагалось в декабре. Это будет обусловлено более слабым экономическим ростом и более умеренным спросом на рабочую силу. В то же время более высокая инфляция ограничит более резкое замедление роста зарплат. По прогнозам Центрального банка, в конце 2026 года безработица в Латвии составит 6,7% экономически активного населения. В конце 2027-го 6,5%, а в конце 2028 года 6,3%. В свою очередь, рост брутто-зарплаты в 2026 году прогнозируется в размере 7,4%, в 2027 – 7,3%, в 2028 году – 7,5%. Чтобы способствовать устойчивому развитию приграничных регионов на востоке Латвии, укрепить госбезопасность и создать систему целенаправленной поддержки этого региона, подкомиссия по Латгале при парламентской комиссии по правам человека и общественным делам разработала новый закон о развитии восточной территории Латвии. Цель закона – ввести особую систему поддержки для восточных территорий Латвии, которая охватывает самоуправление Латгальского региона планирования и Алоксненский край. В законе предусмотрены инструменты для содействия развитию предпринимательства
предпринимательства, привлечению инвестиций, улучшению инфраструктуры, доступности качественных публичных услуг, а также для укрепления устойчивости и безопасности общества. Закон предусматривает целенаправленную поддержку предпринимательства, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, укрепление специальных экономических зон, содействие доступности жилья, развитие дорожной, цифровой, энергетической инфраструктуры. Также предусмотрено обеспечение доступности качественного образования,

0: На всех уровнях, укрепление культурной идентичности латгальского языка, содействие безопасности и устойчивости информационного пространства. Закон разработан с участием представителей самоуправления и неправительственных организаций. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На платформе Manabals.lv начат сбор подписей за восстановление круглосуточной неотложной помощи в первой рижской больнице, чтобы снизить нагрузку на приемное отделение двух крупнейших университетских больниц. Соответствующую инициативу подал медик Рафаэл Цекурс. Как сообщил автор инициативы, ее цель – добиться, чтобы государство и Рижская дума оценили возможность и реализовали восстановление круглосуточного пункта неотложной помощи или центра неотложной медицины в первой Рижской больнице. В Риге годами наблюдается одна и та же проблема. В крупных больницах очень большой поток острых пациентов, образуются очереди, а бригады неотложки в это время недоступны для следующих вызовов. Это вопрос не только внутренней организации работы больниц. Речь идет о безопасности пациентов и готовности Риги к кризисным ситуациям, отметил Цекурс. По его мнению, инициатива предусматривает постепенное и практически реализуемое решение, начиная с круглосуточного пункта неотложной помощи в первой рижской больнице, где пациенты с острыми, но не требующими лечения на уровне университетской больницы заболеваниями и травмами могли бы получать первичный осмотр, диагностику и помощь. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Необходимо уделить особое внимание дизельному топливу, поскольку это напрямую влияет на экономику страны, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по итогам заседания правительственной коалиции. Глава правительства пояснил, почему власти решили сохранить сниженную ставку акциза до конца года только для дизеля, проигнорировав бензин. По его словам, именно дизельный транспорт обеспечивает коммерческую деятельность и грузоперевозки. Любые ценовые колебания в этом секторе бьют по экономике, стоимости товаров и услуг. Как уже сообщалось, сегодня депутаты бюджетно-финансовой комиссии Сейма начинают рассматривать поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Напомним, что в этом году стоимость топлива побила все рекорды. Пик пришелся на период с 6 по 12 апреля. Тогда литр дизеля в среднем стоил 2 евро 12 центов. Парламентская фракция партии «Прогрессивные» будет призывать президента Эдгара Ренкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об эмиграции, который предусматривает возможность для иностранцев запрашивать временный вид на жительство на срок до 5 лет, если они перечислили 150 тысяч евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесли в государственный бюджет 10 тысяч евро. Прогрессивные считают, что принятая норма возобновляет ранее широко критикуемый и впоследствии отмененный механизм – торговлю видами на жительство. В партии подчеркивают, что золотые визы традиционно связаны с рисками для безопасности, включая въезд в страну нежелательных лиц, проблемы с проверкой происхождения денег, обход санкций, неблагоприятные изменения на рынке недвижимости. Прогрессивные считают, что перед провозглашением закона необходимо обеспечить дополнительную оценку этой нормы, оценив экономическое влияние и влияние на международную репутацию Латвии в контексте Шенгенской зоны, особенно в нынешних геополитических условиях. условиях. Такое решение противоречит прежней государственной политике и тенденциям в Европейском Союзе, заявляют в партии. Премьер-министр Андрис Кулберг со своей стороны заявил, что следует разделять вопросы о ранее допущенных ошибках в привлечении иностранных студентов и привлечении инвесторов. По его мнению, законом об иммиграции нельзя стрелять себе в ногу, лишаясь возможности привлекать инвестиции. Железнодорожный проект Rail Baltica можно будет реализовать только при финансировании Евросоюза, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. «Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования», сказал Козловскис. Он также подчеркнул, что все три страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку и Еврокомиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии. «Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем, но это происходит», — сказал министр сообщения. Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования. После международной оценки реальных затрат на основную трассу Rail Baltica, правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект. Поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта, отметил Козловскис. Напомним, что ранее госконтролер Эстонии заявил, что неспособность Латвии завершить Rail Baltica в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии. «Ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он подчеркнул, что иностранные дроны не должны залетать в воздушное пространство Латвии, и их необходимо сбивать. Комментируя высказывание о том, что регулярно сбивать дроны дорогими ракетами было бы нецелесообразно, министр отметил, что в данный момент человеческую жизнь нельзя оценить в деньгах, и нужно делать все, чтобы защитить жителей. В то же время министр признал, что ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево. «Нынешняя ситуация, когда невозможно оперативно назначить руководителя госканцелярии, неприемлема», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что был удивлен отсутствием в госуправлении гибкости в подобных обстоятельствах, чтобы обеспечить руководство учреждением, пока идет открытый конкурс. «Мы сейчас остаемся практически без руководства канцелярией, но в таких критических условиях дееспособность должна быть обеспечена немедленно», подчеркнул Кулбергс. По его мнению, следует предусмотреть возможность временного назначения подходящего кандидата из системы госуправления, чтобы обеспечить непрерывность работы до завершения конкурса. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Результаты мониторинговых работ у шестиклассников ниже ожидаемого. Далее об этом и других событиях более подробно. Средний уровень знаний латвийских школьников с 3 по 6 класс по математике и природоведению заметно снижается, тогда как показатели по навыкам работы с текстом улучшаются. Об этом свидетельствуют опубликованные Министерством образования и науки данные мониторинговых работ, проведенных этой весной. Задания были составлены Государственным агентством развития образования таким образом, чтобы каждый ученик, как обладающий лишь базовыми знаниями и навыками, так и более подготовленный, мог продемонстрировать свои знания. При этом в них были включены и задания повышенной сложности. Руководитель проекта «Поддержка развития качества образования» Инесса Вилциня отметила, что очень высоких средних результатов изначально не ожидалось, ориентировались на то, что школьники в среднем наберут 50% от максимальной суммы баллов. Однако в большинстве случаев ни ученикам третьих, ни ученикам шестых классов достичь этого показателя не удалось. Лучше всего третьеклассники справились с математикой, набрав в среднем 56%. По навыкам работы с текстом и природоведению результаты составили, соответственно, 47% и 49%. У шестиклассников лучшие показатели оказались по пониманию текста, в среднем 58%. Однако по математике и природоведению результаты оказались значительно ниже ожиданий, 38% и 35%, соответственно. Наиболее сложная ситуация наблюдается именно по математике. Разница в результатах между третьеклассниками и шестиклассниками достигает почти 20%, что может говорить о том, что именно на этом этапе обучения школьники начинают испытывать серьезные трудности. Министерство образования и Государственное агентство развития образования продолжает анализировать данные мониторинга, учитывая социально-экономические факторы, размер классов и школ, а также местонахождение учебного заведения в городе или сельской местности. Особое внимание будет уделено предметам, по которым результаты оказались низкими. Анализ продлится около 2 месяцев, однако публиковать результаты учащихся каждой школы не планируется. Уже сейчас известно, что результаты девочек и мальчиков по навыкам работы с текстом различаются почти на 10%. У девочек они заметно лучше. Аналогичная тенденция наблюдается и по природоведению, тогда как по математике заметной разницы нет. Мониторинговые работы в 3-х и 6-х классах пройдут и в следующем году. Этой весной мониторинговые работы прошли и в других классах, но только в бывших школах национальных меньшинств. Их цель – оценить, как проходит переход на обучение на латышском языке. Директор департамента координации политики Министерства образования Лаура Трейманы подчеркнула, это очень важный шаг в более широком контексте с точки зрения безопасности и устойчивости Латвии. Поэтому мы очень серьезно будем оценивать эти результаты и смотреть, что необходимо улучшить при внедрении этой реформы. Данные по этому мониторингу будут опубликованы в конце лета, однако министерству они уже известны, и результаты по имеющимся сведениям достаточно хорошие. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих местах дожди, в Курземе ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями, значительных осадков не прогнозируется. Западный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. 17 июня. И давайте мы с вами полистаем этот удивительный, насыщенный исторический календарь. Узнаем, что происходило в этот день в разные эпохи, в разных точках мира. И кто, конечно же, из великих людей появился на свет.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 17 июня 1789 года. Париж, канун революции. Депутаты третьего сословия генеральных штатов Франции, которых король созвал, в общем-то, для решения финансовых вопросов, вдруг сделали нечто дерзкое. Провозгласили себя национальным собранием. То есть заявили: мы представляем не сословие, а нацию в целом. Это был первый открытый вызов монархии, тихий, без выстрелов, но громкий по смыслу, а вот через три недели произошло взятие Бастилии. 17 июня 1972 года в Вашингтоне в половине первого ночи охранник отельного комплекса «Уотергейт» во время обхода обнаружил, что дверь на лестнице заклеена клейкой лентой, чтобы не закрывалась. Встревожился, позвонил в полицию, и вот так началось одно из самых громких политических дел в американской истории. Пятеро задержанных в костюмах и хирургических перчатках устанавливали жучки в штабе Демократической партии. Ниточки потянулись к предвыборному комитету президента Никсона. Два года продолжалось расследование, судебные слушания, и в итоге президент США впервые в истории страны подал в отставку. И все началось с куска клейкой ленты на дверной защелке. 1970-й. Американский изобретатель Эдвин Ленд запатентовал фотокамеру Polaroid с мгновенной печатью снимков. Нажал кнопку, через минуту держишь фотографию в руках и смотришь, как проявляется изображение. До цифровой эпохи было еще далеко, а вот ощущение почти магическое. Polaroid стал символом целой культуры, от рок-н-ролльных вечеринок до артхаусных фотографий. Сегодня, кстати, эти камеры переживают ренессанс, а молодежь снова хочет держать снимок руками. Кто родился в этот день? В 1882-м Игорь Стравинский. Один из крупнейших композиторов 20 века. «Жар птица», «Петрушка», «Весна священная» — три балета, написанные за три года, которые перевернули представление о том, что такое музыка вообще. В 1939-м в Варшаве родился польский кинорежиссер Кшиштоф Зануссі, один из мастеров европейского интеллектуального кино. «Золотой лев» Венецианского фестиваля, международное признание и репутация режиссера, который не снимает легкого кино. В 1929-м в Тбилиси родился Тигран Петросян, девятый чемпион мира по шахматам, армянин по происхождению, один из самых тонких позиционных игроков в истории. Его называли «железным тиграном» за непробиваемую защиту и стиль игры, при которой соперник даже не замечал, как проигрывает. Шахматы для него были не игрой, а настоящей философией. Ну и, наконец, в 1943-м родился Барри Манилоу. Певец и композитор, чье имя для многих синоним поп-музыки 70-х, ну а для других – мишень для иронии. Его песни «Мэнди», «Копакабана», «Could It Be Magic» – хиты, которые знает весь мир. Манило продал более 80 миллионов альбомов. И это не случайность, это умение писать мелодии, которые остаются в голове. Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». И вот знаете, знаменитый британский шеф-повар Джейми Оливер стремится изменить привычное отношение к барбекю, предлагая рассматривать его как универсальный способ приготовления

0: глубоком разборе мы обсудим статью из Independent, где Джейми Оливер предлагает вообще другой подход.
1: Да, он предлагает относиться к барбекю просто как к еще одной кухонной плите, которой, ну, можно пользоваться круглый год.
0: Но чтобы эта трансформация сработала, нужно, ну, посмотреть правде в глаза. Большинство людей просто реально боится подходить к решетке.
1: 100%. И главная преграда – это вообще не британская погода или что-то такое, а страх безнадежно испортить продукты.
0: О, да. Самый жуткий кошмар – это вот эта курица, которая снаружи выглядит как кусок угля, а внутри…
1: А внутри абсолютно сырая, да. Да.
0: Точно. И раньше мне казалось, что использовать цифровой термометр для мяса – это, ну, какое-то читерство, которое убивает всю эту первобытную магию костра.
1: Ну, слушай, на самом деле постоянно разрезать мясо ножом, чтобы проверить цвет внутри – вот что реально портит и ужин, и само блюдо. Термометр просто возвращает контроль, а контроль снимает стресс.
0: Угу, логично.
1: А чтобы не сжечь еду снаружи, Оливер советует метод двух зон. Звучит как-то научно, но на деле все гениально просто. Нужно сдвинуть все горячие угли в одну половину гриля.
0: То есть мы получаем такую раскаленную зону для быстрой обжарки, да? Чтобы была хрустящая корочка, а потом,
1: да,
0: мы просто...
1: А потом просто перекладываем мясо на пустую, прохладную половину и закрываем крышку. И все.
0: Ого! То есть гриль мгновенно превращается в такую классическую конвекционную духовку.
1: Именно. Мясо спокойно доходит до готовности внутри, без малейшего риска сгореть. И когда пропадает вот этот страх отравить гостей недожаренной птицей, можно наконец-то по-настоящему расслабиться у огня.
0: Угу. И как только появляется эта уверенность, ну, понимаешь, что гриль – это просто классная уличная печь. А значит, пора менять меню.
1: Абсолютно.
2: Продолжим изучать книгу Джейми Оливера о барбекю буквально через несколько минут.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
4: «7bet». Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся к теме барбекю и советов знаменитого шеф-повара Джейми Оливера, как его использовать на протяжении всего года, даже для приготовления рыбы, завтраков и овощей. Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали рецензию на эту книгу и готовы поделиться с вами информацией.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Особенно сейчас, на фоне роста цен на продукты, в статье предлагается гениальный ход. Реже покупать огромные дорогие стейки и сделать звездой программы рыбу и овощи.
7: Да, там приводятся совершенно сумасшедшие идеи. Я читал про шашлычки из сыра халуми с клубникой.
6: Да-да. Или вот эта обугленная цветная капуста целиком. К ней еще идет соус ромяско из запеченных перцев и копченого миндаля.
7: Звучит скорее как позиция из меню какого-то дорогого ресторана, а не еда для заднего двора, если честно.
6: Домашней духовки.
7: Из-за дыма?
6: И из-за него тоже. Но главное, высокий сухой жар от углей мгновенно испаряет лишнюю влагу.
7: А, получается, овощи не варятся в собственном соку и не становятся такой унылой кашей.
6: Точно. Происходит мощная карамелизация природных сахаров, овощи впитывают дымный аромат, приобретают сложную текстуру и становятся, ну, полноценным основным блюдом.
7: Класс. Ну а если гриль справляется с такими изысками, логично, что сезонные рамки тоже стираются. Оливер ведь предлагает готовить на улице и морозным утром, и даже в дождь.
6: Угу. И для этого отлично подходят рецепты вроде курицы с патчок с чили и лимоном. Там соус используется дважды, это очень удобно.
7: Подожди, с патчок это как?
6: О, это важнейший технический прием для гриля. Это когда у птицы удаляют позвоночник и расплющивают ее, ну, как раскрытую книгу.
7: А, я понял. То есть в таком плоском виде она готовится равномерно и в два раза быстрее?
6: Да, что просто идеально для прохладного или дождливого вечера. Еще там упоминается нога ягненка с травами. Соки от нее стекают прямо в сливочную фасоль, которая готовится на решетке ярусом ниже.
7: Звучит безумно вкусно. Но давай будем реалистами. Стоять под зонтом у гриля в обычный вторник после работы... Неужели это правда того стоит?
6: Ну, Оливер считает, что стоит, потому что это меняет саму суть ужина. Людей же инстинктивно тянет к теплу, к живому огню.
7: Ну да, это заставляет нас как-то замедлиться.
6: Вот, именно. Вместо того, чтобы быстро разогреть полуфабрикат и съесть его перед телевизором, сам процесс переносится на улицу и становится настоящим событием.
8: Получается такой спонтанный, объединяющий ритуал, даже если это просто тихий ужин на двоих в плохую погоду.
6: Угу. Приготовление еды на огне требует нашего присутствия, оно вовлекает нас. И это, кстати, наталкивает на очень интересную мысль.
8: Какую?
6: Ну, если приготовление еды на открытом огне способно так сильно объединять людей, то, возможно, наша полная зависимость от суперудобных, но абсолютно бездушных домашних микроволновок лишает нас чего-то фундаментально важного.
7: Важного в отношениях с пищей и друг с другом?
6: Да.
7: Это отличный повод задуматься в следующий раз, когда рука подтянется к кнопке старта на микроволновке. Кажется, лучший повод развести огонь и приготовить ужин на улице – это не какой-то большой праздник, а просто тот факт, что сегодня вторник.
5: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. У нас, слушайте, среда, 17 июня, экватор недели. Именно в этот день многие начинают подозревать, что выходные существуют не только в легендах и старых календарях. Звезды сегодня настроены на общение, любопытство, маленькие открытия. День обещает быть легким, если не пытаться усложнить его самостоятельно.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вам пригодится умение замечать детали. Причем не рабочие мелочи, а знаки вокруг. Кто-то может случайно подсказать решение вопроса, над которым вы ломали голову дольше, чем хотели бы. Тельцы – хороший день для приятных неожиданностей. Не исключено, что старое знакомство напомнит о себе. Или появится предложение, которое сначала покажется незначительным, а потом окажется весьма полезным. Близнецы. Сегодня вы будете похожи на человека, который случайно оказался в центре событий. Телефон будет звонить чаще обычного, люди чаще обращаться за советом. Пользуйтесь популярностью разумно. Раки. Звезды советуют немного снизить уровень серьезности. Не все требует глубокого анализа. Иногда человек просто опоздал на 5 минут, а не перестраивает всю свою жизнь. Львы, сегодня хороший день для смелых вопросов. Если давно хотели что-то уточнить, предложить или обсудить, момент подходящий. Мир гораздо дружелюбнее, чем может оказаться утром. Девы, вам сегодня особенно полезно позволить себе ошибаться. Ну, не специально, конечно. Просто день показывает, иногда интересные открытия начинаются именно там, где что-то пошло не совсем по инструкции. Весы. Среда располагает к приятным встречам и неожиданным совпадениям. Возможно, вы услышите новость, которая добавит оптимизма в планы на ближайшие недели. Скорпионы. Сегодня не стоит спешить с выводами, особенно если ситуация кажется очевидной. День любит раскрывать дополнительные детали ближе к вечеру. Стрельцы. Отличный день для новых впечатлений. Даже если отпуск пока еще только в

0: В планах попробуйте добавить в этот день что-то непривычное. Новое место, новое блюдо или новая идея уже способна изменить настроение. Козероги. Сегодня вы можете неожиданно обнаружить, что решение проблемы находится гораздо ближе, чем казалось. Иногда достаточно перестать искать сложный путь и выбрать простой. Водолеи. День благоприятен для общения с интересными людьми. Причем особенно ценными окажутся разговоры, которые начнутся совершенно случайно и без всякого плана. Рыбы. Сегодня звезды советуют чаще доверять своему настроению. Если хочется творчества, творите. Если хочется отдыха, отдыхайте. Не каждый день требует рекордов производительности. Ну что ж, вот такая у нас получилась среда. И легкая, и немного непредсказуемая, и вполне себе способная подарить несколько приятных моментов. А иногда именно такие дни запоминаются лучше всего. Это Радио Мелодия. Всем хорошего дня, отличного настроения, и пусть сегодняшний день вас приятно удивит.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Улицы мира на Радио Мелодия.
2: Принцесс-стрит. Новогодние гуляния в Шотландии начинаются 28 декабря и продолжаются аж до 2 января. В этой стране праздник последнего дня в году принято называть Хогманай. Происхождение этого слова неизвестно. По одной из версий оно означает «новое утро». Есть также теория, что Хогманай переводится как «святой месяц». Церковь же долгое время не признавала этот праздник, считая все традиции и мероприятия с ним связанные языческими. В наши же дни Хогманай отмечает все население Шотландии, вне зависимости от религиозных убеждений. И, кстати, одно из традиционных вечерних мероприятий, праздничный концерт, устраивается в соборе Сент-Джайлс в Эдинбурге. В шотландской столице, что неудивительно, проходят все главные новогодние события. И большинство из них по традиции связаны с огнем. Это и факельное шествие, и грандиозные фейерверки, и фаер-шоу, и зажжение огромного костра, символа уходящего старого года. В общем, в ночь с 31 декабря на 1 января в Эдинбурге так много огня, что на улицах становится светло, как днем. Основным местом действия в эту ночь по обычаю становится Принцесс-стрит, одна из главных улиц Эдинбурга. Заложена она была во второй половине 18 века и получила свое имя – улица Принцев – в честь старших сыновей короля Георга III. Именно здесь обычно устраивается факельное шествие, ради которого в шотландскую столицу всегда стремились люди из других городов и стран. Наступление же Нового года знаменуется пушечным выстрелом из Эдинбургского замка, после чего в небе над крепостью рассыпается фейерверк сказочной красоты.
1: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сотрудничество с США – основа безопасности Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. Во вторник министр обороны Райви Смелнис и министр внутренних дел Янис Домбрава встретились с послом США в Латвии Мелиссой Арджерос, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и США в сфере обороны и инициативы по укреплению региональной безопасности. Сотрудничество с США – основа безопасности Латвии и всего Балтийского региона. В нынешней геополитической ситуации военное присутствие США в Латвии и совместная работа по укреплению нашего оборонного потенциала, а также восточные границы, служат ясным подтверждением единства союзников. На этом динамичном этапе роста оборонного потенциала страны опыт и практическая поддержка США приобретают новое, более глубокое стратегическое значение, указал Мелнис. Домбрава, в свою очередь, отметил, что внутренняя безопасность Латвии является неотъемлемой частью общей безопасности государства. Кроме того, Латвия высоко ценит поддержку США в укреплении способности реагировать на современные вызовы безопасности, в том числе в предотвращении рисков нелегальной миграции, гибридных угроз, трансграничной преступности. Крепкое сотрудничество с США является важной предпосылкой для безопасности как Латвии, так и всей Европы, подчеркнул Домбрава. Во время встречи должностные лица обсудили двустороннее сотрудничество Латвии и США в укреплении оборонного потенциала, военное присутствие США в Латвии, поддержку Украины и укрепление восточной границы Латвии. Руководство Рижской думы планирует в среду 17 июня в 9:30 ознакомить СМИ с ситуацией в мясном павильоне Рижского центрального рынка. В рамках мероприятия мэр Риги Вейс Торкленбергс, вице-мэр Эдвард Ратниекс, глава комитета городского имущества Дайнис Лоцис, исполнительный директор Янис Ланге, а также правление и совет Ригас Нами осмотрят рынок. Цель мероприятия – обеспечить, чтобы руководство предприятия прямо на месте разъяснило торговцам ситуацию и ознакомило их с немедленными решениями и планами переезда. Этим летом стадо северных оленей Рижского зоопарка пополнилось двумя детенышами – мальчиком Исмо и девочкой Луми. В зоопарке поясняют, что посетителям не стоит беспокоиться, если северные олени визуально кажутся похудевшими или у них как будто видны ребра. Такое впечатление создает окрас шерсти животных, однако детеныши абсолютно здоровы. За последние месяцы число животных в Рижском зоопарке увеличилось. К ним присоединились не только два олененка, но и четыре – капибары, два верблюжонка и детеныш Викунье. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих местах дожди, в Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями, значительных осадков не прогнозируется. Западный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. На радио «Мелодия» история о том, как хорошие манеры едва не испортили человеку обед. Гражданин Японии, путешествующий по США, решил познакомиться с мексиканской кухней и зашел в местный ресторан. Казалось бы, обычный туристический опыт, но вскоре он оказался в культурной ловушке.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Еще до того, как посетитель сделал заказ, официант принес на стол корзинку чипсов с сальсой. Японец решил, что это комплимент от заведения, приятный подарок гостю. Он съел все до последней крошки. И тут произошло неожиданное. Через минуту на столе появилась новая порция. Посетитель немного удивился, но снова съел чипсы. Ведь в японской культуре существует важное правило. Если хозяин что-то предлагает гостю, нужно принимать угощение с благодарностью и уважением. Оставлять подарок без внимания считается не слишком вежливым. Но после второй корзинки чипсов появилась третья. Оказалось, что в американских, мексиканских ресторанах чипсы с сальсой часто подают бесплатно и без ограничений. Пока гость ест, официанты продолжают приносить новые порции. Для местных это привычная часть сервиса, а вот для японского туриста – настоящее испытание воспитанности. В итоге он честно справился с тремя корзинками, давился, но ел. Ну а потом принесли основное блюдо. И вот выяснилось, что место в желудке практически закончилось. Позднее мужчина рассказал в интернете, что мексиканская кухня ему очень понравилась, но в следующий раз он будет знать важное правило. Бесплатные чипсы – это не обязательство, а просто приятный бонус. Вообще, путешествия часто преподносят именно такие уроки. Можно выучить язык, прочитать путеводитель, изучить карту города, но все равно столкнуться с ситуацией, к которой невозможно подготовиться заранее. Потому что самые интересные открытия происходят не возле достопримечательностей, а за обычным ресторанным столиком. Так что если сегодня кто-нибудь угостит вас чем-то вкусным, ну, вспомните этого японского туриста. Иногда уважение к традициям – прекрасная вещь, но все-таки лучше оставить немного места для основного блюда. Оставайтесь на радиомелодиях, всем хорошего аппетита, отличного дня и приятных культурных открытий.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В этом году нас ждет 5 выходных, включая лиговские дни, с 20 по 24 включительно. 22 число понедельник тоже выходной. За него будем отрабатывать в субботу 27 июня. Хотя, сами понимаете, отработка это не то, и вряд ли многие окажутся на трудовых местах. Впрочем, не будем забегать вперед. Сегодня на календаре среда, 17 июня. Трафик в эти минуты вполне лайтовый, на 3 баллах. Хотя есть места, где можно задержаться в пути. По обыкновению в Пардавгове классический затор на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7 и в Валтлауче, на Карле Ульманя перед Венебазгатвой в сторону центра и на Густава Земгала-Гатва перед Бриевы со стороны Восточной магистрали. Это тройка пробочных лидеров на данный момент. Есть еще места с затруднениями, как, например, в районе перекрестка Круспилс и Гранита, но здесь заторы от 5 до 10 минут. Что с погодой сегодня? Утром и днем существенно осадков не ожидается, при этом преимущественно будет пасмурно. Температура воздуха от 13 градусов утром до 20 после обеда. С наступлением лета дня не проходят без происшествий с пешеходами и велосипедистами. Будем предельно внимательны и взаимовежливы на дорогах. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного дня и беспроблемного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Здесь музыка мирового класса и истории, которые помогают смотреть на привычные вещи чуть внимательнее. Сколько раз приходилось слышать категоричные советы: «Это на завтрак нельзя», «То на завтрак вредно», «А вот это якобы вообще лучше не видеть до обеда». Иногда складывается ощущение, что идеальный завтрак должен состоять из воздуха, чувства вины и стакана теплой воды. Но организм человека устроен немного сложнее интернет-советов. И сегодня как раз поговорим о том, существуют ли продукты, которым действительно не место на утреннем столе. В теме разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Из недобросовестной рекламы все чаще можно слышать фразы про продукты, запрещенные на завтрак, обед или ужин. Однако дело не в самих продуктах, а в организме человека. Об этом рассказал и нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков. По словам эксперта, дело не во вреде определенной пищи, а в ее переносимости. Универсального списка того, что нельзя есть на завтрак всем без исключения, не существует. Симаков добавил, что утром важнее ориентироваться не на интернет-страшилки, а на реакцию собственного организма. На завтрак можно есть практически все. Вопрос в том, как человек это переносит. Тот же кофе для одного – обычный напиток, а для другого причина изжоги – дрожи. Это не значит, что кофе вреден сам по себе. Это значит, что организму конкретного человека он не подходит или не подходит в таком количестве, объяснил специалист. Врач посоветовал воспринимать завтрак как полноценный прием пищи, а не случайный перекус. Оптимальный вариант – длинные углеводы, белок, немного жиров и, по возможности, овощи. Это могут быть каша, яйца, творог, цельнозерновой хлеб, несладкий йогурт, крупы, сыр, рыба, овощи или паста из твердых сортов. Такой завтрак обычно насыщает ровнее и не приводит к резкому голоду через час-полтора. Также, по мнению нейрогастроэнтеролога, чаще проблема связана не с конкретным продуктом, а с перекосом в составе. Если утром есть только сладкую булку, хлопья с сахаром или запивать все сладким кофе, энергия быстро приходит и также быстро уходит. Потом снова хочется есть, может появиться сонливость и раздражительность. Поэтому вопрос стоит формулировать иначе. «Ничто нельзя всем, а что не подходит именно вам», – подчеркнул Симаков.
1: Ну, вообще, это довольно успокаивающая новость, потому что мир и без того полон строгих правил. Одни говорят не есть хлеб, другие объявляют войну молоку, третьи подозрительно смотрят на кофе. В итоге человек открывает холодильник и начинает чувствовать себя нарушителем закона еще до первого глотка чая. А ведь подход слушать собственный организм выглядит куда разумнее универсальных советов. То, что прекрасно подходит одному человеку, другому может испортить весь день и наоборот. И еще один любопытный момент. Очень часто мы ищем волшебный список полезных и вредных продуктов, хотя проблема может быть не в конкретной еде, а в количестве или привычках. Съесть на бегу сладкую булочку и удивляться, почему через час снова хочется есть, это примерно как заправить автомобиль на 5 километров пути и надеяться доехать до соседней страны. Так что главный вывод простой. Завтрак – дело довольно личное. Если после него есть энергия, хорошее настроение и не возникает желания немедленно прилечь где-нибудь под ближайшим кустом, значит, скорее всего, все идет нормально.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.

0: izpildini Jāncīti virpuļu ūdens dancīti.
1: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
0: Izpildini Jāncīti virpuļu ūdens dancīti. Tavs līju akvaparks.
1: www.akvaparks.lv
2: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. Иногда кажется, что деньги существуют сразу в двух параллельных вселенных. В одной люди внимательно следят за скидками в супермаркетах и стоимостью бензина, а вот в другой за один день состояние несколько сотен человек может вырасти на сумму, которую даже трудно себе представить. Поговорим вот мы сейчас о том, как новости из большой политики способны буквально за несколько часов изменить стоимость крупнейших компаний мира и сделать самых богатых людей планеты еще богаче. Речь идет о суммах, которые больше экономик многих государств. В деталях этой истории разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
2: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира за день 15 июня подскочило на $336 миллиардов благодаря росту фондовых индексов на новостях о мирной сделке между США и Ираном. Это рекордный дневной прирост за всю историю наблюдений. Теперь 500 богатейших людей мира владеют активами на $13.3 триллиона. Илон Маск упрочил свое лидерство в этом списке. Благодаря скачку акций его аэрокосмической компании SpaceX почти на 20%, состояние бизнесмена достигло $1.27 триллиона. Маск за день разбогател на $164 миллиарда. Примерно столько же составил подъем стоимости активов 499 остальных членов списка. Ларри Пейдж, занимающий второе место, владеет активами на $314 миллиардов, Сергей Брин – на $292 миллиарда, Джефф Безос – на $267 миллиардов, Ларри Эллисон – на $247 миллиардов. Капитализация SpaceX на конец торгов в понедельник достигла $2.5 триллиона. На предварительной сессии во вторник ее бумаги растут еще на 10%.
3: Вообще, подобные новости всегда напоминают, насколько странно устроен современный мир. Где-то политики только договариваются встретиться и подписать документы, а биржи уже начинают праздновать. Любопытно и другое, когда обычный человек слышит фразу «разбогател на $1 миллиард», это звучит как фантастика. Когда речь идет о десятках миллиардов, фантастика становится научной. А когда состояние одного человека за сутки увеличивается больше, чем на $100 миллиардов, мозг обычно просто отключает калькулятор за ненадобностью. Но если отвлечься от этих всех впечатляющих цифр, сама история на самом деле про ожидания. Финансовые рынки любят не только хорошие новости, но и надежду на хорошие новости. Инвесторы увидели шанс на снижение напряженности в одном из самых важных регионов мира и мгновенно отреагировали. Конечно, до окончательных решений еще есть время, но сам факт показывает, иногда несколько подписей под документом способны повлиять не только на политику и безопасность, но и на стоимость компании, состояние миллиардеров и настроение мировых рынков. Оставайтесь на волне Радио Мелодия, впереди еще много интересных историй о том, как устроен наш удивительный мир.
2: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. У нас, слушайте, среда, 17 июня, экватор недели. Именно в этот день многие начинают подозревать, что выходные существуют не только в легендах и старых календарях. Звезды сегодня настроены на общение, любопытство, маленькие открытия. День обещает быть легким, если не пытаться усложнить его самостоятельно.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вам пригодится умение замечать детали. Причем не рабочие мелочи, а знаки вокруг. Кто-то может случайно подсказать решение вопроса, над которым вы ломали голову дольше, чем хотели бы. Тельцы – хороший день для приятных неожиданностей. Не исключено, что старое знакомство напомнит о себе. Или появится предложение, которое сначала покажется незначительным, а потом окажется весьма полезным. Близнецы. Сегодня вы будете похожи на человека, который случайно оказался в центре событий. Телефон будет звонить чаще обычного, люди чаще обращаться за советом. Пользуйтесь популярностью разумно. Раки. Звезды советуют немного снизить уровень серьезности. Не все требует глубокого анализа. Иногда человек просто опоздал на 5 минут, а не перестраивает всю свою жизнь. Львы, сегодня хороший день для смелых вопросов. Если давно хотели что-то уточнить, предложить или обсудить, момент подходящий. Мир гораздо дружелюбнее, чем может оказаться утром. Девы, вам сегодня особенно полезно позволить себе ошибаться. Ну, не специально, конечно. Просто день показывает, иногда интересные открытия начинаются именно там, где что-то пошло не совсем по инструкции. Весы. Среда располагает к приятным встречам и неожиданным совпадениям. Возможно, вы услышите новость, которая добавит оптимизма в планы на ближайшие недели. Скорпионы. Сегодня не стоит спешить с выводами, особенно если ситуация кажется очевидной. День любит раскрывать дополнительные детали ближе к вечеру. Стрельцы. Отличный день для новых впечатлений. Даже если отпуск пока еще только в планах, попробуйте добавить в этот день что-то непривычное. Новое место, новое блюдо или новая идея уже способны изменить настроение. Козероги. Сегодня вы можете неожиданно обнаружить, что решение проблемы находится гораздо ближе, чем казалось. Иногда достаточно перестать искать сложный путь и выбрать простой. Водолеи. День благоприятен для общения с интересными людьми. Причем особенно ценными окажутся разговоры, которые начнутся совершенно случайно и без всякого плана. Рыбы. Сегодня звезды советуют чаще доверять своему настроению. Если хочется творчества – творите. Если хочется отдыха – отдыхайте. Не каждый день требует рекордов производительности. Ну что ж, вот такая у нас получилась среда. И легкая, и немного непредсказуемая, и вполне себе способная подарить несколько приятных моментов. А иногда именно такие дни запоминаются лучше всего. Это радио «Мелодия». Всем хорошего дня, отличного настроения, и пусть сегодняшний день вас приятно удивит.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: И вновь о дорожной обстановке в латвийской столице. За минувшие полчаса трафик прибавил балл с 3 до 4. На весь город 16 более-менее существенных заторов. В лидерах, как обычно, в последнее время Карда, Ульмани, Гатва в направлении центра. Здесь можно оставить около 15 минут. Чуть поменьше по времени займет затруднение на участке Лелорбы с Каунцема. Также плотно на въезде в город со стороны Бауского шоссе и Валтлауча. На Густава с МГЛ Гатва перед Брибе со стороны Восточной магистрали затор примерно на 10 минут. Обратим внимание, что вчера, несмотря на изменчивые погодные условия и непростой вечерний разъезд, в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 61 ДТП. А, к примеру, за день до этого, в понедельник, была 81 авария, то есть больше на 25%. Но, видимо, звезды так сошлись, потому что никакой закономерности здесь нет. Видимо, внимание водителей было на высоте при сложных погодных и дорожных условиях. Более подробно о сводке госполиции мы поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». А сейчас пожелаю всем оставаться внимательными и ничего не нарушать. Меня зовут Владимир Тин. Удачного дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
4: Стейк Нью-Йорк.
5: Бытует мнение, что классические стейки – сугубо американское национальное блюдо и едва ли не единственный ценный вклад США в мировую кухню. Впрочем, это далеко не так. История стейка берет начало еще в Древнем Риме, где жрецы во время ритуальных жертвоприношений жарили большие куски говядины для того, чтобы возложить их на божественный алтарь. В Америку же стейки попали вместе с Колумбом, который завез в Новый Свет крупный рогатый скот породы лонгхорн. Вкус жареного на гриле мяса настолько полюбился американцам, что со временем в Штатах был создан настоящий культ стейка, ставший частью национальной культуры. Один из самых популярных стейков называется «Нью-Йорк». Он же иногда указывается в меню ресторанов как «стриплойн». Его главная особенность – ярко выраженный говяжий вкус. Отличительная черта стейка «Нью-Йорк» – жировая прослойка, которая проходит по периметру куска. Именно она при жарке на гриле придает ему сочность и аромат. Гурманы утверждают, что заказывать стейк «Нью-Йорк» лучше всего в степени прожарки «medium rare». При ней мясо приобретает румяную корочку и остается очень сочным внутри. В отличие от других видов стейков, которые обжариваются с двух сторон, Нью-Йорк принято переворачивать еще и на боковую сторону. Тогда поджаривается та самая жировая прослойка, что делает вкус мяса еще более насыщенным. Ну а для большего удовольствия от употребления стриплойна, ценители жареного мяса рекомендуют сопровождать его любым несладким соусом, миксом из салатных листьев, вареной спаржей или картофелем.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Столица будет праздновать юбилей весь август. Далее об этом и других событиях более подробно. Празднование 825-летия Риги начнется 1 августа и продлится до конца месяца. Основные мероприятия будут проходить по выходным дням. Торжества откроются презентацией нового мурала на улице Эдуарда Смильга, 46, а также праздником Левобережья в Парке Победы. Гостей ждут творческие мастерские, спортивные мероприятия, выступления молодых музыкантов и путешествия по гастрономическим зонам. Вечером состоится концерт Аи Андреевой, Густава и оркестра Рига. 7 и 8 августа на Домской площади покажут спектакль Латвийского национального театра «Мятежная Рига». 8 августа в парке Гризинкалнс состоится праздник «Правобережья». 14 августа на Ратушной площади пройдет концерт электронной музыки с участием латвийских и зарубежных исполнителей. Главные праздничные мероприятия запланированы на 15 августа. Они развернутся на набережной 11 ноября в Старой Риге, Верманском саду, Парке Победы, Эспланаде, у Рижского дома конгрессов и других местах города. На набережной 11 ноября состоится концертная программа «Открой Ригу», код 825. По окончании на Даугавы покажут лазерное, водное и видеошоу, а праздничную программу продолжит диджей. Старая Рига в этот день превратится в живое европейское культурное пространство, где встретятся две древние традиции Старой Европы – уличная музыка и пантомима. Подобный симбиоз культурных событий редко встречается в современной Европе, а Рига, как древний ганзейский город, является особенно подходящим местом для сохранения и развития этих традиций, отмечают в Рижской думе. На Домской площади будет работать ярмарка ремесленников. Верманский сад станет площадкой для международного культурного праздника с участием представителей зарубежных посольств, городов-побратимов и латвийских городов. Парк Победы примет фестиваль уличного искусства с участием артистов из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии, Венгрии. В сквере Латвийской национальной оперы 14 и 15 августа будет работать праздничный ресторан. Любителей спорта ждут традиционные круглосуточный баскетбольный турнир «Матч берегов» и рижский футбольный фестиваль. Оба мероприятия пройдут 15-16 августа. Одним из самых зрелищных событий станет шоу Red Bull Show Run, в рамках которого жители и гости столицы впервые смогут увидеть болид Формулы-1 Red Bull. В шоу примет участие латвийский гонщик Мартинш Сескс. В течение всего августа в разных районах города будут проходить концерты под открытым небом, а 22 августа завершится фестиваль уличного искусства Rau Baltics 2026. Завершающее мероприятие состоится 29 августа. В этот день откроется Центр традиционной культуры и ремесел. У Рижского пассажирского порта пройдет международный фестиваль воздушных змеев, а на пляже Вакарбуле состоится Ночь древних огней. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих местах дожди, в Курземе ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями, значительных осадков не прогнозируется. Западный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. «Утро» на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. 17 июня. И давайте мы с вами полистаем этот удивительный, насыщенный исторический календарь. Узнаем, что происходило в этот день в разные эпохи, в разных точках мира. И кто, конечно же, из великих людей появился на свет.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 17 июня 1789 года. Париж, канун революции. Депутаты третьего сословия генеральных штатов Франции, которых король созвал, в общем-то, для решения финансовых вопросов, вдруг сделали нечто дерзкое. Провозгласили себя национальным собранием. То есть заявили: мы представляем не сословие, а нацию в целом. Это был первый открытый вызов монархии, тихий, без выстрелов, но громкий по смыслу, а вот через три недели произошло взятие Бастилии. 17 июня 1972 года в Вашингтоне в половине первого ночи охранник отельного комплекса «Уотергейт» во время обхода обнаружил, что дверь на лестнице заклеена клейкой лентой, чтобы не закрывалась. Встревожился, позвонил в полицию, и вот так началось одно из самых громких политических дел в американской истории. Пятеро задержанных в костюмах и хирургических перчатках устанавливали жучки в штабе Демократической партии. Ниточки потянулись к предвыборному комитету президента Никсона. Два года продолжалось расследование, судебные слушания, и в итоге президент США впервые в истории страны подал в отставку. И все началось с куска клейкой ленты на дверной защелке. 1970-й. Американский изобретатель Эдвин Ленд запатентовал фотокамеру Polaroid с мгновенной печатью снимков. Нажал кнопку, через минуту держишь фотографию в руках и смотришь, как проявляется изображение. До цифровой эпохи было еще далеко, а вот ощущение почти магическое. Polaroid стал символом целой культуры, от рок-н-ролльных вечеринок до артхаусных фотографий. Сегодня, кстати, эти камеры переживают ренессанс. Молодежь снова хочет держать снимок руками. Кто родился в этот день? В 1882-м Игорь Стравинский. Один из крупнейших композиторов 20 века. «Жар птица», «Петрушка», «Весна священная» — три балета, написанные за три года, которые перевернули представление о том, что такое музыка вообще. В 1939-м в Варшаве родился польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси, один из мастеров европейского интеллектуального кино. «Золотой лев» Венецианского фестиваля, международное признание и репутация режиссера, который не снимает легкого кино. В 1929-м в Тбилиси родился Тигран Петросян, девятый чемпион мира по шахматам, армянин по происхождению, один из самых тонких позиционных игроков в истории. Его называли «железным тиграном» за непробиваемую защиту и стиль игры, при которой соперник даже не замечал, как проигрывает. Шахматы для него были не игрой, а настоящей философией. Ну и, наконец, в 1943-м родился Барри Манилоу. Певец и композитор, чье имя для многих синоним поп-музыки 70-х, ну а для других – мишень для иронии. Его песни «Мэнди», «Копакабана», «Could It Be Magic» – хиты, которые знает весь мир. Манилоу продал более 80 миллионов альбомов. И это не случайность, это умение писать мелодии, которые остаются в голове. Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радіо Мелодія.
1: Я літав із Кайдрісі на Лігу, Лігу, Курзамовця на Сєпреці на Лігу.
2: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2 eiro 59 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Рестораны «Вайрок Саулус» и «Мартиня Бетти» представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты «Билиши Сервис».
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторный

0: Масла Гудьер. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Good year.
1: Yesterday. The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
2: Билеты, Билеты сервис.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И знаете, есть такая старая поговорка «встречают по одежке». Но современные исследования все чаще показывают, что иногда людей встречают еще раньше, буквально по чертам лица. Причем происходит это настолько быстро, что мы даже сами не успеваем заметить, как уже сделали первые выводы о незнакомом человеке. Казалось бы, мы живем во времена, когда принято говорить

0: имеют больше шансов на условно-досрочное освобождение – УДО. Согласно более ранним исследованиям, обычный человек за долю секунды оценивает лица незнакомцев и делает первые выводы об их характере. Вероятно, эта суперсила помогает нам избегать опасностей. С другой стороны, поспешные вердикты часто приводят к ошибочным решениям. Авторы статьи провели два эксперимента. В обоих участникам показывали лица молодых мужчин европеоидной расы. Далее добровольцев просили предположить, кто из них достоин УДО и кто рискует стать рецидивистом. Исследователи заранее корректировали изображение. Ученые придавали им черты, которые соответствуют стереотипам о преступниках. Речь о чуть более темной коже, маленьких глазах, опущенных бровях и менее выраженных подбородках. Лица других делали более раскаивающимися. Уголки рта опускали, кожу делали более светлой, а брови приподнятыми. Если верить выводам ученых, люди гораздо реже даровали УДО тем, чья внешность соответствовала стереотипам о преступниках. Тем же, кто выглядел более безобидно, охотнее давали второй шанс. Что важно, мужчины с менее выразительными лицами вызывали у людей сложные эмоции. В случае с ними эффект предвзятости переставал играть важную роль. По мнению ученых, судебную систему нужно усовершенствовать. Так, нужно тратить больше ресурсов для обеспечения беспристрастности присяжных и судей.
1: Вообще, эта новость немного тревожит, потому что каждому хочется верить, что важные решения принимаются после изучения фактов, документов, обстоятельств, а не потому, что кто-то выглядит более добродушно или вызывает больше симпатии. С другой стороны, удивляться особенно нечему. Человеческий мозг тысячелетиями учился быстро определять, кто друг, кто потенциальная угроза. Проблема в том, что жизнь давно стала сложнее, а вот эти древние механизмы никуда не исчезли. Интересно и то, что подобная предвзятость работает не только в судах. Исследования регулярно показывают, что привлекательным людям чаще доверяют, легче прощают ошибки и даже считают их более компетентными, хотя объективных оснований для этого может и не быть. Получается довольно любопытный парадокс. Мы уверены, что оцениваем людей по поступкам, а иногда вот первое впечатление успевает вмешаться раньше здравого смысла. Так что, возможно, главный вывод здесь простой. Если нам кажется, что мы уже все поняли о человеке после первого взгляда, есть смысл дать себе еще несколько минут. Очень часто именно они отделяют предубеждение от объективности. Оставайтесь на волне Радио Мелодия. Впереди еще много историй о том, как устроены люди и почему наш мозг порой принимает весьма неожиданные решения.
2: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties.
2: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti. Tavs līva akvaparks.
3: www.akvaparks.lv.
4: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента Диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Реклама. На радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», нашу информационно-развлекательную программу. У микрофона Олег Пека. И вот когда мы говорим об исторических событиях, обычно вспоминаем императоров, генералов, революции, войны. Нам нравится думать, что историю делают люди. Но иногда в нее неожиданно вмешивается природа. Причем настолько мощно, что последствия ощущаются за тысячи километров от места событий. Один вулкан где-нибудь на далеком острове может изменить погоду, урожаи, цены на продукты и в конечном итоге повлиять на судьбу целой страны. Сегодня поговорим об исследовании, которое связывает извержение вулкана на Филиппинах с падением одной из величайших династий в истории Китая. Подробности выяснял наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Извержение вулкана Паркер на Филиппинах в 1640 году могло стать одним из факторов падения династии Мин в Китае. К такому выводу пришел исследователь Ричард Уоррен из Института истории Бернского университета. Об этом сообщает South China Morning Post. По данным исследования, извержение произошло в период затяжной засухи, которая уже охватила часть Китая. После выбросов вулкана засушливый период продолжался еще 3 года. Ученые считают, что это привело к самой тяжелой засухе в регионе за последние 5 веков. Нехватка продовольствия вызвала голод, распространение болезней и волну крестьянских восстаний. На этом фоне предводитель восставших Ли Цичен захватил Пекин. Последний император династии Мин после падения столицы покончил с собой. Так завершилось 276-летнее правление династии. Уоррен изучил 13 крупных вулканических извержений, произошедших с 1440 по 1900 год во времена династии Мин и Цин. В анализ также вошло извержение вулкана Пинатуба на Филиппинах в 1991 году. Исследователь использовал архивы Национального климатического центра Китая, местные хроники и исторические документы разных эпох. Дополнительно он сопоставил эти сведения с данными ледяных кернов Антарктиды и Гренландии, поскольку часть древних извержений не сохранилась в письменных источниках. По итогам работы Уоррен пришел к выводу, что вулканическая активность сильнее связана с периодами голода, чем климатические явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Также исследование показало, что последствия извержений различались в зависимости от региона.
5: Вообще, подобные истории заставляют нас иначе взглянуть на школьные учебники истории. Там все выглядит довольно логично. Кризис, восстание, смена власти. Но за многими событиями могут скрываться факторы, о которых современники даже не подозревали. Представьте себе крестьянина 17 века. Он не знает ни слова про вулканы на Филиппинах, не слышал о климатических моделях и не подозревает, что такое атмосферные аэрозоли. Он просто видит, что урожай снова погиб, еды становится меньше, жизнь тяжелее. Таких примеров в истории немало. Несколько холодных лет могли спровоцировать миграции народов. Засуха – вызвать войны за ресурсы. Одно мощное извержение – изменить климат сразу на огромной территории. Наверное, главный вывод здесь в том, что история – это не только борьба людей друг с другом. Иногда в эту игру вступает сама природа. И тогда оказывается, что судьба империи может зависеть не только от решений правителей, но и от вулкана, который находится за тысячи километров от столицы. Оставайтесь на волне Радио Мелодия, впереди еще много удивительных историй, которые помогают понять, насколько тесно в нашем мире связаны природа, наука и история.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго утра. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И знаете, вот в эфире мы не раз говорили о всевозможных возвращениях. Тут и собираются вернуть на экраны Джейсона Борна. Уже снят фильм, скоро выйдет на экраны «Скуби-Ду». Планы возродить сериал «Пуаро». Но есть еще одно возвращение, которое стоит особняком, потому что это не просто сиквел, не просто перезапуск. Это попытка вернуться в тот мир, который для целого поколения зрителей был настоящим, почти как собственные воспоминания. «Властелин колец», возможно, вернется в кино, и вот уже с каждой неделей список имен в кастинге становится все более объемным и интересным.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, новость этой недели. Аня Тейлор-Джой войдет в состав фильма «Охота на Голлума». Она сыграет эльфийку по имени Сарен, доверенного и, судя по описанию, весьма опасного агента короля Трандуила. Персонаж новый, придуманный для фильма, но органично вписанный в толкиновский мир. Аня Тейлор-Джой, если кто сразу не вспомнил, это сериал «Ход королевы», «Фуриоза», «Дюна». Актриса с той особенной холодноватой точностью во взгляде, которая делает ее идеальной для персонажей, за которыми чувствуется что-то скрытое. Эльфийка-разведчица, роль как будто бы написанная для нее. Теперь о том, что за фильм это вообще. «Охота на Голлума» выйдет на экраны еще только в декабре 27 года. Режиссер и исполнитель главной роли Энди Серкис, который 20 лет назад создал Голлума, теперь возвращается к нему уже в полный рост, не только как актер захвата движений. За камерой снова он. И это само по себе интригует. Человек, который знает этого персонажа лучше всех на свете, теперь рассказывает его историю совершенно с другого угла зрения. Сюжет охватывает события до «Братства кольца», то есть те годы, когда Гэндальф и Арагорн искали Голлума, зная, что кольцо существует, и что этот несчастный, измученный хоббит – единственная ниточка к нему. Это белое пятно в оригинальной трилогии, которое Толкин описал лишь вскользь. Состав актеров уже сейчас внушительный. Иэн Маккеллан возвращается как Гэндальф. Элайджа Вуд снова сыграет Фродо, Ли Пейс как король Трандуил, ну и из новых лиц Кейт Уинслет в роли некой Мэри Гол, Джейми Дорнан в роли бродяги, то есть молодого Арагорна, и вот теперь появляется еще и Аня Тейлор-Джой. Продюсирует все это, ну, конечно же, Питер Джексон. К нему еще присоединяется Френ Уолш и Филиппа Боэнс. Это все та же команда, что создавала оригинальную трилогию. Кстати, это очень важный момент, ведь не чужие люди взялись за чужой материал, а те, кто этот мир строил своими руками. Отдельно стоит упомянуть, что параллельно в разработке еще один фильм к этой вселенной – «Тень прошлого». Среди его сценаристов значится Стивен Колберт. Да-да, тот самый популярный американский телеведущий, известный толкинист-любитель, который в интервью способен цитировать «Средиземье» буквально наизусть. Бывает и такое. 6 фильмов оригинальной трилогии и «Хоббита» собрали за 20 лет почти 6 миллиардов долларов. Но дело, конечно, не только в деньгах. «Властелин колец» Джексона для многих – это особое переживание. Не просто кино, а что-то, что случилось с тобой в определенный момент жизни и осталось. Вернуться туда рискованно. Ожидания огромные, разочарование от неудачного продолжения бывает болезненнее, если бы вообще продолжения не было бы вовсе. Сериал «Кольца власти» от Amazon тому пример. Деньги были потрачены колоссальные, а вот споры о его художественной ценности не утихают до сих пор. Но состав «Охоты на Голлума» внушает осторожный оптимизм. Люди, которые знают и любят этот мир, актеры с настоящим весом, история, которую действительно интересно рассказать. В общем, не скоро все это будет, декабрь 2027-го, но пока будем ждать. Ну и я буду ждать новой встречи с вами. После 16 часов вернусь в эту студию. Всем спасибо за внимание.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: По привычному сценарию развиваются события на рижских магистралях и улицах в среду утром. Ближе к 9 часам трафик в моменте преодолел отметку 5 баллов, хотя и ненадолго. Как только проехали на трудовые места, показатель загруженности дорог снизился до 4 баллов. Еще через полчаса ждем на мониторе тройку. Что касается трудных мест, то было 26 заторов, в данный момент осталось наполовину меньше – 13. Плюс ко всему появляются новые места дорожных работ, и еще об одном таком рассказывает инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
2: Утречка добрая, дорожная информация. Улица Краста, если ехать из центра в направлении Москачки, правая полоса в районе Лекс-Интерион, там опять разрыта только две, средняя и левая полоса, возможно, для движения. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею, что предупредил, и обратимся к сводке госполиции за минувшие сутки. Несколько удивила аварийность. При очень сложном, плотном вчерашнем вечернем трафике внимание водителей оказалось, видимо, на высоте. Город ограничился 61 ДТП. Для сравнения, за день до этого в понедельник была 81 авария. В дорожных инцидентах пострадали 5 человек, в том числе пешеход и двое на электрогаджетах. На нерадивых водителей составлено 77 протоколов. Из них 22 за нарушение скоростного режима. Двое задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Оба пошли по криминалу, на них заведены дела, и обоим предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и удачного дня в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
3: Билеты «Билетшус Сервис».
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
8: Мадрид. В самом центре Испании расположен ее главный мегаполис – древний и величественный Мадрид. В этом городе больше солнечных дней, чем в любой другой столице Европы. Жители приветствуют друг друга двумя поцелуями в щеку, даже если таким образом нужно поздороваться с компанией из нескольких десятков человек. А еще здесь законодательно запрещено блокировать трамвайные пути, при том, что ни одного трамвая, а также самих путей в городе уже давным-давно не осталось. Мадрид совершенно незаслуженно затенен яркой пляжной Барселоной. Хотя расположенная в 300 километрах от побережья, столица ничуть не хуже знает, как влюбить в себя приезжих. Мадрид считается промышленным, финансовым, экономическим и культурным центром страны. Но это ничуть не мешает ему сохранять свою аутентичность. Многие улицы, даже в самом центре, больше похожи на деревенские, чем городские. И уж тем более столичные. Они сохранили не только старинную архитектуру, но и уклад жизни. Рестораны под открытым небом, продающиеся прямо на улице кальмары и тапас. Люди отдыхают и трапезничают, громко общаются и смеются. Это и есть подлинная Испания. Принцип жизни истинного мадридца можно сформулировать примерно так –
9: не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра. Несмотря на столичный статус, Мадрид отличается неспешным средиземноморским темпом жизни. Местные живут в свое удовольствие, оставляя многие проблемы на потом. Этим, вероятно, объясняется и высокая продолжительность жизни мадридцев. Кстати, для того, чтобы носить гордое звание «мадрилено», совсем не обязательно быть рожденным в Мадриде. Не обязательно даже быть рожденным в Испании. Все, что нужно, чтобы считаться истинным мадридцем, это быть чрезмерно общительным и эмоциональным, обожать шопинг, корриду и уметь изъясняться на сленге со скоростью 1000 слов в минуту. Ну и еще иметь местную прописку. Типичный мадридец – тот, кто не изматывает себя работой, любит поесть и выпить пиво за просмотром футбола и разговорами о политике. Пиво и футбол – это практически идеология жизни местных. Бары и рестораны здесь на каждом углу, а провести вечер на террасе с бокалом пенного в компании коллег или соседей по дому – чуть ли не обязательный ритуал после рабочего дня. Вообще здесь не принято спешить и нервничать. Совершенно нормально подождать в очереди 10 минут, потому что предыдущий покупатель разговорился с кассиром. Также здесь продолжает существовать сиеста. Особенно она распространена в небольших районных магазинчиках и кафешках. Однако даже в центре Мадрида бывает трудно найти, где можно перекусить с 3 до 7 вечера. Это ведь не время для приема пищи у испанцев. Если не считать сиесту, то жизнь в испанской столице не замирает ни днем, ни ночью. А если прибавить к правилу мегаполиса еще и жизнелюбие испанцев с их стремлением жить сегодняшним днем, то становится понятно, что в Мадриде никому не будет скучно.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В общественном питании из-за геополитической ситуации и роста затрат во второй половине года, скорее всего, ожидается рост цен, заявил предприниматель, бывший владелец Ледо Гуннар Скирсонс. По его словам, во второй половине года в отрасли цены вырастут. Однако предприниматели должны уметь взять на себя часть убытка в тот момент, когда государство переживает трудности. Не все так поступают. Большинство в первую очередь думает о своем бизнесе и прибыли. И в определенной степени это нормально, признал Кирсонс. Проблема начинается в тот момент, когда и политики, и предприниматели думают только о себе. Поэтому те, кто создает рабочие места, не должны ориентироваться исключительно на прибыль, а должны думать и о благе государства. Кирсонс считает, что на государственном уровне предприятиям пищевой отрасли необходимо думать и о безопасности. В том числе в заведениях общественного питания следует предусматривать подвалы и убежища, чтобы люди могли укрыться в случае инцидентов с дронами. Это правильный подход. Мы видим, что происходит в мире. Нужно думать наперед, сказал Кирсонс. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме будет более солнечно. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Парки мира на радио «Мелодия». Висячие сады Маркиссака. Один из самых выдающихся парков Франции, висячие сады Маркиссака, находится около небольшого французского города Визак. История этого необычного места началась более полутора столетий назад, когда владелец старинного замка Бельведер, расположенного в живописной долине реки Дордонь, Бертран Вернет де Маркиссак, решил разбить вокруг своего жилища парк. Поскольку замок Маркиссака находился на возвышенности, расположенные террасами сады получили прозвище «висячих». В 1861 году замок вместе с парком перешел по наследству к городскому судье Жульену де Сервалю. Тот был большим поклонником садов и парков и решил создать на прилегающей к замку территории романтический сад, в котором можно было бы заблудиться и предаться созерцанию удивительной красоты зеленых аллей и лабиринтов. В течение следующих 30 лет в парке появилось 150 тысяч самшитовых деревьев, сосны и кипарисы, которым 5 садовников тщательно и кропотливо делали прически. Сегодня сад, занимающий 22 гектара, это настоящий изумрудный город с тенистыми аллеями, тоннелями, фигурными лабиринтами и прогулочными дорожками. Украшениями сада служат зеленые скульптуры, часовни, башенки, лесенки, ротонды и каменные скамейки. А по ночам все это великолепие подсвечивается множеством разноцветных огней, и сад становится похож на настоящую сказку.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Сансу и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Рост доли теневой экономики служит точным диагнозом того, что мы шли в неверном направлении, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Теневая экономика в Латвии в 2025 году выросла до 21,8% от ВВП, а зарплаты в конвертах составляют почти половину теневой экономики. Я считаю, это точный диагноз того, что мы шли в неверном направлении, и уверен, что реальная ситуация гораздо более сурова, отметил премьер-министр. По его мнению, проблема в системе, которая заставляет честного предпринимателя чувствовать себя неуслышанным. Теневую экономику нельзя сократить, лишь усиливая. Усиливая контроль. Ее нужно сокращать, делая легальный труд более выгодным, чем нелегальный, считает Кулбергс. По его словам, в Латвии легально трудоустраивать людей по-прежнему слишком дорого, особенно на малых предприятиях, в регионах и при неполной занятости. Напомним, что в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука сообщил, что в прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4% пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от ВВП. Сотрудничество с США является основой безопасности Латвии и всего Балтийского региона, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Как сообщили в Министерстве обороны, во вторник Мелнис и министр внутренних дел Янис Домброва встретились с послом США в Латвии Мелиссой Арджерос, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и США в сфере обороны и инициативы по укреплению региональной безопасности. Сотрудничество с США – основа безопасности Латвии и всего Балтийского региона. В нынешней геополитической ситуации военное присутствие США в Латвии и совместная работа по укреплению нашего оборонного потенциала, а также восточной границы, служат ясным подтверждением единства союзников, указал Мелнис. Домброва, в свою очередь, отметил, что внутренняя безопасность Латвии является неотъемлемой частью общей безопасности государства. Кроме того, Латвия высоко ценит поддержку США в укреплении способности реагировать на современные вызовы безопасности, в том числе в предотвращении рисков нелегальной миграции, гибридных угроз и трансграничной преступности. Крепкое сотрудничество с США является важной предпосылкой для безопасности как Латвии, так и всей Европы, подчеркнул Домброва. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме будет более солнечно. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Возраст в жизни не помеха, в том числе для установления рекордов. Это доказал японец Сабуро Шочи. Первые 99 лет своей жизни мужчина был слишком занят, чтобы путешествовать. Профессор Шочи самозабвенно преподавал в университете Фукуоки, лишь изредка выезжая за пределы родной страны на научные конгрессы и симпозиумы. И только разменяв первое столетие, японец почувствовал тягу к перемене мест. Сначала пожилой профессор начал выезжать то в одну страну, то в другую, но из каждой возвращался домой. А 6 лет спустя созрел до кругосветного путешествия. Причем отправиться в него Сабуро Шочи решил, пользуясь исключительно общественным транспортом. Свою кругосветку японский профессор совместил с лекционным туром. Умудренный опытом дедуля, делился с молодежью своими мыслями о воспитании детей. Его выступления прошли в Канаде, ЮАР, Болгарии и других странах. Всего путешественник проехал на общественном транспорте около 57 тысяч километров. Книга рекордов Гиннесса официально признала кругосветное путешествие старейшего путешественника на Земле. По возвращении домой Сабуро-сан с гордостью сообщил журналистам:
2: «Я никогда в жизни не говорил, что я устал».
1: И добавил, что после такого путешествия сил у него только прибавилось, и теперь он планирует прожить еще дольше и, возможно, поставить еще какой-нибудь рекорд.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Радио «Мелодия». Винспилс. 88.5 FM.
1: Let's go.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. США и Иран договорились о прекращении войны на Ближнем Востоке, в связи с чем сырая нефть заметно подешевела. Специалисты прогнозируют, что цены на топливо продолжат снижаться. Как подчеркнул экономист банка «Цитаделла» Карлис Пургейлис, снижение мировых цен на нефть напрямую влияет и на розничную стоимость топлива в Латвии. Сейчас она находится на самом низком уровне за последние 3 месяца. Однако, поскольку стоимость нефти на мировом рынке по-прежнему почти на 30% выше, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке, в ближайшие недели цены на топливо, скорее всего, не вернутся к довоенному уровню, считает Пургейлис. Экономист банка СЭБ Дайнис Гашпуйтис отметил, что соглашение между США и Ираном, которое планируется подписать в пятницу, вероятнее всего позволит хотя бы частично восстановить движение судов через Ормузский пролив и снизит цены на энергоносители. Однако восстановление работы пролива будет происходить постепенно, даже при условии, что этому не будут препятствовать. Поэтому мы не ожидаем, что в ближайшее время стоимость топлива вновь составит около 1,5 евро за литр, как это было до начала войны с Ираном, пояснил экономист. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллионов, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающие Литву – -33,5% и Польшу – -31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме будет более солнечно. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: nosežpats metāli līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты, билеты.
3: Реклама на радио «Мелодия».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Кристиан Диор. Будущий великий модельер Кристиан Диор в юности вел расслабленную жизнь сына обеспеченных родителей и мог выбирать, кем стать. Юношу всегда интересовало искусство, и он мечтал получить художественное образование. Однако родители, как это часто бывает, считали, что художник не профессия, и отправили сына в школу политических наук. Впрочем, это ничуть не помешало будущему кутюрье продолжать ходить по музеям и изучать историю живописи. Все резко изменилось в 30-х годах, когда от благополучия семьи не осталось и следа. Диор отправился на поиски работы, поселившись у своего друга, художника Мод. От нечего делать, Кристиан стал и сам иногда делать эскизы модных шляпок, которые внезапно стали покупать портные. Так Кристиан Диор попал в мир моды. Прославила Диора его знаменитая коллекция 1947 года «New Look». В этих силуэтах с тонкой талией он воплотил собственное представление о женственности, которой так не хватало после войны с ее форменной одеждой и трудовой повинностью для женщин. С этой коллекции и на протяжении последующих 10 лет Кристиан Диор был признанным королем мод. Став знаменитым модельером, Диор окружил себя людьми, способными представить его искусство в правильном ракурсе, профессиональными фотографами и художниками. Впрочем, не только друзья-художники оказывали влияние на его творчество, но и великие мастера мирового искусства. Художественными аллюзиями проникнуто все творчество Диора, вплоть до названия силуэтов. Так, в коллекции его произведений есть платье под названием «Лувр», «Бах» и «Камерная музыка», костюм «Вальтер Скотт» и многое другое. А на знаменитое платье «Мисс Диор» кутюрье вдохновила картина Клода Моне «Сад художника в Живерни». Маэстро был очарован импрессионизмом и, по его признанию, тоже рисовал идеализированную природу, только не на холсте, а на платьях. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Зинтере. The Beatbox.
3: Билеты Билежу Сервис.
4: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Март Нябетти» представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты «Билишесерс».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Темп освоения фондов Европейского Союза в Латвии ускоряется, сообщили представители Министерства финансов на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям. По данным Минфина, за первые пять месяцев 2026 года прогресс по освоению средств из фондов ЕС превышает показатели за соответствующий период прошлого года. По прогнозам, к концу 2026 года в стадии реализации проектов будет находиться около 90% общего финансирования в размере 4 миллиардов. 200 миллионов евро с возможностью достичь показателя в 95%. В ночь Лига в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Рига Сатексме Байба Барташевича Фелдмане. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочего дня. 23 и 24 июня все пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом в Риге бесплатно. В свою очередь, в ночь на 24 июня будет организовано несколько дополнительных рейсов. Изменения будут также в графике работы клиентских центров и оплате муниципальных платных автостоянок. В общественном питании из-за геополитической ситуации и роста затрат во второй половине года, скорее всего, ожидается рост цен, заявил предприниматель, бывший владелец Лидо Гуннар Скирсонс. По его словам, во второй половине года в отрасли цены вырастут. Однако предприниматели должны уметь взять на себя часть убытков в тот момент, когда государство переживает трудности. Не все так поступают. Большинство в первую очередь думает о своем бизнесе и прибыли. И в определенной степени это нормально, признал Кирсонс. Проблема начинается в тот момент, когда и политики, и предприниматели думают только о себе. Поэтому те, кто создает рабочие места, не должны ориентироваться исключительно на прибыль, а должны думать и о благе государства. Кирсонс считает, что на государственном уровне предприятиям пищевой отрасли необходимо думать и о безопасности. В том числе в заведениях общественного питания следует предусматривать подвалы и убежища, чтобы люди могли укрыться в случае инцидентов с дронами. Это правильный подход. Мы видим, что происходит в мире. Нужно думать наперед, сказал Кирсонс. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме будет более солнечно. Местами преимущественно на востоке страны пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Стейк Нью-Йорк.
2: Бытует мнение, что классические стейки – сугубо американское национальное блюдо и едва ли не единственный ценный вклад США в мировую кухню. Впрочем, это далеко не так. История стейка берет начало еще в Древнем Риме, где жрецы во время ритуальных жертвоприношений жарили большие куски говядины для того, чтобы возложить их на божественный алтарь. В Америку же стейки попали вместе с Колумбом, который завез в Новый Свет крупный рогатый скот породы лонгхорн. Вкус жареного на гриле мяса настолько полюбился американцам, что со временем в Штатах был создан настоящий культ стейка, ставший частью национальной культуры. Один из самых популярных стейков называется «Нью-Йорк». Он же иногда указывается в меню ресторанов как «стриплойн». Его главная особенность – ярко выраженный говяжий вкус. Отличительная черта стейка «Нью-Йорк» – жировая прослойка, которая проходит по периметру куска. Именно она при жарке на гриле придает ему сочность и аромат. Гурманы утверждают, что заказывать стейк «Нью-Йорк» лучше всего в степени прожарки «medium rare». При ней мясо приобретает румяную корочку и остается очень сочным внутри. В отличие от других видов стейков, которые обжариваются с двух сторон, Нью-Йорк принято переворачивать еще и на боковую сторону. Тогда поджаривается та самая жировая прослойка, что делает вкус мяса еще более насыщенным. Ну а для большего удовольствия от употребления стриплойна, ценители жареного мяса рекомендуют сопровождать его любым несладким соусом, миксом из салатных листьев, вареной спаржей или картофелем.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура

0: Воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный и северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Есть такие мелодии, которые не просто звучат. Они словно кладут руку на плечо. Тихо, нежно, без слов объясняя, что все пройдет. Одна из таких – «Баллад пур Аделин». Ее сочинил французский композитор Поль де Сеневиль в 77-м году прошлого века и посвятил своей новорожденной дочери Аделин. Это была музыка как колыбельная, как благословение на жизнь, где каждая нота будто поцелуй на лоб младенцу. Исполнить мелодию доверили молодому пианисту Ричарду Клайдерману. Тогда его почти никто не знал, а потом узнал весь мир. С этого момента началась его стремительная карьера. Более 90 миллионов проданных пластинок, сотни концертов. Но все это началось с одной баллады.

Баллада «Poor Adeline» стала символом утонченной элегантности и мягкой грусти. Без лишней драматургии, только светлая, чуть меланхоличная тема, которая успокаивает. Пианино звучит как голос души, у которого нет претензий, только благодарность. Это не просто инструментал. Это способ сказать «я помню», «я с тобой», даже если давно не было слов.

0: над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Рост доли теневой экономики служит точным диагнозом того, что мы шли в неверном направлении, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Теневая экономика в Латвии в 2025 году выросла до 21,8% от ВВП, а зарплаты в конвертах составляют почти половину теневой экономики. Я считаю, это точный диагноз того, что мы шли в неверном направлении, и уверен, что реальная ситуация гораздо более сурова, отметил премьер-министр. По его мнению, проблема в системе, которая заставляет честного предпринимателя чувствовать себя неуслышанным. Теневую экономику нельзя сократить, лишь усиливая контроль. Ее нужно сокращать, делая легальный труд более выгодным, чем нелегальный, считает Кулбергс. По его словам, в Латвии легально трудоустраивать людей по-прежнему слишком дорого, особенно на малых предприятиях, в регионах и при неполной занятости. Напомним, что в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука сообщил, что в прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4% пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от ВВП. Сотрудничество с США является основой безопасности Латвии и всего Балтийского региона, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Как сообщили в Министерстве обороны, во вторник Мелнис и министр внутренних дел Янис Доброва встретились с послом США в Латвии Мелиссой Арджерос, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и США в сфере обороны и инициативы по укреплению региональной безопасности. Сотрудничество с США – основа безопасности Латвии и всего Балтийского региона. В нынешней геополитической ситуации военное присутствие США в Латвии и совместная работа по укреплению нашего оборонного потенциала, а также восточной границы, служат ясным подтверждением единства союзников, указал Мелнис. Доброва, в свою очередь, отметил, что внутренняя безопасность Латвии является неотъемлемой частью общей безопасности государства. Кроме того, Латвия высоко ценит поддержку США в укреплении способности реагировать на современные вызовы безопасности, в том числе в предотвращении рисков нелегальной миграции, гибридных угроз и трансграничной преступности. Крепкое сотрудничество с США является важной предпосылкой для безопасности как Латвии, так и всей Европы, подчеркнул Доброва. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме будет более солнечно. Местами преимущественно на востоке страны пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Мелодия. Мелодия. Радио Мелодия. Would you dance?

0: hero.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
4: Yesterday. The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
6: Билеты, билеты, сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Висячие сады Маркиссака. Один из самых выдающихся парков Франции – висячие сады Маркиссака – находится около небольшого французского города Визак. История этого необычного места началась более полутора столетий назад, когда владелец старинного замка Бельведер, расположенного в живописной долине реки Дордонь, Бертран Вернет де Маркиссак, решил разбить вокруг своего жилища парк. Поскольку замок Маркиссака находился на возвышенности, расположенные террасами сады получили прозвище «висячих». В 1861 году замок вместе с парком перешел по наследству к городскому судье Жульену де Сервалю. Тот был большим поклонником садов и парков и решил создать на прилегающей к замку территории романтический сад, в котором можно было бы заблудиться и предаться созерцанию удивительной красоты зеленых аллей и лабиринтов. В течение следующих 30 лет в парке появилось 150 тысяч самшитовых деревьев, сосны и кипарисы, которым 5 садовников тщательно и кропотливо делали прически. Сегодня сад, занимающий 22 гектара, это настоящий изумрудный город с тенистыми аллеями, тоннелями, фигурными лабиринтами и прогулочными дорожками. Украшениями сада служат зеленые скульптуры, часовни, башенки, лесенки, ротонды и каменные скамейки. А по ночам все это великолепие подсвечивается множеством разноцветных огней, и сад становится похож на настоящую сказку.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Видзема и Латгалы порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15.

0: 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасмину. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на Радио Мелодия.
4: Une photo, une date, c'était ni pas croire.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Почти половина работников Латвии, 44%, за последний год столкнулись с признаками профессионального выгорания, показал опрос исследовательской компании «Кантор». В общей сложности 64% респондентов признались, что сталкивались с эмоциональными или психологическими трудностями. Чаще всего симптомы выгорания наблюдаются у женщин, молодых специалистов в возрасте от 18 до 24 лет, а также у работников сферы образования, госструктур и крупных компаний. Ключевые признаки выгорания – хроническая усталость, тревожность, раздражительность и нежелание браться за новые задачи. Около трети опрошенных признались, что им трудно сосредоточиться. Они живут с постоянным чувством тревоги или страдают от бессонницы. Каждый четвертый снимает стресс с помощью алкоголя, а каждый пятый – с помощью лекарств. По словам социолога Сигны Конеевой, позитивным сдвигом стало то, что число людей, готовых открыто обсуждать эмоциональное выгорание с работодателем, возросло до 46%. Тем не менее, 41% работников все еще не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы говорить об этом на работе, отметила Конеева. США и Иран договорились о прекращении войны на Ближнем Востоке, в связи с чем сырая нефть заметно подешевела. Специалисты прогнозируют, что цены на топливо продолжат снижаться. Как подчеркнул экономист банка «Цитаделла» Карлис Пургейлис, снижение мировых цен на нефть напрямую влияет и на розничную стоимость топлива в Латвии. Сейчас она находится на самом низком уровне за последние 3 месяца. Однако, поскольку стоимость нефти на мировом рынке по-прежнему почти на 30% выше, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке, в ближайшие недели цены на топливо, скорее всего, не вернутся к довоенному уровню, считает Пургелис. Экономист банка СЭП Дайнис Гашпуйтис отметил, что соглашение между США и Ираном, которое планируется подписать в пятницу, вероятнее всего позволит хотя бы частично восстановить движение судов через Ормузский пролив и снизит цены на энергоносители. Однако восстановление работы пролива будет происходить постепенно, даже при условии, что этому не будут препятствовать. Поэтому мы не ожидаем, что в ближайшее время стоимость топлива вновь составит около 1,5 евро за литр, как это было до начала войны с Ираном, пояснил экономист. В четверг, 18 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Каллиграфия. Один из самых медитативных видов искусства в современном мире – это каллиграфия. Или, как ее еще называют на английский манер, «леттеринг». Суть этого хобби заключается в том, что человек учится выводить каждую букву так, чтобы текст превращался в нечто прекрасное. Своим названием каллиграфия обязана древним грекам. В переводе с греческого это слово означает «красивое письмо». Чаще всего для каллиграфии используют перьевые ручки, хотя есть и подвиды, которые подразумевают использование кистей, маркеров и даже шариковых ручек. Каллиграфия – занятие для людей с крепкими нервами и колоссальным терпением, ведь в этом искусстве приходится совершенствоваться годами. Впрочем, речь не идет о напряженной и интенсивной работе. В процессе занятия каллиграфией человек должен отключиться от действительности и испытывать ощущения, сходные с медитацией. При этом каллиграфия неплохо тренирует мозг, способствуя развитию нейронных связей. В то время как большинство действий в жизни совершается на автомате, в процесс каллиграфии включены разные отделы мозга, и нейронные связи образуются не только внутри одного отдела, но и между отделами. И все это, помимо таких прекрасных качеств, как усидчивость, терпение, внимательность и аккуратность, которые тоже замечательно воспитываются с помощью каллиграфии. Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Видзема и Латгале порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность.

0: Курзама небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Я летал из Кальдри сына Лигу, Лигу, Курзамовца на Зебре сына Лигу.
3: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Baltijas Baubas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Финансовое положение огромной части латвийского общества остается критическим. Далее об этом и других событиях более подробно. Около 41% жителей Латвии признались, что перед очередным днем выплаты на их банковском счете остается не более 100 евро, показал опрос компании Norstat, проведенный по заказу латвийского филиала Бигбанк. В Латвии по-прежнему распространено мнение, что банковские комиссии в основном неизменны, и их следует воспринимать как данность, однако даже небольшие ежемесячные платежи в сумме за год могут составить значительную сумму. Эти деньги могли бы стать хорошей основой для формирования накоплений, указывают эксперты Бигбанк. Ситуацию усугубляет пассивность самих финансовых структур, неохотно делящихся своей прибылью с простыми вкладчиками. Местные банки практически никогда не начисляют проценты на остаток средств, хранящихся на расчетных счетах. Получается, игра в одни ворота. Зарплаты и накопления граждан бесплатно работают на финансовые институты, пока сами владельцы счетов не видят никакой выгоды от размещения своих кровных. Опрос показал, что 53% жителей Латвии даже не знают, что проценты можно получать и по деньгам на расчетном счете. Поэтому сейчас самое время пересмотреть предложения банков. Только ли они взимают плату или все же позволяют вашим деньгам приносить доход, отмечают специалисты. В ближайшие дни в Латвии существенно потеплеет, однако после январа дня температура воздуха немного снизится. В четверг воздух местами прогреется до плюс 22 градусов, в пятницу до плюс 24. Ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется, лишь местами возможны кратковременные дожди. Суббота обещает быть преимущественно солнечной и сухой. Температура воздуха до плюс 22, плюс 27 градусов. В воскресенье станет еще жарче, при этом во многих районах возможны грозы. В воскресенье в 11:24 наступит летнее солнцестояние. 21 июня станет самым длинным днем года, а самая короткая ночь придется на период с субботы на воскресенье. Ночь ожидается теплой, в основном сухой, температура воздуха не опустится ниже плюс 13, плюс 18 градусов. Согласно текущим прогнозам, 22 июня осадков не ожидается. Будет солнечно, однако температура воздуха окажется на несколько градусов ниже, чем в выходные. После январа дня прогнозируется дальнейшее понижение. Снижение температуры, хотя прогнозы погоды пока остаются изменчивыми. Не исключено, что на праздники к территории Латвии приблизится циклон, который принесет облачную дождливую погоду. В то же время сохраняется вероятность, что кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура воздуха во многих районах поднимется выше плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пекка. Конечно же, мне помогает замечательный наш звукорежиссер Евгений Копеин. И вот уже наступает тот момент, когда мы завершаем уже третий рабочий день. Впереди большие лиговские выходные. Наверняка ведь многие, я думаю, уже разъезжаются по домам. А по дороге домой хочется заехать куда-нибудь, может, купить что-то вкусненькое. Самое главное, чтобы, конечно, оставалось парковочное место возле магазина. И вот сегодня у меня как раз история о таком парковочном месте, которое занято уже давно, но причем на это никто не жалуется. Вот такой парадокс.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В норвежском городе Санифьорд, одной из мест возле жилого комплекса, официально отдали чайке. Звучит это как начало анекдота, но все совершенно серьезно. Уже второй год подряд одна и та же чайка прилетает на парковку и строит гнездо прямо на асфальте между разметкой для автомобилей. Причем эта птица настолько привязалась к выбранному месту, что когда гнездо попытались убрать, уже на следующий день там появилось новое. Чайка словно сказала: «Извините, но я здесь уже выбрала недвижимость». В общем, жители поняли намек. Более того, власти тоже решили не спорить с этой настойчивой пернатой особой. Дело в том, что чайки в Норвегии относятся к уязвимым видам, поэтому их стараются защищать. В итоге место, которое облюбовала себе птица, огородили дорожными конусами. Теперь каждый водитель знает, здесь машину ставить нельзя. Здесь идет гораздо более важный процесс – высиживание будущего поколения чаек. Саму птицу местные жители даже успели назвать по имени. Теперь ее зовут, вы не удивляйтесь только, Гунхильд. И, похоже, среди соседей она пользуется определенным уважением. Ну, знаете, вот вообще не каждая чайка может похвастаться персональным парковочным местом. Да и не каждый человек, если честно сказать. Конечно, кому-то может показаться странным, что место для автомобиля временно отдали птице. Но ведь, с другой стороны, речь идет всего лишь о нескольких неделях. А вот для этой Гунхильд это вопрос продолжения рода. К тому же история напоминает, что города принадлежат все-таки не только людям. Иногда рядом с нами живут существа, которые появились здесь задолго до парковочных разметок, шлагбаумов и правил дорожного движения. И надо признать, далеко не каждый водитель способен так настойчиво отстаивать свое парковочное место уже второй год подряд. Так что если вдруг вам сегодня придется немного покружить в поисках свободной стоянки, вспомните, да, вот эту норвежскую чайку Гунхильд. Возможно, где-то она сейчас сидит на яйцах и совершенно не понимает, почему так люди переживают из-за парковки. Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего вечера, легкой дороги. И пусть все нужные места сегодня окажутся свободными.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мира.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И знаете, есть такая старая поговорка «встречают по одежке». Но современные исследования все чаще показывают, что иногда людей встречают еще раньше, буквально по чертам лица. Причем происходит это настолько быстро, что мы даже сами не успеваем заметить, как уже сделали первые выводы о незнакомом человеке. Казалось бы, мы живем во времена, когда принято говорить о справедливости, объективности, равных возможностях, но человеческий мозг по-прежнему любит короткие пути и мгновенные оценки. Сегодня поговорим о том, насколько сильно внешность может повлиять на наше решение. Речь идет не о знакомствах, собеседованиях, социальных сетях, а о вещах более серьезных. В теме разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Мы постоянно оцениваем внешность окружающих, даже если стараемся быть непредвзятыми. Ученые из университета штата Джорджия, США, выяснили, что заключенные с привлекательными чертами лица имеют больше шансов на условно-досрочное освобождение – УДО. Согласно более ранним исследованиям, обычный человек за долю секунды оценивает лица незнакомцев и делает первые выводы об их характере. Вероятно, эта суперсила помогает нам избегать опасностей. С другой стороны, поспешные вердикты часто приводят к ошибочным решениям. Авторы статьи провели два эксперимента. В обоих участникам показывали лица молодых мужчин европеоидной расы. Далее добровольцев просили предположить, кто из них достоин УДО и кто рискует стать рецидивистом. Исследователи заранее корректировали изображение. Ученые придавали им черты, которые соответствуют стереотипам о преступниках. Речь о чуть более темной коже, маленьких глазах, опущенных бровях и менее выраженных подбородках. Лица других делали более раскаивающимися. Уголки рта опускали, кожу делали более светлой, а брови приподнятыми. Если верить выводам ученых, люди гораздо реже даровали УДО тем, чья внешность соответствовала стереотипам о преступниках. Тем же, кто выглядел более безобидно, охотнее давали второй шанс. Что важно, мужчины с менее выразительными лицами вызывали у людей сложные эмоции. В случае с ними эффект предвзятости переставал играть важную роль. По мнению ученых, судебную систему нужно усовершенствовать. Так, нужно тратить больше ресурсов для обеспечения беспристрастности присяжных и судей.
1: Вообще, эта новость немного тревожит, потому что каждому хочется верить, что важные решения принимаются после изучения фактов, документов, обстоятельств, а не потому, что кто-то выглядит более добродушно или вызывает больше симпатий. С другой стороны, удивляться особенно нечему. Человеческий мозг тысячелетиями учился быстро определять, кто друг, кто потенциальная угроза. Проблема в том, что жизнь давно стала сложнее, а вот эти древние механизмы никуда не исчезли. Интересно и то, что подобная предвзятость работает не только в судах. Исследования регулярно показывают, что привлекательным людям чаще доверяют, легче прощают ошибки и даже считают их более компетентными, хотя объективных оснований для этого может и не быть. Получается довольно любопытный парадокс. Мы уверены, что оцениваем людей по поступкам, а иногда вот первое впечатление успевает вмешаться раньше здравого смысла. Так что, возможно, главный вывод здесь простой. Если нам кажется, что мы уже все поняли о человеке после первого взгляда, есть смысл дать себе еще несколько минут. Очень часто именно они отделяют предубеждение от объективности. Оставайтесь на волне радио «Мелодия». Впереди еще много историй о том, как устроены люди и почему наш мозг порой принимает весьма неожиданные решения.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгале порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Izpildīni Jāncīti virpuļūdens dancītī.
2: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
1: Izpildīni Jāncīti virpuļūdens dancītī. Tavs līju akvaparks.
3: www.akvaparks.lv
4: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Мартиня Бетти» представляют. 14 августа на Вендерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. «Two Unlimited». «Real to Real». «Технотроник». «East 17». 14 августа. Вендерсала. Билеты «Билиши Сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. Иногда кажется, что деньги существуют сразу в двух параллельных вселенных. В одной люди внимательно следят за скидками в супермаркетах и стоимостью бензина, а вот в другой за один день состояние несколько сотен человек может вырасти на сумму, которую даже трудно себе представить. Поговорим вот мы сейчас о том, как новости из большой политики способны буквально за несколько часов изменить стоимость крупнейших компаний мира и сделать самых богатых людей планеты еще богаче. Речь идет о суммах, которые больше экономик многих государств. В деталях этой истории разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
6: Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира за день 15 июня подскочило на 336 миллиардов долларов благодаря росту фондовых индексов на новостях о мирной сделке между США и Ираном. Это рекордный дневной прирост за всю историю наблюдений. Теперь 500 богатейших людей мира владеют активами на 13,3 триллиона долларов. Илон Маск упрачил свое лидерство в этом списке. Благодаря скачку акций его аэрокосмической компании SpaceX почти на 20%, состояние бизнесмена достигло 1,27 триллиона долларов. Маск за день разбогател на 164 миллиарда долларов. Примерно столько же составил подъем стоимости активов 499 остальных членов списка. Ларри Пейдж, занимающий второе место, владеет активами на 314 миллиардов долларов, Сергей Брин на 292 миллиарда долларов, Джефф Безос на 267 миллиардов долларов, Ларри Эллисон на 247 миллиардов долларов. Капитализация SpaceX на конец торгов в понедельник достигла 2,5 триллиона долларов. На предварительной сессии во вторник ее бумаги растут еще на 10%.
5: Вообще, подобные новости всегда напоминают, насколько странно устроен современный мир. Где-то политики только договариваются встретиться и подписать документы, а биржи уже начинают праздновать. Любопытно и другое, когда обычный человек слышит фразу «разбогател на миллиард долларов», это звучит как фантастика. Когда речь идет о десятках миллиардов, фантастика становится научной. А когда состояние одного человека за сутки увеличивается больше, чем на 100 миллиардов долларов, мозг обычно просто отключает калькулятор за ненадобностью. Но если отвлечься от этих всех впечатляющих цифр, сама история на самом деле про ожидания. Финансовые рынки любят не только хорошие новости, но и надежду на хорошие новости. Инвесторы увидели шанс на снижение напряженности в одном из самых важных регионов мира и мгновенно отреагировали. Конечно, до окончательных решений еще есть время, но сам факт показывает, иногда несколько подписей под документом способны повлиять не только на политику и безопасность, но и на стоимость компании, состояние миллиардеров и настроение мировых рынков. Оставайтесь на волне Радио Мелодия, впереди еще много интересных историй о том, как устроен наш удивительный мир.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья! Вы слушаете радио «Мелодия» и на нашей волне исследование, которое показывает, как молодежь разных стран смотрит в будущее. Вот знаете, результаты этого исследования оказались довольно неожиданными. Хочу вас с ними познакомить.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ученые из Oxford Scholastica Academy опросили более 1400 представителей поколения Z из 100 стран мира. Молодых людей спрашивали, насколько они оптимистично оценивают свое будущее, экономику, экологию, политику и развитие общества. Ну и вот знаете, казалось бы, капитан очевидность. Самые высокие показатели должны быть у жителей богатых стран. Но все оказалось гораздо интереснее. Вы не поверите, но самой оптимистичной молодежью мира были признаны жители Шри-Ланки. Следом идут, вы опять-таки только держитесь за стулья, Кения, Непал, Казахстан и Кипр. В десятку также входили Канада, Индонезия, Нигерия, Россия и Армения. А вот список самых пессимистично настроенных молодых людей выглядит очень неожиданно. На последних местах оказались Кувейт, Руанда, Турция, Франция и Польша. Великобритания тоже попала в нижнюю часть рейтинга, заняв 33 место из 41 страны. И, кстати, вот когда я читал на Daily Mail эту статью про, значит, результаты исследования, конечно, сами англичане были в легком шоке от этих результатов. Особенно низко британская молодежь оценила перспективы в политике и экологии. Исследователи говорят, что причин для тревоги у современных молодых людей хватает. Искусственный интеллект меняет рынок труда, растут цены, продолжаются конфликты в разных регионах мира, и все это влияет на восприятие будущего. Но есть и любопытная закономерность. Оказалось, что уровень оптимизма далеко не всегда связан с уровнем богатства страны. Например, Непал получил максимальную оценку по личному оптимизму. Молодые люди там уверены в своих собственных перспективах, причем сильнее, чем где-либо еще в мире. Получается интересный вывод. Иногда надежда зависит не столько от благосостояния банковского счета, сколько, я не знаю даже, от ощущения, что впереди у тебя есть возможности, что есть смысл двигаться дальше. Вообще, поколению Z часто достается от старших поколений. Им говорят, что они слишком много сидят в телефонах, слишком часто переживают, слишком мало верят в стабильность. Но если задуматься, они выросли в эпоху пандемии, экономических кризисов, социальных сетей, стремительного развития технологий. Знаете, тут даже самый спокойный человек нет-нет, да и начнет задавать вопросы о будущем. И все же это исследование показывает, несмотря на все сложности, молодые люди во многих странах мира продолжают смотреть вперед с надеждой. А это уже сама по себе неплохая новость, потому что оптимизм – это не уверенность, что все будет идеально, это вера в то, что проблемы можно решить. Оставайтесь на радио «Мелодия», всем хорошего вечера, и пусть поводов для оптимизма сегодня будет чуть больше, чем вчера.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Переменчивая погода, то облака над городом ходят хмуро, и того гляди пойдет дождь, то выглядывает солнце, и жизнь налаживается. В прогнозе на вечер осадки не значится, это хорошо, потому что в латвийской столице уже активизировалось движение, на мониторе 6 баллов и почти 50 заторов. Давно замечено, чем ближе к лиговским выходным, тем легче становится утренний трафик и наоборот. Сложнее и даже тяжелее на дорогах в вечерний час пик. Отметим, что загруженность магистралей улиц в данный момент выше среднего уровня для этого времени среды на 24%. Уже сложно, и крупные заторы на Карля, Ульма-Нягатова в обоих направлениях, на бульваре Узварас и прилегающих улицах в Пардаугаве в сторону Каменного моста и центра. На выезде с Мукусалас обычная история ДТП. Тормозит улица Даугавгривас, а в центре Валдемара в направлении Вантового моста. На Густава Земгала Гатва перед Брейбас пробки собираются в обоих направлениях. Это все места, где уже можно задержаться минут на 10 или около того. Ну, в общем, вечернее веселье только начинается. Будьте внимательны, ничего не нарушайте. Также не забывайте присылать сообщения с дорог обо всем, что мешает движению. По номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Не скучайте в заторах. С вами «Любимое радио».
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
2: Принцесс-стрит. Новогодние гуляния в Шотландии начинаются 28 декабря и продолжаются аж до 2 января. В этой стране праздник последнего дня в году принято называть «Хогманай». Происхождение этого слова неизвестно. По одной из версий оно означает «новое утро». Есть также теория, что «Хогманай» переводится как «святой месяц». Церковь же долгое время не признавала этот праздник, считая все традиции и мероприятия с ним связанные языческими. В наши же дни «Хогманай» отмечает все население Шотландии, вне зависимости от религиозных убеждений. И, кстати, одно из традиционных вечерних мероприятий – праздничный концерт – устраивается в соборе Сент-Джайлс в Эдинбурге. В шотландской столице, что неудивительно, проходят все главные новогодние события. И большинство из них по традиции связаны с огнем. Это и факельное шествие, и грандиозные фейерверки, и фаер-шоу, и зажжение огромного костра, символа уходящего старого года. В общем, в ночь с 31 декабря на 1 января в Эдинбурге так много огня, что на улицах становится светло, как днем. Основным местом действия в эту ночь по обычаю становится Принцесс-стрит, одна из главных улиц Эдинбурга. Заложена она была во второй половине 18 века и получила свое имя – улица Принцев – в честь старших сыновей короля Георга III. Именно здесь обычно устраивается факельное шествие, ради которого в шотландскую столицу всегда стремились люди из других городов и стран. Наступление же Нового года знаменуется пушечным выстрелом из Эдинбургского замка, после чего в небе над крепостью рассыпается фейерверк сказочной красоты.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Для всех торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены торговые места. Далее об этом и других событиях более подробно. За прошедшие сутки для всех торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены торговые места в других павильонах, сообщил после осмотра рынка заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратникс. Он пояснил, что ночью торговые витрины были перенесены в рыбный павильон. Кроме того, возле мясного павильона размещены 3 трейлера, где также возможна торговля мясом. В свою очередь, со следующего года торговцев мясом планируется переместить в бывший овощной павильон. Предварительно приспособив павильон, его пол, приведя в порядок коммуникации, холодильники и выполнив другие работы. Торговцы мясом сообщили Ратниксу, что кризисная ситуация разрешена успешно, продукция не испортилась. Политик добавил, что вчера ситуация обсуждалась на заседании Коалиционного совета Рижской думы, где все политические силы выразили поддержку реализации планов по развитию рынка. Согласно концепции развития, мясной павильон предполагается передать под культурные и художественные функции. На вопрос, может ли коалиция поддержать требования оппозиции об освобождении от должности руководства управляющей компании Рижского центрального рынка «Ригас Нами», Ратникс ответил, что необходимо оценить способность члена правления, ответственного за рынок, разрешить кризисную ситуацию. В свою очередь, мэр Риги Вейстур Клейнбергс выразил недовольство проделанной работой. Работы, которые проводились на Рижском центральном рынке прошлой ночью, можно было выполнить значительно раньше. Тот факт, что через неделю после объявления о закрытии мясного павильона торговли еще не обеспечено в других местах, означает, что у руководства рынка не было плана «Б». «Считаю это халатностью», — заявил Клейнбергс. Он утверждает, что часть торговцев по-прежнему остается без торговых точек. Поэтому на встрече с советом и исполнительным директором «Ригас Нами» Клейнбергс потребует ответа, кто возьмет на себя ответственность за эту ситуацию. В ночь на Лигу в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, и проезд в праздничные дни будет бесплатным. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходных дней, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочих дней. 23 и 24 июня все пассажиры смогут пользоваться рижским общественным транспортом бесплатно. В ночь на 24 июня будут организованы дополнительные рейсы. Дополнительные рейсы общественного транспорта будут обеспечены в связи с мероприятиями в ночь на Лига в Зеленом театре Межапарка, в Гризинкалнсе и Дзегушкалнсе. Внесены изменения в график работы центров обслуживания клиентов и порядок оплаты муниципальных платных парковок. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземе небо затянет облаками. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия», нашу информационно-развлекательную программу. У микрофона Олег Пека. И у меня для вас история о том, как один футбольный матч может изменить жизнь буквально за 90 минут. На чемпионате мира по футболу произошло настоящее чудо социальных сетей. И главным героем стал не какой-то знаменитый нападающий, не автор победного гола, а вратарь сборной Кабо-Верде по имени Вазинья.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Сборная Кабо-Верде проводила свой первый матч в истории чемпионатов мира, причем сразу же против одной из сильнейших команд планеты – Испании. Многие ожидали легкой победы фаворитов, но игра закончилась сенсационной ничьей – 0-0. И главной причиной такого результата стал 40-летний голкипер. За этот матч Вазинья совершил 7 впечатляющих спасений ворот и буквально стеной встал на пути испанских атак. В итоге его признали лучшим игроком встречи. Но самое интересное началось после финального свистка. До матча на страницу Вазинья в социальных сетях были подписаны около 50 тысяч человек. Цифра, кстати, вполне достойная, ну хотя далеко не звездная. А затем случилось нечто невероятное. После игры миллионы футбольных болельщиков со всего мира решили поддержать вратаря. За считанные часы число подписчиков выросло сначала до 2 миллионов, а затем превысило 6 миллионов. Сам Вазинья, когда журналисты спросили его о популярности, предположил, что подписчиков, наверное, будет около 500 тысяч. Он даже не подозревал, насколько сильно он прославился. А вот самый поразительный факт заключается в другом. Население Кабо-Верде составляет примерно 530 тысяч человек. То есть получается, что сегодня за жизнью вратаря Кабо-Верде следят людей вот примерно в 11 раз больше, чем живет во всей стране, которую он представляет. Вообще, футбол иногда дарит удивительные истории. Не обязательно быть самым богатым игроком мира, забивать десятки голов. Порой достаточно просто идеально выполнить свою работу в нужный момент. Еще вчера Вазинья знали в основном болельщики Кабо-Верде, а сегодня его имя обсуждают на всех континентах. И это, наверное, одна из причин, почему люди так любят спорт. Он все еще способен удивлять. В мире, где кажется, что все знаменитости давно известны и заранее, иногда появляется человек, который становится мировой звездой буквально за один вечер. Оставайтесь на радио «Мелодия». Пусть сегодняшний вечер принесет вам хотя бы часть того успеха, который вчера нашел вратаря из маленького островного государства посреди Атлантического океана.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Пробки» на радио «Мелодия».
1: Внимательно следим за тем, как растет трафик и увеличиваются заторы и пробки в латвийской столице. На въезде с Мукусалус на Каменный мост, это место традиционное для ДТП, и оно там произошло. Пока не видно, как могут эту проблему решить. Чуть ли не ежедневно там происходят аварии, а ВОЗ и ныне там. К слову, вчера удивила сводка госполиции. Если за понедельник в городе было зарегистрировано 81 ДТП, то за вчерашний вторник 61 дорожный инцидент. По нынешним временам это очень низкий показатель. Есть к чему стремиться, всех призываем не нарушать и соблюдать ПДД. К тому же, постоянно в сводке среди пострадавших пешеходы, велосипедисты, самокатчики. Следите за ними, оставайтесь предельно внимательными и взаимовежливыми на дорогах. Далее, к текущей ситуации на магистралях и улицах. Трафик уже в диапазоне от 7 до 8 баллов, более 60 заторов и пробок. Самые существенные на Карле, Ульмане, перед Венебасгатве с обеих сторон, особенно в направлении центра, где уже можно оставить 20 минут. На Булыге, Венебасгатве в сторону Зепникалса примерно 25 минут. Столько же можно оставить на Круста-Базница с Ивискалю в Чекуркансе. Это самые затратные по времени и сложные участки дорог в данный момент. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Izpeldini jānceit virpuļūdens dancītī.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
2: Izpeldini jānceit virpuļūdens dancītī. Tavs līvu akvaparks.
3: www.akvaparks.lv
4: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Здесь музыка мирового класса и истории, которые помогают смотреть на привычные вещи чуть внимательнее. Сколько раз приходилось слышать категоричные советы: «Это на завтрак нельзя», «То на завтрак вредно», «А вот это якобы вообще лучше не видеть до обеда». Иногда складывается ощущение, что идеальный завтрак должен состоять из воздуха, чувства вины и стакана теплой воды. Но организм человека устроен немного сложнее интернет-советов. И сегодня как раз поговорим о том, существуют ли продукты, которым действительно не место на утреннем столе. В теме разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Из недобросовестной рекламы все чаще можно слышать фразы про продукты, запрещенные на завтрак, обед или ужин. Однако дело не в самих продуктах, а в организме человека. Об этом рассказал и нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков. По словам эксперта, дело не во вреде определенной пищи, а в ее переносимости. Универсального списка того, что нельзя есть на завтрак всем без исключения, не существует. Симаков добавил, что утром важнее ориентироваться не на интернет-страшилки, а на реакцию собственного организма. На завтрак можно есть практически все. Вопрос в том, как человек это переносит. Тот же кофе для одного – обычный напиток, а для другого – причина изжоги, дрожи. Это не значит, что кофе вреден сам по себе. Это значит, что организму конкретного человека он не подходит или не подходит в таком количестве, объяснил специалист. Врач посоветовал воспринимать завтрак как полноценный прием пищи, а не случайный перекус. Оптимальный вариант – длинные углеводы, белок, немного жиров и, по возможности, овощи. Это могут быть каша, яйца, творог, цельнозерновой хлеб, несладкий йогурт, крупы, сыр, рыба, овощи или паста из твердых сортов. Такой завтрак обычно насыщает ровнее и не приводит к резкому голоду через час-полтора. Также, по мнению нейрогастроэнтеролога, чаще проблема связана не с конкретным продуктом, а с перекосом в составе. Если утром есть только сладкую булку, хлопья с сахаром или запивать все сладким кофе, энергия быстро приходит и также быстро уходит. Потом снова хочется есть, может появиться сонливость и раздражительность. Поэтому вопрос стоит формулировать иначе. Ничто нельзя всем, а что не подходит именно вам, подчеркнул Симаков.
1: Ну, вообще, это довольно успокаивающая новость, потому что мир и без того полон строгих правил. Одни говорят не есть хлеб, другие объявляют войну молоку, третьи подозрительно смотрят на кофе. В итоге человек открывает холодильник и начинает чувствовать себя нарушителем закона еще до первого глотка чая. А ведь подход слушать собственный организм выглядит куда разумнее универсальных советов. То, что прекрасно подходит одному человеку, другому может испортить весь день и наоборот. И еще один любопытный момент. Очень часто мы ищем волшебный список полезных и вредных продуктов, хотя проблема может быть не в конкретной еде, а в количестве или привычках. Съесть на бегу сладкую булочку и удивляться, почему через час снова хочется есть, это примерно как заправить автомобиль на 5 километров пути и надеяться доехать до соседней страны. Так что главный вывод простой. Завтрак – дело довольно личное. Если после него есть энергия, хорошее настроение и не возникает желания немедленно прилечь где-нибудь под ближайшим кустом, значит, скорее всего, все идет нормально.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Видзема и Латгале порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радіо «Мелодія».
1: Я літав із Кальвізи далеко, далеко, кузама стара з'єднається далеко.
2: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
6: 28 июля. Концертный зал в Зинтере.
4: The Beatbox.
7: Билеты Билишу Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», нашу информационно-развлекательную программу. У микрофона Олег Пека. И вот когда мы говорим об исторических событиях, обычно вспоминаем императоров, генералов, революции, войны. Нам нравится думать, что историю делают люди. Но иногда в нее неожиданно вмешивается природа. Причем настолько мощно, что последствия ощущаются за тысячи километров от места событий. Один вулкан где-нибудь на далеком острове может изменить погоду, урожаи, цены на продукты и в конечном итоге повлиять на судьбу целой страны. Сегодня поговорим об исследовании, которое связывает извержение вулкана на Филиппинах с падением одной из величайших династий в истории Китая. Подробности выяснял наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Извержение вулкана Паркер на Филиппинах в 1640 году могло стать одним из факторов падения династии Мин в Китае. К такому выводу пришел исследователь Ричард Уоррен из Института истории Бернского университета. Об этом сообщает South China Morning Post. По данным исследования, извержение произошло в период затяжной засухи, которая уже охватила часть Китая. После выбросов вулкана засушливый период продолжался еще 3 года. Ученые считают, что это привело к самой тяжелой засухе в регионе за последние 5 веков. Нехватка продовольствия вызвала голод, распространение болезней и волну крестьянских восстаний. На этом фоне предводитель восставших Ли Цичен захватил Пекин. Последний император династии Мин после падения столицы покончил с собой. Так завершилось 276-летнее правление династии. Уоррен изучил 13 крупных вулканических извержений, произошедших с 1440 по 1900 год во времена династий Мин и Цин. В анализ также вошло извержение вулкана Пинатуба на Филиппинах в 1991 году. Исследователь использовал архивы Национального климатического центра Китая, местные хроники и исторические документы разных эпох. Дополнительно он сопоставил эти сведения с данными ледяных кернов Антарктиды и Гренландии, поскольку часть древних извержений не сохранилась в письменных источниках. По итогам работы Уоррен пришел к выводу, что вулканическая активность сильнее связана с периодами голода, чем климатические явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Также исследование показало, что последствия извержений различались в зависимости от региона.
8: Вообще, подобные истории заставляют нас иначе взглянуть на школьные учебники истории. Там все выглядит довольно логично. Кризис, восстание, смена власти. Но за многими событиями могут скрываться факторы, о которых современники даже не подозревали. Представьте себе крестьянина 17 века. Он не знает ни слова про вулканы на Филиппинах, не слышал о климатических моделях и не подозревает, что такое атмосферные аэрозоли. Он просто видит, что урожай снова погиб, еды становится меньше, жизнь тяжелее. Таких примеров в истории немало. Несколько холодных лет могли спровоцировать миграции народов. Засуха – вызвать войны за ресурсы. Одно мощное извержение – изменить климат сразу на огромной территории. Наверное, главный вывод здесь в том, что история – это не только борьба людей друг с другом. Иногда в эту игру вступает сама природа. И тогда оказывается, что судьба империи может зависеть не только от решений правителей, но и от вулкана, который находится за тысячи километров от столицы. Оставайтесь на волне радио «Мелодия». Впереди еще много удивительных историй, которые помогают понять, насколько тесно в нашем мире связаны природа, наука и история.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. Мы продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Ну и давайте вернем нашу рубрику «Книга на вечер». Знаете, зашел в «Полярис» за новинками посмотреть, что тут нового на полках появилось. И смотрю, так зеленая обложка в серебряных розах, ирландские руины, девушка на берегу реки. Название «Лето светлячков» золотыми буквами и автор Мэйв Бинчи. Долгожданное переиздание классики. И вот сейчас расскажу, почему стоит взять и прочитать.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Мэйв Бинчи – ирландская писательница. Она родилась в 1940-м в дублинском пригороде Долки. Книги ее переведены на 37 языков, совокупный тираж превышает 40 миллионов экземпляров. И вот деталь, которую я очень люблю. Первый роман ее издатели отвергали 5 раз. 5 отказов, а потом мировой успех. Среди книг Мэйв Бинчи «Зажги грошовую свечу», «Круг друзей», «Медный пляж». Кстати, «Круг друзей» был экранизирован в 1995 году. И вот Бинчи писала про Ирландию так, как ее знала. Изнутри, с любовью и без иллюзий. «Лето светлячков» – третий роман Бинчи, вышедший в 1987 году. И это правдивая история о жизни ирландского городка 60-х прошлого века. Это время перемен, любви, о долге, предательстве, ревности. Завязка такая. Овдовевший американец ирландского происхождения переезжает с детьми на землю предков и решает построить роскошный отель на территории заброшенного поместья. Местные жители с воодушевлением встречают перемены, новый проект открывает перед ними возможности, радуются даже владельцы паба напротив. Но, вопреки радужным ожиданиям, последствия строительства оказываются разрушительными и разделяют жизнь некогда сонного городка на «до» и «после». Бинчи показывает Ирландию 60-х без украшений, через семейные разговоры, повседневные заботы, надежды на лучшую жизнь и тревогу перед будущим. Здесь важны не громкие события сами по себе, а то, как они отражаются на соседях, родственниках, детях и тех, кто привык жить по устоявшимся правилам. Бинчи умела делать одно, чего не умеет вот почти никто – писать про обычных людей так, что их судьбы захватывает сильнее любого триллера. «Лето светлячков» – именно такая книга. Она тихая снаружи и очень живая внутри. Советую погрузиться в этот удивительный мир Ирландии. «Лето светлячков» Мэйв Бинчи и наша рубрика «Книга на вечер».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
6: Стейк «Нью-Йорк».
7: Бытует мнение, что классические стейки – сугубо американское национальное блюдо и едва ли не единственный ценный вклад США в мировую кухню. Впрочем, это далеко не так. История стейка берет начало еще в Древнем Риме, где жрецы во время ритуальных жертвоприношений жарили большие куски говядины для того, чтобы возложить их на божественный алтарь. В Америку же стейки попали вместе с Колумбом, который завез в Новый Свет крупный рогатый скот породы лонгхорн. Вкус жареного на гриле мяса настолько полюбился американцам, что со временем в Штатах был создан настоящий культ стейка, ставший частью национальной культуры. Один из самых популярных стейков называется «Нью-Йорк». Он же иногда указывается в меню ресторанов как «стриплойн». Его главная особенность – ярко выраженный говяжий вкус. Отличительная черта стейка «Нью-Йорк» – жировая прослойка, которая проходит по периметру куска. Именно она при жарке на гриле придает ему сочность и аромат. Гурманы утверждают, что заказывать стейк «Нью-Йорк» лучше всего в степени прожарки «medium rare». При ней мясо приобретает румяную корочку и остается очень сочным внутри. В отличие от других видов стейков, которые обжариваются с двух сторон, Нью-Йорк принято переворачивать еще и на боковую сторону. Тогда поджаривается та самая жировая прослойка, что делает вкус мяса еще более насыщенным. Ну а для большего удовольствия от употребления стриплойна, ценители жареного мяса рекомендуют сопровождать его любым несладким соусом, миксом из салатных листьев, вареной спаржей или картофелем.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В лапше быстрого приготовления обнаружена сальмонелла. Далее об этом и других событиях более подробно. Продовольственно-ветеринарная служба Эстонии обнаружила сальмонеллу в лапше быстрого приготовления реева, произведенной в Украине. Об этом сообщили в латвийской продовольственно-ветеринарной службе. Эстония внесла уведомление в систему быстрого оповещения Европейского Союза. Сальмонелла обнаружена в лапше со вкусом курицы в упаковках по 60 граммов со сроком годности 17 июня 2027 года, а также в лапше со вкусом говядины в упаковках по 60 граммов со сроком годности 18 апреля 2027 года. Латвийская продовольственно-ветеринарная служба начала проверку в оптовых предприятиях, которые распространяют продукцию этого бренда в Латвии и Эстонии, а также приостановила продажу указанных в сообщении партий товара. Также продовольственно-ветеринарная служба взяла образцы различных видов лапши реева и отправила на лабораторные исследования. Проанализированных до сих пор образцах сальмонеллы не обнаружено. Латвийская продовольственно-ветеринарная служба призывает перед употреблением продукта всегда внимательно ознакомливаться с информацией на маркировке и использовать так, как указал производитель. В случае лапши ее необходимо заливать кипятком. При термической обработке сальмонелла погибает менее чем за минуту. В целях предосторожности продовольственно-ветеринарная служба призывает потребителей, которые приобрели продукты с указанными в эстонском сообщении сроками годности, воздержаться от их употребления. В выходные на Лигу в крупнейших городах Латвии очные медицинские консультации можно будет получить у дежурных врачей, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Дежурный врач оказывает те же услуги, что и семейный врач. Актуальный график работы дежурных врачей и список мест приема доступны на сайте Национальной службы здравоохранения www.vmnvd.gov.lv в разделе «Где получить медицинскую помощь». В случае простых заболеваний, например, простуды, боли в горле, невысокой температуры или расстройства пищеварения, а также в случае обострения хронических заболеваний, жители могут связаться со специалистами консультативного телефона семейных врачей по номеру 66 016 001. В праздничные дни телефон будет работать круглосуточно. В случае травм, ожогов, внезапного ухудшения здоровья или других острых ситуаций помощь можно получить в ближайшем пункте неотложной медицинской помощи или в приемном отделении больницы. Национальная служба здоровья напоминает, что прежде чем самостоятельно отправляться в приемное отделение больницы, необходимо позвонить и обсудить ситуацию, чтобы убедиться, что там оказывают нужную в конкретной ситуации помощь. В службе подчеркивают, что приемное отделение больницы не является альтернативой получению плановых услуг, а решением в острых ситуациях, когда необходима немедленная медицинская помощь. В опасных для жизни случаях, например, при внезапной боли в груди, тяжелой травме или если человек находится без сознания, следует немедленно звонить в службу неотложной медицинской помощи по телефону 113 или по единому номеру экстренного вызова 112. Национальная служба здоровья также напоминает жителям о необходимости своевременно приобрести рецептурные лекарства, проверить запасы домашней аптечки и, отмечая праздники вне дома, заранее выяснить, где находится ближайшее медучреждение. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянет облаками. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья! Вы слушаете радио «Мелодия», и на нашей волне история о том, что происходит, когда родители слишком серьезно относятся к детским мечтам. В шотландском городе Карлук обычный жилой дом неожиданно превратился в местную достопримечательность. А все благодаря 27-летней Николь Отт, которая решила сделать для своих трех дочерей настоящий дом Барби. Речь не о розовых шторах или новой детской комнате. Сейчас расскажу подробности.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: На создание этого проекта ушло около 5000 фунтов стерлингов и полгода подготовки. Перед домом появились розовые пальмы, серфборды, фигуры персонажей, диско-шар, фламинго, даже огромная розовая горка. Все вокруг стало настолько розовым, что кажется, если поставить рядом клубничное мороженое, оно начнет чувствовать себя недостаточно ярким. Большую часть декораций семья изготовила самостоятельно из дерева, краски, переработанных материалов. Помогали дедушка, родственники, друзья. Вдохновением стали три дочери Николь. 8-летняя Ария, 5-летние близняшки Арин и Айда, которые обожают Барби. Дом их быстро стал местной знаменитостью. Люди специально приезжают фотографироваться, а ролики в социальных сетях набирают тысячи просмотров. Правда, как часто это бывает, не всем соседям идея пришлась по душе. Одни восхищаются фантазией семьи, говорят, что район стал веселее, ярче, а вот другие признаются, что жить напротив гигантского розового дворца готовы не все. Сама хозяйка относится к этому спокойно. Более того, она шутит, что из-за огромных декораций почти ничего не видит из собственных окон. Интересно, что вся эта конструкция создавалась для местного праздника и вообще-то вскоре будет разобрана. Хотя дети уже выступают категорически против демонтажа и уверены, что дом Барби должен остаться навсегда. Но вообще эта история напоминает, что детские мечты бывают очень заразительными. Иногда взрослые настолько увлекаются их воплощением, что начинают строить целые сказочные миры. И пусть кому-то кажется, что розового цвета получилось слишком много. Главное, что для трех девочек этот дом стал настоящим чудом, которое они будут помнить, я думаю, еще много-много лет. Ведь именно из таких воспоминаний и складывается счастливое детство. Оставайтесь на радио «Мелодия». Пусть сегодня в вашей жизни найдется место для чего-то яркого, даже если оно не розовое и без гигантской горки.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: музыки на радио «Мелодия».
1: Это заключительный сегодня выпуск «Автомонитора». На максимуме 17.15 до 17.45 трафик в латвийской столице оценивался аж в 9 баллов, при этом монитор зафиксировал 91 затор. К этой минуте трафик уже вернулся в оранжевый сектор на уровень 5-6 баллов, но еще остаются некоторые затруднения и красные заторы. В частности, более 20 минут можно оставить на карле уровня перед Венебазгатве со стороны Островного моста. Остальные заметные затруднения в пределах 10-15 минут. Из хорошего. Завтра, четверг, 18 июня, нас ожидает вполне летний денек, преимущественно солнечный, с температурой до 23 градусов. Что главное, в прогнозе никаких осадков. Следующий выпуск «Автомонитора» выйдет уже завтра после 8 утра. Ну а сегодня доезжаем спокойно и никуда не торопимся. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и безопасного движения тем, кто в пути.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Izpeldini jānceit virpuļūdens dancītī.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
2: Izpeldini jānceit virpuļūdens dancītī. Tavs līju akvaparks.
3: www.akvaparks.lv.
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билеты, билеты.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». И вот знаете, знаменитый британский шеф-повар Джейми Оливер стремится изменить привычное отношение к барбекю, предлагая рассматривать его как универсальный способ приготовления пищи в течение всего года. В своей новой книге он призывает преодолеть страх перед открытым огнем и

0: использовать гриль не только для мяса, но также для овощей, рыбы и даже завтраков. С рецензией на книгу Джейми Оливера ознакомились наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну, обычно гриль во дворе воспринимается, ну, почти как новогодняя елка.
3: Ага, которую достают только по праздникам.
2: Вот именно. Его торжественно выкатывают из гаража пару раз за лето, вокруг него, ну, типа, водят хороводы, а потом он снова исчезает до следующего сезона. Но в нашем сегодняшнем глубоком разборе мы обсудим статью из Independent, где Джейми Оливер предлагает вообще другой подход.
3: Да. Он предлагает относиться к барбекю просто как к еще одной кухонной плите, которой, ну, можно пользоваться круглый год.
2: Но чтобы эта трансформация сработала, нужно, ну, посмотреть правде в глаза. Большинство людей просто реально боится подходить к решетке.
3: 100%. И главная преграда – это вообще не британская погода или что-то такое, а страх безнадежно испортить продукты.
2: О, да. Самый жуткий кошмар – это вот эта курица, которая снаружи выглядит как кусок угля, а внутри…
3: А внутри абсолютно сырая, да. Да.
2: Точно. И раньше мне казалось, что использовать цифровой термометр для мяса – это, ну, какое-то читерство, которое убивает всю эту первобытную магию костра.
3: Ну, слушай, на самом деле постоянно разрезать мясо ножом, чтобы проверить свет внутри – вот что реально портит и ужин, и само блюдо. Термометр просто возвращает контроль, а контроль снимает стресс.
2: Угу, логично.
3: А чтобы не сжечь еду снаружи, Оливер советует метод двух зон. Звучит как-то научно, но на деле все гениально просто. Нужно сдвинуть все горячие угли в одну половину гриля.
2: То есть мы получаем такую раскаленную зону для быстрой обжарки, да? Чтобы была хрустящая корочка, а потом
3: да.
2: мы просто...
3: А потом просто перекладываем мясо на пустую, прохладную половину и закрываем крышку. И все.
2: Ого! То есть гриль мгновенно превращается в такую классическую конвекционную духовку.
3: Именно. Мясо спокойно доходит до готовности внутри, без малейшего риска сгореть. И когда пропадает вот этот страх отравить гостей недожаренной птицей, можно наконец-то по-настоящему расслабиться у огня.
2: Угу. И как только появляется эта уверенность, ну, понимаешь, что гриль – это просто классная уличная печь. А значит, пора менять меню.
3: Абсолютно.
0: Продолжим изучать книгу Джейми Оливера о барбекю буквально через несколько минут.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.
4: I don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгалы порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.

0: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
1: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Возвращаемся к теме барбекю и советов знаменитого шеф-повара Джейми Оливера, как его использовать на протяжении всего года даже для приготовления рыбы, завтраков и овощей. Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали рецензию на эту книгу и готовы поделиться с вами информацией.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Особенно сейчас, на фоне роста цен на продукты, в статье предлагается гениальный ход. Реже покупать огромные дорогие стейки и сделать звездой программы рыбу и овощи.
4: Да, там приводятся совершенно сумасшедшие идеи. Я читал про шашлычки из сыра халуми с клубникой.
3: Да-да. Или вот эта обугленная цветная капуста целиком. К ней еще идет соус ромяско из запеченных перцев и копченого миндаля.
4: Звучит скорее как позиция из меню какого-то дорогого ресторана, а не еда для заднего двора, если честно.
3: Домашней духовки.
4: Из-за дыма?
3: И из-за него тоже. Но главное, высокий сухой жар от углей мгновенно испаряет лишнюю влагу.
4: А, получается, овощи не варятся в собственном соку и не становятся такой унылой кашей.
3: Точно. Происходит мощная карамелизация природных сахаров, овощи впитывают дымный аромат, приобретают сложную текстуру и становятся, ну, полноценным основным блюдом.
4: Класс. Ну а если гриль справляется с такими изысками, логично, что сезонные рамки тоже стираются. Оливер ведь предлагает готовить на улице и морозным утром, и даже в дождь.
3: Угу. И для этого отлично подходят рецепты вроде курицы с патчок, с чили и лимоном. Там соус используется дважды, это очень удобно.
4: Подожди, спотчок, это как?
3: О, это важнейший технический прием для гриля. Это когда у птицы удаляют позвоночник и расплющивают ее, ну, как раскрытую книгу.
4: А, я понял. То есть в таком плоском виде она готовится равномерно и в два раза быстрее?
3: Да, что просто идеально для прохладного или дождливого вечера. Еще там упоминается нога ягненка с травами. Соки от нее стекают прямо в сливочную фасоль, которая готовится на решетке ярусом ниже.
4: Звучит безумно вкусно. Но давай будем реалистами. Стоять под зонтом у гриля в обычный вторник после работы... Неужели это правда того стоит?
3: Ну, Оливер считает, что стоит, потому что это меняет саму суть ужина. Людей же инстинктивно тянет к теплу, к живому огню.
4: Ну да, это заставляет нас как-то замедлиться.
3: Вот, именно. Вместо того, чтобы быстро разогреть полуфабрикат и съесть его перед телевизором, сам процесс переносится на улицу и становится настоящим событием.
5: Получается такой спонтанный объединяющий ритуал, даже если это просто тихий ужин на двоих в плохую погоду.
3: Угу. Приготовление еды на огне требует нашего присутствия, оно вовлекает нас. И это, кстати, наталкивает на очень интересную мысль.
5: Какую?
3: Ну, если приготовление еды на открытом огне способно так сильно объединять людей, то, возможно, наша полная зависимость от суперудобных, но абсолютно бездушных домашних микроволновок лишает нас чего-то фундаментально важного.
5: Важного в отношениях с пищей и друг с другом?
3: Да.
5: Это отличный повод задуматься в следующий раз, когда рука подтянется к кнопке старта на микроволновке. Кажется, лучший повод развести огонь и приготовить ужин на улице – это не какой-то большой праздник, а просто тот факт, что сегодня вторник.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
1: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Рига, добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот сегодня у меня для вас новости из мира музыки. Не про альбом, не про концерт, про правила. Звучит ужасно скучно, но давайте разберемся, потому что за этими правилами и их изменениями стоят вполне живые вопросы о том, как музыкальная индустрия смотрит на своих артистов. Грэмми меняет правила сразу несколько, и некоторые из них впервые за долгое время.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Давайте начнем с самого обсуждаемого – премии «Лучший новый артист». Это, пожалуй, самая капризная номинация в мире музыки. Само слово «новый» – это уже поле для споров. Новый для кого? Для широкой публики? Для индустрии? С какого вообще момента отсчитывать? До сих пор правило было такое. Артиста можно было выдвигать на эту премию максимум 3 раза. Не получил – значит, уже ты не новый. А вот теперь порог подняли до 4 попыток. Почему? Грэмми объясняет честно. Музыкальная индустрия изменилась. Раньше артист выпускал альбом, либо взлетал, либо нет. Сейчас путь к признанию гораздо длиннее. Музыканты годами выпускают синглы, набирают аудиторию постепенно, работают в соцсетях, растут медленно. И вот к тому моменту, когда наконец пробиваются, 3 попытки уже исчерпаны. Система не успела за реальностью. Конкретный пример – певица Элла Лэнгли. 3 раза выдвигалась, 3 раза не прошла. В этом году ее сингл добрался до 1-й строчки американского чарта. По старым правилам уже не новый артист. А вот по новым 4-й шанс есть. Второе изменение про альбомы. Тут тоже интересно. Раньше, чтобы запись считалась полноценным альбомом и могла претендовать на Грэмми, в ней должно было быть не менее 75% новых, ранее не выходивших треков. То есть, если артист выпускал пластинку, где половина – ремиксы, где концертные версии старых песен, Грэмми такой альбом не рассматривали. Теперь порог снижен до 66%, то есть 2/3. Ну, казалось бы, мелочь, но это прямое следствие того, как изменился сам формат альбома. Сегодня артисты часто выпускают расширенные версии, делюкс-издания с новыми треками вперемешку со старыми. Индустрия считает их полноценными новыми альбомами, Грэмми до сих пор нет. Теперь новое правило закрывает и этот разрыв. Третье изменение, и, пожалуй, самое справедливое, хотя о нем говорят меньше всего. Грэмми решили, наконец, официально признать авторов песен наравне с продюсерами и звукорежиссерами. Раньше, если альбом побеждал в жанровой номинации, статуэтки получали продюсеры и инженеры записи, а вот авторы текстов и музыки – нет. Теперь будут получать тоже. Руководитель Грэмми Харви Мейсон сказал об этом просто. «Все начинается с авторов песен. Ни одна из наград не была бы возможна без них». В общем, звучит как очевидная мысль. Тем удивительнее, что до ее воплощения пришлось ждать столько лет. Ну и, наконец, 5 новых номинаций. Среди них «Лучшее исполнение в азиатском попе». Это прямой ответ на реальность. Корейская, японская, китайская поп-музыка уже вышла за пределы своих рынков, набирает стадионы вообще по всему миру. Кей-поп – это уже не экзотика, глобальный жанр. Грэмми признает этот факт. Также появятся отдельные номинации для R&B-дуэтов и совместных проектов, для традиционного поп-вокала, той самой классической эстрады, которая не вписывается в поп, и традиционного фолка. Плюс отдельная номинация для лучшей латиноамериканской песни. Ну и знаете, что меня во всем этом занимает? Грэмми ведь это старейшая и самая престижная музыкальная премия в мире. Ей почти 70 лет. И каждый год она немножечко меняется. Иногда неловко, иногда с опозданием, но все-таки меняется. Пытается угнаться за тем, как люди слушают музыку, как артисты ее создают, как вот вся эта индустрия работает и устроена сегодня. Это, в общем, честная попытка оставаться живой. Не музейным экспонатом, а работающим инструментом. Следующая церемония награждения Грэмми 7 февраля 2027 года. До нее еще далеко, но правила уже другие. Всем хорошего вечера, приятной музыки. Встретимся завтра.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
3: Теперь во всех магазинах Латвии.
4: Go. Good year.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Baltijas baubas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
9: Мадрид.
10: В самом центре Испании расположен ее главный мегаполис – древний и величественный Мадрид. В этом городе больше солнечных дней, чем в любой другой столице Европы. Жители приветствуют друг друга двумя поцелуями в щеку, даже если таким образом нужно поздороваться с компанией из нескольких десятков человек. А еще здесь законодательно запрещено блокировать трамвайные пути, при том, что ни одного трамвая, а также самих путей в городе уже давным-давно не осталось. Мадрид совершенно незаслуженно затенен яркой пляжной Барселоной. Хотя расположенная в 300 километрах от побережья, столица ничуть не хуже знает, как влюбить в себя приезжих. Мадрид считается промышленным, финансовым, экономическим и культурным центром страны. Но это ничуть не мешает ему сохранять свою аутентичность. Многие улицы, даже в самом центре, больше похожи на деревенские, чем городские. И уж тем более столичные. Они сохранили не только старинную архитектуру, но и уклад жизни. Рестораны под открытым небом, продающиеся прямо на улице кальмары и тапас. Люди отдыхают и трапезничают, громко общаются и смеются. Это и есть подлинная Испания. Принцип жизни истинного мадридца можно сформулировать примерно так. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра. Несмотря на столичный статус, Мадрид отличается неспешным, средиземноморским темпом жизни. Местные живут в свое удовольствие, оставляя многие проблемы на потом. Этим, вероятно, объясняется и высокая продолжительность жизни мадридцев. Кстати, для того, чтобы носить гордое звание «мадрилено», совсем не обязательно быть рожденным в Мадриде. Не обязательно даже быть рожденным в Испании. Все, что нужно, чтобы считаться истинным мадридцем, это быть чрезмерно общительным и эмоциональным, обожать шопинг, корриду и уметь изъясняться на сленге со скоростью 1000 слов в минуту. Ну и еще иметь местную прописку. Типичный мадридец – тот, кто не изматывает себя работой, любит поесть и выпить пиво за просмотром футбола и разговорами о политике. Пиво и футбол – это практически идеология жизни местных. Бары и рестораны здесь на каждом углу, а провести вечер на террасе с бокалом пенного в компании коллег или соседей по дому – чуть ли не обязательный ритуал после рабочего дня. Вообще здесь не принято спешить и нервничать. Совершенно нормально подождать в очереди 10 минут, потому что предыдущий покупатель разговорился с кассиром. Также здесь продолжает существовать сиеста. Особенно она распространена в небольших районных магазинчиках и кафешках. Однако даже в центре Мадрида бывает трудно найти, где можно перекусить с 3 до 7 вечера. Это ведь не время для приема пищи у испанцев. Если не считать сиесту, то жизнь в испанской столице не замирает ни днем, ни ночью. А если прибавить к правилу мегаполиса еще и жизнелюбие испанцев с их стремлением жить сегодняшним днем, то становится понятно, что в Мадриде никому не будет скучно.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. США и Иран договорились о прекращении войны на Ближнем Востоке, в связи с чем сырая нефть заметно подешевела. Специалисты прогнозируют, что цены на топливо продолжат снижаться. Как подчеркнул экономист банка «Цитаделла» Карлис Пургейлис, снижение мировых цен на нефть напрямую влияет и на розничную стоимость топлива в Латвии. Сейчас она находится на самом низком уровне за последние 3 месяца. Однако, поскольку стоимость нефти на мировом рынке по-прежнему почти на 30% выше, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке, в ближайшие недели цены на топливо, скорее всего, не вернутся к довоенному уровню, считает Пургелис. Экономист банка СЭП Дайнис Гашпуйтис отметил, что соглашение между США и Ираном, которое планируется подписать в пятницу, вероятнее всего позволит хотя бы частично восстановить движение судов через Ормузский пролив и снизит цены на энергоносители. Однако восстановление работы пролива будет происходить постепенно, даже при условии, что этому не будут препятствовать. Поэтому мы не ожидаем, что в ближайшее время стоимость топлива вновь составит около 1,5 евро за литр, как это было до начала войны с Ираном, пояснил экономист. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллионов, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающие Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. В четверг, 18 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Марк Нябетти» представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний open air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты «Билишесерс».
2: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties.
2: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti. Tavs līvu akvaparks.
3: www.akvaparks.lv.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
6: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
4: The Beatbox.
5: Билеты Билишесервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Кристиан Диор. Будущий великий модельер Кристиан Диор в юности вел расслабленную жизнь сына обеспеченных родителей и мог выбирать, кем стать. Юношу всегда интересовало искусство, и он мечтал получить художественное образование. Однако родители, как это часто бывает, считали, что художник не профессия, и отправили сына в школу политических наук. Впрочем, это ничуть не помешало будущему кутюрье продолжать ходить по музеям и изучать историю живописи. Все резко изменилось в 30-х годах, когда от благополучия семьи не осталось и следа. Диор отправился на поиски работы, поселившись у своего друга, художника Мот. От нечего делать, Кристиан стал и сам иногда делать эскизы модных шляпок, которые внезапно стали покупать портные. Так Кристиан Диор попал в мир моды. Прославила Диора его знаменитая коллекция 1947 года «New Look». В этих силуэтах с тонкой талией он воплотил собственное представление о женственности, которой так не хватало после войны с ее форменной одеждой и трудовой повинностью для женщин. С этой коллекции и на протяжении последующих 10 лет Кристиан Диор был признанным королем мод. Став знаменитым модельером, Диор окружил себя людьми, способными представить его искусство в правильном ракурсе, профессиональными фотографами и художниками. Впрочем, не только друзья-художники оказывали влияние на его творчество, но и великие мастера мирового искусства. Художественными аллюзиями проникнуто все творчество Диора, вплоть до названия силуэтов. Так, в коллекции его произведений есть платье под названием «Лувр», «Бах» и «Камерная музыка», костюм «Вальтер Скотт» и многое другое. А на знаменитое платье «Мисс Диор» кутюрье вдохновила картина Клода Моне «Сад художника в Живерни». Маэстро был очарован импрессионизмом и, по его признанию, тоже рисовал идеализированную природу, только не на холсте, а на платьях. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Видземо и Латгале порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курземе небо затянется облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Сансу и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
3: «7bet». Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию? Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Есть такие мелодии, которые не просто звучат. Они словно кладут руку на плечо. Тихо, нежно, без слов объясняя, что все пройдет. Одна из таких – «Баллад пур Аделин». Ее сочинил французский композитор Поль де Сеневиль в 77-м году прошлого века и посвятил своей новорожденной дочери Аделин. Это была музыка как колыбельная, как благословение на жизнь, где каждая нота будто поцелуй на лоб младенцу. Исполнить мелодию доверили молодому пианисту Ричарду Клайдерману. Тогда его почти никто не знал, а потом узнал весь мир. С этого момента началась его стремительная карьера. Более 90 миллионов проданных пластинок, сотни концертов. Но все это началось с одной баллады.

Баллада «Poor Adeline» стала символом утонченной элегантности и мягкой грусти. Без лишней драматургии, только светлая, чуть меланхоличная тема, которая успокаивает. Пианино звучит как голос души, у которого нет претензий, только благодарность. Это не просто инструментал. Это способ сказать «я помню», «я с тобой», даже если давно не было слов.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Темп освоения фондов Европейского Союза в Латвии ускоряется, сообщили представители Министерства финансов на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям. По данным Минфина, за первые 5 месяцев 2026 года прогресс по освоению средств из фондов ЕС превышает показатели за соответствующий период прошлого года. По прогнозам, к концу 2026 года в стадии реализации проектов будет находиться около 90% общего финансирования в размере 4 200 миллионов евро с возможностью достичь показателя в 95%. В ночь Лига в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Рига Сатексме Байба Барташевича Фелдмане. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочего дня. 23 и 24 июня все пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом в Риге бесплатно. В свою очередь, в ночь на 24 июня будет организовано несколько дополнительных рейсов. Изменения будут также в графике работы клиентских центров и оплате муниципальных платных автостоянок. В общественном питании из-за геополитической ситуации и роста затрат во второй половине года, скорее всего, ожидается рост цен, заявил предприниматель, бывший владелец Лидо Гуннар Скирсенс. По его словам, во второй половине года в отрасли цены вырастут. Однако предприниматели должны уметь взять на себя часть убытков в тот момент, когда государство переживает трудности. Не все так поступают. Большинство в первую очередь думает о своем бизнесе и прибыли. И в определенной степени это нормально, признал Кирсенс. Проблема начинается в тот момент, когда и политики, и предприниматели думают только о себе. Поэтому те, кто создает рабочие места, не должны ориентироваться исключительно на прибыль, а должны думать и о благе государства. Кирсенс считает, что на государственном уровне предприятиям пищевой отрасли необходимо думать и о безопасности. В том числе в заведениях общественного питания следует предусматривать подвалы и убежища, чтобы люди могли укрыться в случае инцидентов с дронами. Это правильный подход. Мы видим, что происходит в мире. Нужно думать наперед, сказал Кирсенс. В четверг, 18 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Парки мира на радио «Мелодия». Висячие сады Маркиссака. Один из самых выдающихся парков Франции, висячие сады Маркиссака, находится около небольшого французского города Визак. История этого необычного места началась более полутора столетий назад, когда владелец старинного замка Бельведер, расположенного в живописной долине реки Дордонь, Бертран Вернет де Маркиссак, решил разбить вокруг своего жилища парк. Поскольку замок Маркиссака находился на возвышенности, расположенные террасами сады получили прозвище «висячих». В 1861 году замок вместе с парком перешел по наследству к городскому судье Жульену де Сервалю. Тот был большим поклонником садов и парков и решил создать на прилегающей к замку территории романтический сад, в котором можно было бы заблудиться и предаться созерцанию удивительной красоты зеленых аллей и лабиринтов. В течение следующих 30 лет в парке появилось 150 тысяч самшитовых деревьев, сосны и кипарисы, которым 5 садовников тщательно и кропотливо делали прически. Сегодня сад, занимающий 22 гектара, это настоящий изумрудный город с тенистыми аллеями, тоннелями, фигурными лабиринтами и прогулочными дорожками. Украшениями сада служат зеленые скульптуры, часовни, башенки, лесенки, ротонды и каменные скамейки. А по ночам все это великолепие подсвечивается множеством разноцветных огней, и сад становится похож на настоящую сказку.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Видземе и Латгале порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курземе небо затянется облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Рост доли теневой экономики служит точным диагнозом того, что мы шли в неверном направлении, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Теневая экономика в Латвии в 2025 году выросла до 21,8% от ВВП, а зарплаты в конвертах составляют почти половину теневой экономики. Я считаю, это точный диагноз того, что мы шли в неверном направлении, и уверен, что реальная ситуация гораздо более сурова, отметил премьер-министр. По его мнению, проблема в системе, которая заставляет честного предпринимателя чувствовать себя неуслышанным. Теневую экономику нельзя сократить, лишь усиливая контроль. Ее нужно сокращать, делая легальный труд более выгодным, чем нелегальный, считает Кулбергс. По его словам, в Латвии легально трудоустраивать людей по-прежнему слишком дорого, особенно на малых предприятиях, в регионах и при неполной занятости. Напомним, что в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука сообщил, что в прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4% пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от ВВП. Сотрудничество с США является основой безопасности Латвии и всего Балтийского региона, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Как сообщили в Министерстве обороны, во вторник Мелнис и министр внутренних дел Янис Доброва встретились с послом США в Латвии Мелиссой Арджерос, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и США в сфере обороны и инициативы по укреплению региональной безопасности. Сотрудничество США – основа безопасности Латвии и всего Балтийского региона. В нынешней геополитической ситуации военное присутствие США в Латвии и совместная работа по укреплению нашего оборонного потенциала, а также восточной границы, служат ясным подтверждением единства союзников, указал Мелнис. Доброва, в свою очередь, отметил, что внутренняя безопасность Латвии является неотъемлемой частью общей безопасности государства. Кроме того, Латвия высоко ценит поддержку США в укреплении способности реагировать на современные вызовы безопасности, в том числе в предотвращении рисков нелегальной миграции, гибридных угроз и трансграничной преступности. Крепкое сотрудничество с США является важной предпосылкой для безопасности как Латвии, так и всей Европы, подчеркнул Доброва. В четверг, 18 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

в секунду, вид замаила от Галле порывами до 14 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, в Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Почти половина работников Латвии, 44%, за последний год столкнулись с признаками профессионального выгорания, показал опрос исследовательской компании «Кантор». В общей сложности 64% респондентов признались, что сталкивались с эмоциональными или психологическими трудностями. Чаще всего симптомы выгорания наблюдаются у женщин, молодых специалистов в возрасте от 18 до 24 лет, а также у работников сферы образования, госструктур и крупных компаний. Ключевые признаки выгорания – хроническая усталость, тревожность, раздражительность и нежелание браться за новые задачи. Около трети опрошенных признались, что им трудно сосредоточиться. Они живут с постоянным чувством тревоги или страдают от бессонницы. Каждый четвертый снимает стресс с помощью алкоголя, а каждый пятый – с помощью лекарств. По словам социолога Сигны Конеевой, позитивным сдвигом стало то, что число людей, готовых открыто обсуждать эмоциональное выгорание с работодателем, возросло до 46%. Тем не менее, 41% работников все еще не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы говорить об этом на работе, отметила Конеева. Темп освоения фондов Европейского Союза в Латвии ускоряется, сообщили представители Министерства финансов на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям. По данным Минфина, за первые 5 месяцев 2026 года прогресс по освоению средств из фондов ЕС превышает показатели за соответствующий период прошлого года. По прогнозам, к концу 2026 года в стадии реализации проектов будет находиться около 90% общего финансирования в размере 4 миллиардов. 200 миллионов евро с возможностью достичь показателя в 95%. В ночь Лига в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Рига Сатексме Байба Барташевича Фелдмане. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочего дня. 23 и 24 июня все пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом в Риге бесплатно. В свою очередь, в ночь на 24 июня будет организовано несколько дополнительных рейсов. Изменения будут также в графике работы клиентских центров и оплате муниципальных платных автостоянок. В четверг, 18 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгале порывами до 14 метров в секунду.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Средний уровень знаний латвийских школьников с 3 по 6 класс по математике и природоведению заметно снижается, тогда как показатели по навыкам работы с текстом улучшаются. Об этом свидетельствуют опубликованные Министерством образования и науки данные мониторинговых работ, проведенных этой весной. Задания были составлены Государственным агентством развития образования таким образом, чтобы каждый ученик, как обладающий лишь базовыми знаниями и навыками, так и более подготовленный, мог продемонстрировать свои знания. При этом в них были включены и задания повышенной сложности. Руководитель проекта «Поддержка развития качества образования» Инесса Вилциня отметила, что очень высоких средних результатов изначально не ожидалось, ориентировались на то, что школьники в среднем наберут 50% от максимальной суммы баллов. Однако в большинстве случаев ни ученикам третьих, ни ученикам шестых классов достичь этого показателя не удалось. Лучше всего третьеклассники справились с математикой, набрав в среднем 56%. По навыкам работы с текстом и природоведению результаты составили, соответственно, 47% и 49%. У шестиклассников лучшие показатели оказались по пониманию текста, в среднем 58%. Однако по математике и природоведению результаты оказались значительно ниже ожиданий, 38% и 35%, соответственно. Наиболее сложная ситуация наблюдается именно по математике. Разница в результатах между третьеклассниками и шестиклассниками достигает почти 20%, что может говорить о том, что именно на этом этапе обучения школьники начинают испытывать серьезные трудности. Министерство образования и Государственное агентство развития образования продолжают анализировать данные мониторинга, учитывая социально-экономические факторы, размер классов и школ, а также местонахождение учебного заведения в городе или сельской местности. Особое внимание будет уделено предметам, по которым результаты оказались низкими. Анализ продлится около 2 месяцев, однако публиковать результаты учащихся каждой школы не планируется. Уже сейчас известно, что результаты девочек и мальчиков по навыкам работы с текстом различаются почти на 10%. У девочек они заметно лучше. Аналогичная тенденция наблюдается и по природоведению, тогда как по математике заметной разницы нет. Мониторинговые работы в 3-х и 6-х классах пройдут и в следующем году. Этой весной мониторинговые работы прошли и в других классах, но только в бывших школах национальных меньшинств. Их цель – оценить, как проходит переход на обучение на латышском языке. Директор департамента координации политики Министерства образования Лаура Трейманы подчеркнула, это очень важный шаг в более широком контексте с точки зрения безопасности и устойчивости Латвии. Поэтому мы очень серьезно будем оценивать эти результаты и смотреть, что необходимо улучшить при внедрении этой реформы. Данные по этому мониторингу будут опубликованы в конце лета, однако министерству они уже известны, и результаты по имеющимся сведениям достаточно хорошие. Руководство Рижской думы планирует в среду 17 июня в 9:30 ознакомить СМИ с ситуацией в мясном павильоне Рижского центрального рынка. В рамках мероприятия мэр Риги Вейс Торкленбергс, вице-мэр Эдвард Ратниекс, глава комитета городского имущества Дайнис Лоцис, исполнительный директор Янис Ланге, а также правление и совет Ригас Нами осмотрят рынок. Цель мероприятия – обеспечить, чтобы руководство предприятия прямо на месте разъяснило торговцам ситуацию и ознакомило их с немедленными решениями и планами переезда. Этим летом стадо северных оленей Рижского зоопарка пополнилось 2 детенышами – мальчиком Исмо и девочкой Луми. В зоопарке поясняют, что посетителям не стоит беспокоиться, если северные олени визуально кажутся похудевшими или у них как будто видны ребра. Такое впечатление создает окрас шерсти животных, однако детеныши абсолютно здоровы. За последние месяцы число животных в Рижском зоопарке увеличилось. К ним присоединились не только 2 олененка, но и 4 капибары, 2 верблюжонка и детеныш Викуньи. Празднование 825-летия Риги начнется 1 августа и продлится до конца месяца. Основные мероприятия будут проходить по выходным дням. Торжества откроются презентацией нового мурала на улице Эдуарда Смильга, 46, а также праздником Левобережья в Парке Победы. Гостей ждут творческие мастерские, спортивные мероприятия, выступления молодых музыкантов и путешествия по гастрономическим зонам. Вечером состоится концерт Аи Андреевой, Густава и оркестра Рига. 7 и 8 августа что на Домской площади покажут спектакль Латвийского национального театра «Мятежная Рига». 8 августа в парке Гризинкалнс состоится праздник «Правобережья». 14 августа на Ратушной площади пройдет концерт электронной музыки с участием латвийских и зарубежных исполнителей. Главные праздничные мероприятия запланированы на 15 августа. Они развернутся на набережной 11 ноября в Старой Риге, Верманском саду, Парке Победы, Эспланаде, у Рижского дома конгрессов и других местах города. На набережной 11 ноября состоится концертная программа «Открой Ригу», код 825. По окончании на Даугавы покажут лазерное, водное и видеошоу, а праздничную программу продолжат диджеи. Старая Рига в этот день превратится в живое европейское культурное пространство, где встретятся две древние традиции Старой Европы – уличная музыка и пантомима. Подобный симбиоз культурных событий редко встречается в современной Европе, а Рига, как древний ганзейский город, является особенно подходящим местом для сохранения и развития этих традиций, отмечают в Рижской думе. На Домской площади будет работать ярмарка ремесленников. Верманский сад станет площадкой для международного культурного праздника с участием представителей зарубежных посольств, городов-побратимов и латвийских городов. Парк Победы примет фестиваль уличного искусства с участием артистов из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии, Венгрии. В сквере Латвийской национальной оперы 14 и 15 августа будет работать праздничный ресторан. Любители спорта ждут традиционный круглосуточный баскетбольный турнир «Матч берегов» и рижский футбольный фестиваль. Оба мероприятия пройдут 15-16 августа. Одним из самых зрелищных событий станет шоу Red Bull Show Run, в рамках которого жители и гости столицы впервые смогут увидеть болид Формулы-1 Red Bull. В шоу примет участие латвийский гонщик Мартинш Сескс. В течение всего августа в разных районах города будут проходить концерты под открытым небом, а 22 августа завершится фестиваль уличного искусства Rau Baltics 2026. Завершающее мероприятие состоится 29 августа. В этот день откроется Центр традиционной культуры и ремесел. У Рижского пассажирского порта пройдет международный фестиваль воздушных змеев, а на пляже в Акарбуле состоится Ночь древних огней. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте! В общественном питании из-за геополитической ситуации и роста затрат во второй половине года, скорее всего, ожидается рост цен, заявил предприниматель, бывший владелец Лидо Гуннар Скирсонс. По его словам, во второй половине года в отрасли цены вырастут. Однако предприниматели должны уметь взять на себя часть убытка в тот момент, когда государство переживает трудности. Не все так поступают. Большинство в первую очередь думает о своем бизнесе и прибыли. И в определенной степени это нормально, признал Кирсонс. Проблема начинается в тот момент, когда и политики, и предприниматели думают только о себе. Поэтому те, кто создает рабочие места, не должны ориентироваться исключительно на прибыль, а должны думать и о благе государства. Кирсон считает, что на государственном уровне предприятиям пищевой отрасли необходимо думать и о безопасности. В том числе в заведениях общественного питания следует предусматривать подвалы и убежища, чтобы люди могли укрыться в случае инцидентов с дронами. Это правильный подход. Мы видим, что происходит в мире. Нужно думать наперед, сказал Кирсонс. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 тысяч человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 тысяч жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 тысяч до 1 900 тысяч в 2100 году. В свою очередь население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 тысяч до 1 100 тысяч к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. Рост доли теневой экономики служит точным диагнозом того, что мы шли в неверном направлении, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Теневая экономика в Латвии в 2025 году выросла до 21,8% от ВВП, а зарплаты в конвертах составляют почти половину теневой экономики. Я считаю, это точный диагноз того, что мы шли в неверном направлении, и уверен, что реальная ситуация гораздо более сурова, отметил премьер-министр. По его мнению, проблема в системе, которая заставляет честного предпринимателя чувствовать себя неуслышанным. Теневую экономику нельзя сократить, лишь усиливая контроль. Ее нужно сокращать, делая легальный труд более выгодным, чем нелегальный, считает Кулбергс. По его словам, в Латвии легально трудоустраивать людей по-прежнему слишком дорого, особенно на малых предприятиях, в регионах и при неполной занятости. Напомним, что в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука сообщил, что в прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4% пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от ВВП. Сотрудничество с США является основой безопасности Латвии и всего Балтийского региона, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Как сообщили в Министерстве обороны, во вторник Мелнис и министр внутренних дел Янис Домброва встретились с послом США в Латвии Мелиссой Арджерос, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и США в сфере обороны и инициативы по укреплению региональной безопасности. Сотрудничество США – основа безопасности Латвии и всего Балтийского региона. В нынешней геополитической ситуации военное присутствие США в Латвии и совместная работа по укреплению нашего оборонного потенциала, а также восточной границы, служат ясным подтверждением единства союзников, указал Мелнис. Домброва, в свою очередь, отметил, что внутренняя безопасность Латвии является неотъемлемой частью общей безопасности государства. Кроме того, Латвия высоко ценит поддержку США в укреплении способности реагировать на современные вызовы безопасности, в том числе в предотвращении рисков нелегальной миграции, гибридных угроз и трансграничной преступности. Крепкое сотрудничество с США является важной предпосылкой для безопасности как Латвии, так и всей Европы, подчеркнул Домброва. США и Иран договорились о прекращении войны на Ближнем Востоке, в связи с чем сырая нефть заметно подешевела. Специалисты прогнозируют, что цены на топливо продолжат снижаться. Как подчеркнул экономист банка «Цитаделла» Карлис Пургейлис, снижение мировых цен на нефть напрямую влияет и на розничную стоимость топлива в Латвии. Сейчас она находится на самом низком уровне за последние 3 месяца. Однако, поскольку стоимость нефти на мировом рынке по-прежнему почти на 30% выше, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке, в ближайшие недели цены на топливо, скорее всего, не вернутся к довоенному уровню, считает Пургелис. Экономист банка СЭБ Дайнис Гашпуйтис отметил, что соглашение между США и Ираном, которое планируется подписать в пятницу, вероятнее всего позволит хотя бы частично восстановить движение судов через Ормузский пролив и снизит цены на энергоносители. Однако восстановление работы пролива будет происходить постепенно, даже при условии, что этому не будут препятствовать. Поэтому мы не ожидаем, что в ближайшее время стоимость топлива вновь составит около 1,5 евро за литр, как это было до начала войны с Ираном, пояснил экономист. Темп освоения фондов Европейского Союза в Латвии ускоряется, сообщили представители Министерства финансов на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям. По данным Минфина, за первые 5 месяцев 2026 года прогресс по освоению средств из фондов ЕС превышает показатели за соответствующий период прошлого года. По прогнозам, к концу 2026 года в стадии реализации проектов будет находиться около 90% общего финансирования в размере 4,2 млрд евро с возможностью достичь показателя в 95%. В ночь Лига в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Рига Сатексме Байба Барташевича Фелдмане. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочего дня. 23 и 24 июня все пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом в Риге бесплатно. В свою очередь, в ночь на 24 июня будет организовано несколько дополнительных рейсов. Изменения будут также в графике работы клиентских центров и оплате муниципальных платных автостоянок. Почти половина работников Латвии, 44%, за последний год столкнулись с признаками профессионального выгорания, показал опрос исследовательской компании «Кантор». В общей сложности 64% респондентов признались, что сталкивались с эмоциональными или психологическими трудностями. Чаще всего симптомы выгорания наблюдаются у женщин, молодых специалистов в возрасте от 18 до 24 лет, а также у работников сферы образования, госструктур и крупных компаний. Ключевые признаки выгорания – хроническая усталость, тревожность, раздражительность и нежелание браться за новые задачи. Около трети опрошенных признались, что им трудно сосредоточиться. Они живут с постоянным чувством тревоги или страдают от бессонницы. Каждый четвертый снимает стресс с помощью алкоголя, а каждый пятый – с помощью лекарств. По словам социолога Сигны Конеевой, позитивным сдвигом стало то, что число людей, готовых открыто обсуждать эмоциональное выгорание с работодателем, возросло до 46%. Тем не менее, 41% работников все еще не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы говорить об этом на работе, отметила Конеева. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Около 41% жителей Латвии признались, что перед очередным днем выплаты на их банковском счете остается не более 100 евро, показал опрос компании Norstat, проведенный по заказу латвийского филиала Бигбанк. В Латвии по-прежнему распространено мнение, что банковские комиссии в основном неизменны, и их следует воспринимать как данность, однако даже небольшие ежемесячные платежи в сумме за год могут составить значительную сумму. Эти деньги могли бы стать хорошей основой для формирования накопления. Указывают эксперты Бигбанк. Ситуацию усугубляет пассивность самих финансовых структур, неохотно делящихся своей прибылью с простыми вкладчиками. Местные банки практически никогда не начисляют проценты на остаток средств, хранящихся на расчетных счетах. Получается, игра в одни ворота. Зарплата и накопления граждан бесплатно работают на финансовые институты, пока сами владельцы счетов не видят никакой выгоды от размещения своих кровных. Опрос показал, что 53% жителей Латвии даже не знают, что проценты можно получать и по деньгам на расчетном счете. Поэтому сейчас самое время пересмотреть предложения банков. Только ли они взимают плату или все же позволяют вашим деньгам приносить доход, отмечают специалисты. В ближайшие дни в Латвии существенно потеплеет, однако после Янва дня температура воздуха немного снизится. В четверг воздух местами прогреется до плюс 22 градусов, в пятницу до плюс 24. Ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется, лишь местами возможны кратковременные дожди. Суббота обещает быть преимущественно солнечной и сухой, температура воздуха до плюс 22, плюс 27 градусов. В воскресенье станет еще жарче, при этом во многих районах возможны грозы. В воскресенье в 11:24 наступит летнее солнцестояние. 21 июня станет самым длинным днем года, а самая короткая ночь придется на период с субботы на воскресенье. Ночь ожидается теплой, в основном сухой, температура воздуха не опустится ниже плюс 13 и плюс 18 градусов. Согласно текущим прогнозам 22 июня осадков не ожидается. Будет солнечно, однако температура воздуха окажется на несколько градусов ниже, чем в выходные. После Янова дня прогнозируется дальнейшее понижение температуры, хотя прогнозы погоды пока остаются изменчивыми. Не исключено, что на празднике к территории Латвии приблизится циклон, который принесет облачную дождливую погоду. В то же время сохраняется вероятность, что кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура воздуха во многих районах поднимется выше плюс 20 градусов. За прошедшие сутки для всех торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены торговые места в других павильонах, сообщил после осмотра рынка заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс. Он пояснил, что ночью торговые витрины были перенесены в рыбный павильон. Кроме того, возле мясного павильона размещены 3 трейлера, где также возможна торговля мясом. В свою очередь, со следующего года торговцев мясом планируется переместить в бывший овощной павильон, предварительно приспособив павильон его пол, приведя в порядок коммуникации, холодильники и выполнив другие работы. Торговцы мясом сообщили Ратниексу, что кризисная ситуация разрешена успешно, продукция не испортилась. Политик добавил, что вчера ситуация обсуждалась на заседании Коалиционного совета Рижской думы, где все политические силы выразили поддержку реализации планов по развитию рынка. Согласно концепции развития, мясной павильон предполагается передать под культурные и художественные функции. На вопрос, может ли коалиция поддержать требования о оппозиции об освобождении от должности руководства управляющей компании Рижского центрального рынка «Ригас Нами», Ратникс ответил, что необходимо оценить способность члена правления, ответственного за рынок, разрешить кризисную ситуацию. В свою очередь, мэр Риги Вейстур Клейнбергс выразил недовольство проделанной работой. Работы, которые проводились на Рижском центральном рынке прошлой ночью, можно было выполнить значительно раньше. Тот факт, что через неделю после объявления о закрытии мясного павильона торговля еще не обеспечена в других местах, означает, что у руководства рынка не было плана «Б». «Считаю это халатностью», – заявил Клейнбергс. Он утверждает, что часть торговцев по-прежнему остается без торговых точек. Поэтому на встрече с советом и исполнительным директором «Ригас Нами» Клейнбергс потребует ответа, кто возьмет на себя ответственность за эту ситуацию. Продовольственно-ветеринарная служба Эстонии обнаружила сальмонеллу в лапше быстрого приготовления «Реева», произведенной в Украине. Об этом сообщили в латвийской продовольственно-ветеринарной службе. Эстония внесла уведомление в систему быстрого оповещения Европейского Союза. Сальмонелла обнаружена в лапше со вкусом курицы в упаковках по 60 граммов со сроком годности 17 июня 2027 года, а также в лапше со вкусом говядины в упаковках по 60 граммов со сроком годности 18 апреля 2027 года. Латвийская продовольственно-ветеринарная служба начала проверку в оптовых предприятиях, которые распространяют продукцию этого бренда в Латвии и Эстонии, а также приостановила продажу указанных в сообщении партий товара. Также продовольственно-ветеринарная служба взяла образцы различных видов лапши Реева и отправила на лабораторные исследования. Проанализированных до сих пор образцах сальмонелла не обнаружено. Латвийская продовольственно-ветеринарная служба призывает перед употреблением продукта всегда внимательно ознакомливаться с информацией на маркировке и использовать так, как указал производитель. В случае лапши ее необходимо заливать кипятком. При термической обработке сальмонелла погибает менее чем за минуту. В целях предосторожности продовольственно-ветеринарная служба призывает потребителей, которые приобрели продукты с указанными в эстонском сообщении сроками годности, воздержаться от их употребления. В выходные на Лигу в крупнейших городах Латвии очные медицинские консультации можно будет получить у дежурных врачей, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Дежурный врач оказывает те же услуги, что и семейный врач. Актуальный график работы дежурных врачей и список мест приема доступны на сайте Национальной службы здравоохранения www.vmnvd.gov.lv в разделе «Где получить медицинскую помощь». В случае простых заболеваний, например, простуды, боли в горле, невысокой температуры или расстройства пищеварения, а также в случае обострения хронических заболеваний, жители могут связаться со специалистами консультативного телефона семейных врачей по номеру 66 016 001. В праздничные дни телефон будет работать круглосуточно. В случае травм, ожогов, внезапного ухудшения здоровья или других острых ситуаций, помощь можно получить в ближайшем пункте неотложной медицинской помощи или в приемном отделении больницы. Национальная служба здоровья напоминает, что прежде чем самостоятельно отправляться в приемное отделение больницы, необходимо позвонить и обсудить ситуацию, чтобы убедиться, что там оказывают нужную в конкретной ситуации помощь. В службе подчеркивают, что приемное отделение больницы не является альтернативой получению плановых услуг, а решением в острых ситуациях, когда необходима немедленная медицинская помощь. В опасных для жизни случаях, например, при внезапной боли в груди, тяжелой травме или если человек находится без сознания, следует немедленно звонить в службу неотложной медицинской помощи по телефону 113 или по единому номеру экстренного вызова 112. Национальная служба здоровья также напоминает жителям о необходимости своевременно приобрести рецептурные лекарства, проверить запасы домашней аптечки и, отмечая праздники вне дома, заранее выяснить, где находится ближайшее медучреждение. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В общественном питании из-за геополитической ситуации и роста затрат во второй половине года, скорее всего, ожидается рост цен, заявил предприниматель, бывший владелец Лидо Гуннар Скирсонс. По его словам, во второй половине года в отрасли цены вырастут. Однако предприниматели должны уметь взять на себя часть убытка в тот момент, когда государство переживает трудности. Не все так поступают. Большинство в первую очередь думает о своем бизнесе и прибыли. И в определенной степени это нормально, признал Кирсонс. Проблема начинается в тот момент, когда и политики, и предприниматели думают только о себе. Поэтому те, кто создает рабочие места, не должны ориентироваться исключительно на прибыль. прибыль, а должны думать и о благе государства. Кирсон считает, что на государственном уровне предприятиям пищевой отрасли необходимо думать и о безопасности. В том числе в заведениях общественного питания следует предусматривать подвалы и убежища, чтобы люди могли укрыться в случае инцидентов с дронами. Это правильный подход. Мы видим, что происходит в мире. Нужно думать наперед, сказал Кирсонс. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения. Население в ЕС, опережающие Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. Рост доли теневой экономики служит точным диагнозом того, что мы шли в неверном направлении, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Теневая экономика в Латвии в 2025 году выросла до 21,8% от ВВП, а зарплаты в конвертах составляют почти половину теневой экономики. Я считаю, это точный диагноз того, что мы шли в неверном направлении, и уверен, что реальная ситуация гораздо более сурова, отметил премьер-министр. По его мнению, проблема в системе, которая заставляет честного предпринимателя чувствовать себя неуслышанным. Теневую экономику нельзя сократить, лишь усиливая. Усиливая контроль. Ее нужно сокращать, делая легальный труд более выгодным, чем нелегальный, считает Кулбергс. По его словам, в Латвии легально трудоустраивать людей по-прежнему слишком дорого, особенно на малых предприятиях, в регионах и при неполной занятости. Напомним, что в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука сообщил, что в прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4% пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от ВВП. Сотрудничество с США является основой безопасности Латвии и всего Балтийского региона, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Как сообщили в Министерстве обороны, во вторник Мелнис и министр внутренних дел Янис Домброва встретились с послом США в Латвии Мелиссой Арджерос, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и США в сфере обороны и инициативы по укреплению региональной безопасности. Сотрудничество США – основа безопасности Латвии и всего Балтийского региона. В нынешней геополитической ситуации военное присутствие США в Латвии и совместная работа по укреплению нашего оборонного потенциала, а также восточной границы, служат ясным подтверждением единства союзников, указал Мелнис. Домброва, в свою очередь, отметил, что внутренняя безопасность Латвии является неотъемлемой частью общей безопасности государства. Кроме того, Латвия высоко ценит поддержку США в укреплении способности реагировать на современные вызовы безопасности, в том числе в предотвращении рисков нелегальной миграции, гибридных угроз и трансграничной преступности. Крепкое сотрудничество с США является важной предпосылкой для безопасности как Латвии, так и всей Европы, подчеркнул Домброва. США и Иран договорились о прекращении войны на Ближнем Востоке, в связи с чем сырая нефть заметно подешевела. Специалисты прогнозируют, что цены на топливо продолжат снижаться. Как подчеркнул экономист банка Цитаделла Карлис Пургейлис, снижение мировых цен на нефть напрямую влияет и на розничную стоимость топлива в Латвии. Сейчас она находится на самом низком уровне за последние 3 месяца. Однако, поскольку стоимость нефти на мировом рынке по-прежнему почти на 30% выше, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке, в ближайшие недели цены на топливо, скорее всего, не вернутся к довоенному уровню, считает Пургелис. Экономист банка СЭБ Дайнис Гашпуитис отметил, что соглашение между США и Ираном, которое планируется подписать в пятницу, вероятнее всего позволит хотя бы частично восстановить движение судов через Ормузский пролив и снизить цены на энергоносители. Однако восстановление работы пролива будет происходить постепенно, даже при условии, что этому не будут препятствовать. Поэтому мы не ожидаем, что в ближайшее время стоимость топлива вновь составит около 1,5 евро за литр, как это было до начала войны с Ираном, пояснил экономист. Темп освоения фондов Европейского Союза в Латвии ускоряется, сообщили представители Министерства финансов на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям. По данным Минфина, за первые 5 месяцев 2026 года прогресс по освоению средств из фондов ЕС превышает показатели за соответствующий период прошлого года. По прогнозам, к концу 2026 года в стадии реализации проектов будет находиться около 90% общего финансирования в размере 4 миллиардов. 200 миллионов евро с возможностью достичь показателя в 95%. В ночь Лига в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Рига Сатексме Байба Барташевича Фелдмана. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочего дня. 23 и 24 июня все пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом в Риге бесплатно. В свою очередь, в ночь на 24 июня будет организовано несколько дополнительных рейсов. Изменения будут также в графике работы клиентских центров и оплате муниципальных платных автостоянок. Почти половина работников Латвии, 44%, за последний год столкнулись с признаками профессионального выгорания, показал опрос исследовательской компании «Кантор». В общей сложности 64% респондентов признались, что сталкивались с эмоциональными или психологическими трудностями. Чаще всего симптомы выгорания наблюдаются у женщин, молодых специалистов в возрасте от 18 до 24 лет, а также у работников сферы образования, госструктур и крупных компаний. Ключевые признаки выгорания – хроническая усталость, тревожность, раздражительность и нежелание браться за новые задачи. Около трети опрошенных признались, что им трудно сосредоточиться. Они живут с постоянным чувством тревоги или страдают от бессонницы. Каждый четвертый снимает стресс с помощью алкоголя, а каждый пятый – с помощью лекарств. По словам социолога Сигны Конеевой, позитивным сдвигом стало то, что число людей, готовых открыто обсуждать эмоциональное выгорание с работодателем, возросло до 46%. Тем не менее, 41% работников все еще не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы говорить об этом на работе, отметила Конеева. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Средний уровень знаний латвийских школьников с 3 по 6 класс по математике и природоведению заметно снижается, тогда как показатели по навыкам работы с текстом улучшаются. Об этом свидетельствуют опубликованные Министерством образования и науки данные мониторинговых работ, проведенных этой весной. Задания были составлены Государственным агентством развития образования таким образом, чтобы каждый ученик, как обладающий лишь базовыми знаниями и навыками, так и более подготовленный, мог продемонстрировать свои знания. При этом в них были включены и задания повышенной сложности. Руководитель проекта «Поддержка развития качества образования» Инесса Вилциня отметила, что очень высоких средних результатов изначально не ожидалось, ориентировались на то, что школьники в среднем наберут 50% от максимальной суммы баллов. Однако в большинстве случаев ни ученикам третьих, ни ученикам шестых классов достичь этого показателя не удалось. Лучше всего третьеклассники справились с математикой, набрав в среднем 56%. По навыкам работы с текстом и природоведению результаты составили, соответственно, 47% и 49%. У шестиклассников лучшие показатели оказались по пониманию текста, в среднем 58%. Однако по математике и природоведению результаты оказались значительно ниже ожиданий, 38% и 35%, соответственно. Наиболее сложная ситуация наблюдается именно по математике. Разница в результатах между третьеклассниками и шестиклассниками достигает почти 20%, что может говорить о том, что именно на этом этапе обучения школьники начинают испытывать серьезные трудности. Министерство образования и Государственное агентство развития образования продолжают анализировать данные мониторинга, учитывая социально-экономические факторы, размер классов и школ, а также местонахождение учебного заведения в городе или сельской местности. Особое внимание будет уделено предметам, по которым результаты оказались низкими. Анализ продлится около 2 месяцев, однако публиковать результаты учащихся каждой школы не планируется. Уже сейчас известно, что результаты девочек и мальчиков по навыкам работы с текстом различаются почти на 10%. У девочек они заметно лучше. Аналогичная тенденция наблюдается и по природоведению, тогда как по математике заметной разницы нет. Мониторинговые работы в 3-х и 6-х классах пройдут и в следующем году. Этой весной мониторинговые работы прошли и в других классах, но только в бывших школах национальных меньшинств. Их цель – оценить, как проходит переход на обучение на латышском языке. Директор департамента координации политики Министерства образования Лаура Трейманы подчеркнула, это очень важный шаг в более широком контексте с точки зрения безопасности и устойчивости Латвии. Поэтому мы очень серьезно будем оценивать эти результаты.